0: веселы.
1: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
6: Радио 89.1 FM.

0: lunches.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
2: Первое радио.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Радио 89.1.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Сейчас я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо. Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио.
6: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот.
3: А?
0: Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио всегда с тобой. You say you only ever wanted love as my hand falls from your face.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом
9: Хочу
8: радио.
9: Быть с тобой.
8: Первое радио.
9: Я.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: 89.1 FM.

0: Genesis with you.
1: La la la la la, Shavuot Tov, Shavuot Tov.
2: Ми бодры, веселы.
3: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
4: Веселее.
3: Молодец, понял.
5: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
6: Шавуот Тов на Первом радио.
7: Здесь зрители аплодируют.
5: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.l.
6: Two sides to every story.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 8 июля, среда, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что минувшей ночью был завершен раунд ударов по объектам в Иране. По данным Центком, с применением высокоточного оружия были поражены более 80 целей в районе Армузского пролива и вокруг него. Удары были нанесены в ответ на недавние атаки Ирана на 3 коммерческих судна в проливе. Иранские СМИ сообщили, что в результате ударов по коммерческому причалу в городе Сирик на юге страны были ранены несколько человек. Также сообщалось об атаках в Бендер-Аббасе, на острове Кешм и в деревне Зиарат. Иранское телевидение сообщило о взрывах на острове Кешм, а также о нескольких взрывах на острове Харк в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп одобрил план ударов по Ирану и отдал приказ о его выполнении, находясь на саммите НАТО в Турции, о чем сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находившийся в Ираке в связи с продолжающимися похоронами бывшего верховного лидера Али Хаменеи, прервал визит и вернулся в Иран. Тегеран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании. Штаб Хатам Аль Анбия, чрезвычайное командование Ирана, обвинил США в откровенной агрессии и пригрозил сокрушительным ответом. В Тегеране заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Армузским проливом и подчеркнули, что единственный безопасный маршрут для торговых судов и нефтяных танкеров будет определяться Ираном. Тем временем в Бахрейне были слышны сигналы тревоги. По всей видимости, иранский КСИР попытался атаковать цели в Бахрейне в ответ на американские удары по целям в Иране. Командование армии Кувейта уведомило о ракетно-дроновой атаке со стороны Ирана. Силы ПВО отражают атаку, сведения о причиненном ущербе пока не поступало. Иранские СМИ заявляют, что КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Бендер-Аббасом. США это не подтверждают. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф, комментируя американские удары, возвращение санкций против нефтяного сектора Ирана и ситуацию в Армузском проливе, написал в сети X. «Эпоха запугивания и шантажа закончилась. Это ни к чему не приведет, мы не отступим». Галибаф также упомянул продолжающуюся сионистскую агрессию в Ливане. Бойцы пограничной службы нейтрализовали и задержали вооруженного ножом террориста, который ночью прибыл к КПП «Рахель» со стороны Бейт-Лехема и попытался проникнуть на территорию Израиля. После того, как террорист понял, что пройти через КПП ему не удастся, он начал бросать камни в находившихся на месте сотрудников сил безопасности. В КПП были направлены бойцы погранслужбы. Террорист вытащил нож и стал угрожать им. В ответ был открыт огонь по ногам. Террорист был ранен и задержан для дальнейшего допроса силами безопасности. Пострадавших среди израильтян нет. Минувшей ночью в Хайфе на улице Леон Блюм произошла авария, в результате которой был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 25 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в больницу Рамбам. Обстоятельства этого происшествия уточняются. Около полуночи был обстрелян дом в Кирьят-Арба. На место происшествия прибыли военнослужащие бригады Иуда. Обнаружена пуля, попавшая в дом. Пресс-служба ЦАЛИ сообщает, что в Хевроне ведутся поиски стрелявшего. В результате обстрела никто не пострадал. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь в утренние и ночные часы на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 27 градусов, в Хайфе 29, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 33, в Твери, на побережье Зер-Кинера 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов. Высота волн от 100 до 150 сантиметров, и купание может быть опасным. Это были новости. Далее в эфире «Прогрев шоу».
0: «Прогрев шоу» на Первом.

0: О, кто это глазки открывает? У нас этот наш радиослушатель. 7:08 утра. Алло, ку-ку, доброе утро. 8 июля уже 2026 года. Пора просыпаться, начинать этот день вместе с Первым радио и прогрев шоу с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, с Кристиной Кипнис.
2: Оставайтесь с нами, ваш звонок очень важен для нас. И ваше мнение всегда, мы здесь его поддерживаем. И даже иногда выслушиваем. Андрей Ежов, значит, здесь.
0: Да, здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ай, да ладно, ну чё вы уже? Я понимаю, что среда пришла, неделя прошла. Среда это маленькая пятница. Все дела, ещё один денёк, и можно, в принципе, уходить на выходные и всё такое прочее. Но, ребята, нужно жить текущим моментом. Вот это я совершенно точно уверена.
0: Текущим это ты хорошо сказала, потому что я прям растекаюсь. Вроде ещё среда, а я уже растекаюсь.
2: А кто это?
1: А я знаю, между прочим, почему ты... Я знаю, почему ты растекаешься. Потому что нефиг ночью смотреть футбол.
0: А что делать, если заканчиваю спектакль в 10 вечера, а потом...
2: Идти спать.
1: Идти спать, действительно.
0: У меня Аргентина играет.
2: Идти спать.
0: Слушай, ну на самом деле... Вы вообще матч вчера видели?
2: Можно посмотреть повторы, всякие рилсы и так далее.
0: Повторы, рилсы?
2: Да, нарезочки, вот это вот все там с огурчиками, помидорчиками.
1: Текстовую трансляцию. Почитать.
0: Я в нее
2: опять же, брось меня в сон.
0: И в меня тоже.
2: Нет,
1: бросьте
2: ты
1: меня
2: не заслужил.
1: Подушкой и одеялом в вас так.
0: Но наша задача бросить в вас именно тем, что мы сейчас сказали.
1: Ага.
0: Чтобы вы проснулись, прогрелись немножечко, да, послушали хорошую музыку.
2: Чтобы мозган никак не мог на вас повлиять и вас... Замерзнуть вас.
1: А? Замерзнуть вас.
0: Чтобы работал не только мозган, но и ваша мозга.
2: И мозга тоже.
0: И мозга, и настроение, и все, чтобы у вас было хорошо, дорогие друзья, потому что впереди целых 2 часа марафона позитива. И сейчас Чеботина Люся нам скажет: а малыш, просыпайся, пожалуйста. Ну, песня так называется «Малыш». Почему-то она скажет это немножечко таким Александром Ревой.
2: Малыш, ты меня волнуешь.
1: Это про другое. Крис, это про другое.
2: Слушай, мы еще не знаем, о чем она поет.
0: Ты пентаграммы на стенах рисуешь. Малыш, ты меня волнуешь.
1: Люся, заходи.
0: Нам капец, Люся.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А что это у вас с праздничками?
2: Товарищи, я все вот задаюсь вопросом, да, что с Леной Семеновой-то случилось, что она вся такая вот прокачанная, видимо, наверное, даже, может быть,
3: в зал ходит.
2: Любовное письмо своей матке писала сегодня вечером. Так вот, и я поняла.
4: Чего?
2: День общения со Вселенной.
4: Я тебе хочу сказать, что,
3: я
4: между
3: более
4: прочим,
3: неоднозначной подводки не слышал в своей жизни.
4: Я пропущу ее мимо ушей, я потом у Кристины расспрошу поподробнее.
2: Про письмо?
4: Про письмо и способ его написания. Но по поводу дня общения со Вселенной, ребята, я, похоже, с ней общаюсь правильно.
2: Так.
4: Потому что, например, когда я еду в какое-нибудь вот, ну, такое
2: на
4: место.
2: Работу.
4: Нет. Потому что на работе ханая есть всегда, и она свободная.
2: Я
4: Если
2: понимаю.
4: Я еду куда-то, и я думаю. Вселенная, сделай так, чтобы я приехала, и там было вот место припарковаться. Я приезжаю, и передо мной выезжает машина. И вот
2: самое главное — не общаться, как в анекдоте. Помните, в том, что, боже, ну, чувак опаздывал на какое-то там очень важное мероприятие, и, ну, нигде нет парковки, ну, не может он ее найти. Он говорит: господи, ну, пожалуйста, я, значит, брошу пить, курить там, я буду вовремя вставать, я спортом займусь. И тут раз — парковка. Говорит: а, нет, все, не надо, я нашел.
4: Понятно. Да.
2: Чтобы,
3: ну,
2: вот
3: что,
2: так вот не,
3: кстати,
2: было.
3: Кстати, вы знаете, что именно в этот день так родился Андрей Мягков, легендарный актер, который говорил в свое время Барбаре Брыльске, что вы хулиганки. Великолепный, конечно, актер.
2: А вот так вот: море волнуется — раз.
4: Так.
2: Море волнуется — два.
3: Ноль вариантов.
2: Море волнуется — три. Морская фигура — замри. Так как мы живем в Израиле, у нас здесь есть море, у нас есть возможность и дышать этим воздухом, и ходить на море.
4: Зачитили моля.
2: Да.
4: Зачитили небо.
2: Да. А, день морской волны.
3: Да что ты такой, чтобы меня... Зачитили моля?
4: Зачитили моля.
3: Да кто ты такой, чтобы меня судить? Я Пилат.
4: Пилат.
3: Калипского моля.
4: Калипского моля, да.
3: Так, что у нас еще есть сегодня?
4: Так,
2: день разоблачений.
4: Опаньки.
2: День снова стать ребенком.
3: Это то, из чего мы не выходим. Кстати, дорогие друзья, даже психологи подчеркивают, что когда ты теряешь своего внутреннего ребенка, ты теряешь свой креатив,
2: да,
3: ты теряешь любовь к себе.
2: Ты теряешь себя.
3: Ты теряешь на самом деле себя, потому что внутреннего ребенка надо, да, холить или леять, но его надо воспитывать.
4: Слушай, но воспитывать — это немножко про другое, и воспитывать его нужно вот практически вот с такого возраста.
2: Да,
4: аж
2: нормально.
4: Вообще желательно его воспитывать с момента рождения родителей. Этого
2: мы
4: ребенка
2: же нормально
4: так
2: начали.
4: Так, ладно, все,
2: так,
4: хорошо.
2: 4 года как, вот молоденький праздник, но я думаю, что он очень важный.
4: Так.
2: Международный
4: так.
2: День парамедиков.
3: О, это важный
2: очень
3: праздник.
2: Очень важный
4: низкий
2: праздник.
4: Низкий поклон, ребята.
3: Не
2: спасибо большое.
4: С профессиональным праздником.
3: Спасибо!
4: Да, нет, ничего. Сегодня
3: Крис,
4: еще...
3: Крис, поделись.
4: Что ты там с утра покурила?
2: Моё.
3: День видеоигр, друзья. Да, вы сейчас скажете. Между прочим, в любименном ентом Кристинином США.
4: Так.
3: День видеоигр. Сейчас, люди добрые, вы подумайте или скажете про себя или вслух, что видеоигры — это все детские игрушки, это все ничего не надо. На самом деле видеоигры — это богатейшая
2: индустрия.
3: Индустрия.
4: Мало того, что богатейшая индустрия, так все вот эти люди, которые играют, у них быстрее реакция, быстрее
2: мозг работает,
4: да. Кроме того, я вот смотрю, мой сын тоже играет вот в эти видеоигры. Ребята, какая там анимация.
2: Графика — бомба.
4: Графика невероятная.
2: Бешеная, да?
3: Кстати,
4: да, бешеная, да.
3: Сейчас скоро выходит GTA 6, я предзаказ уже сделал, но при этом в Америке один дедушка вывел из себя из состояния депрессии благодаря игре предыдущей версии GTA 5.
2: Красавчик.
3: Он просто бегал, стрелял, ездил.
4: А потом вдруг появилась жажда жизни.
2: Да. И вкус жизни. Короче,
4: я же говорю, играйте в видеоигры.
2: Быстро, США, значит, день фруктового льда, день наслаждайся юмором, отбрось драму.
4: Так.
2: Также день десертного мороженого, день шоколада с миндалем. Все, можно заканчивать.
4: Хочу, всего хочу. А еще в Штатах день черники. Ты забыла об этом сказать.
3: Кристин, прокол.
2: Тогда день еще и математики.
3: Всегда последнее слово за ней.
2: Да.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM. Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
4: Беспроигрышная лотерея. Живая музыка и праздничная атмосфера.
3: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
5: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
6: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
7: «Оболонь». Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
10: После разрыва мениска получила 90 шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
11: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
13: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
15: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
0: Реклама.
18: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да, мы продолжаем наш полет. Полет нормальный. 89.1 FM, ваша любимая волна. В студии Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
3: И Лен Семенова, соответственно.
1: А впереди у нас гороскопы. Звезды, между прочим, говорят, что сегодня день внимания к желаниям.
2: Пожалуйста.
1: Еще говорят, что фортуна сегодня будет щедра на подарки. День удачен для денежных дел и приобретений.
2: Пожалуйста.
1: Причем интуиция может помочь в этом больше, чем логика.
2: Есть
1: также
2: такое.
1: Сегодня прекрасное время для общения. Может предоставиться возможность обратить симпатии окружающих себе на пользу.
2: Ура!
1: Испытывать звезды предлагают сегодня свою удачу во всем,
2: хорошо,
1: в том числе и в любви.
2: Отлично.
1: И еще сегодня эмоции не будут чрезмерно глубокими, а это как раз избавит от излишних волнений и переживаний и придаст смелости.
2: Удивительно.
1: Сегодня время объяснений и решительных действий. Оно настало.
2: Слышали?
1: Да.
2: Сделаем.
3: Лен, а у тебя нет ощущения, что Кристина была бы прекрасным комментатором футбольным?
1: Да.
2: Есть такое. Так, Овны, сегодня результат принесет не скорость, а умение спокойно довести дела до конца. Не меняйте решение после каждого нового замечания. Порадуйте себя вкусным обедом, ну или ужином, ну или покупкой, которую давно планировали.
3: А почему, почему или? Почему не и?
2: Потому что...
1: Ну, бог его знает.
3: Тельцы, луна в вашем знаке усилит привлекательность и поможет легче получать поддержку. Используйте день для личной встречи, ухода за собой или обсуждения важного желания. И ни в коем случае не позволяйте чужим капризам испортить вам настроение.
1: Между прочим, это хороший,
3: хороший совет
1: вообще для всех. Близнецы, сегодня вам полезно поменьше говорить и побольше наблюдать. Mm-hmm. Случайная деталь подскажет, что происходит на самом деле. А вечер лучше провести без телефона, без новостей и без всяких разных переписок.
2: Телефоны выкидываем. Раки, может, значит, день может принести приятную встречу или приглашение от человека, которого давно не видели. Не отказывайтесь только из-за желания остаться дома. Но вот общение в небольшой компании окажется интереснее шумного мероприятия.
3: Ну и хорошо. Львы, сегодня окружающие обратят внимание на то, как вы справляетесь с практической задачей. Не пытайтесь впечатлить всех масштабом.
2: Да, да.
3: Надежность произведет более сильное впечатление. Сегодня все нужно делать без чувства, что нужно еще что-то кому-то доказывать.
2: Mm-hmm. Да, да.
1: Девы, день поможет увидеть знакомую ситуацию шире. Полезная информация может прийти из чужого опыта, фильма или статьи. Выбирайте сегодня занятия, которые одновременно развлекают и дают новые знания.
3: А, прошу прощения, а фильм в жанре каком?
1: А там тут, ну как, я так
3: понимаю...
1: Ну
3: смотря каким опытом набираться.
2: Ужаса. Так, весы. Сегодня стоит внимательно отнестись к общим деньгам и обещаниям.
3: Так.
2: Не стесняйтесь уточнить, кто и за что платит, даже если речь идет о близком человеке. А вечер посвятите удовольствию, да, после того, как ваш любимый человек оплатил все. А вечер посвятите удовольствию, после которого не придется сожалеть о потраченном времени.
3: Скорпионушки, день подойдет для примирения или разговора, который давно откладывался. Мягкий тон поможет добиться большего, чем давление. И молчаливое недовольство. Займитесь чем-то приятным вместе, не возвращаясь к закрытому спору.
1: Стрельцы, вам сегодня будет легче справиться с однообразной задачей, если добавить в нее элемент комфорта. Серьезно? Включите музыку, смените место работы или придумайте небольшую награду за результат. И не перегружайте себя активностью.
3: Стрельцы, у меня к вам вопрос. Вообще в этой жизни что делать-то?
2: У меня нет к ним вопросов.
1: Подождите, вчера вам слушатели-стрельцы написали, что они работают до седьмого пота.
2: Нет, смотри, один написал, что он не спит, а вторая написала про свою дочь. Не дочь, а она про свою дочь.
3: Про работу слова не было.
2: Нет, было, что она типа в банке работает. Может, это все байки. Может быть, она
3: может,
2: даже
3: она
2: маме
3: работает в огромной банке стеклянной.
2: Да непонятно, поэтому это все так и остается с вопросиками. Знак вопросик, да? Значит, козероги, день может принести... Что-то я сегодня слово день вообще игнорирую. День может принести удачную идею для свидания, подарка или творческого проекта. Не пытайтесь сделать все безупречно, живые эмоции важнее идеальной картинки. Значит так, займитесь тем, что вызывает искренний интерес, а не просто считается полезным.
3: Водолеи, сегодня вам захочется сделать пространство вокруг себя уютнее. Видимо,
2: ура,
3: это вам к стрельцам. Начните с небольшой детали, а не с масштабного ремонта или перестановки. Потом пригласите близкого человека в гости и дробь или приготовьте что-нибудь такая вкусненькое.
2: Нет, это значит, пригласите своего там любимого или близкого человека, и пусть он все это за вас делает.
3: Это хорошая мысль.
1: Ну и рыбы. День поможет подобрать правильные слова для важного разговора. Говорите проще и не ждите, что собеседник сам поймет скрытый смысл. Вечером подойдет неспешная прогулка, чтение или встреча с кем-то в спокойной обстановке.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Игорь Красковский с нами на связи, как обычно, в какой-то командировке. А в какой сейчас и узнаем. Игорь, привет. Ну что, как дела? Где ты?
3: Привет, Андрюш, привет. Сейчас ты все узнаешь, это точно. Сейчас все узнают, где я нахожусь сегодня в командировке, друзья. И так, как я сказал, доброе утро. Командировка у нас сегодня в гастрономе Елисеевском, в Ашкелоне, который празднует свой первый день рождения. И только сегодня праздничные скидки и цены, которые приятно удивят. Живая музыка, беспроигрышная лотерея и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей по адресу Эликоин 41 Ашкелон. Ну и как всегда, несколько примеров. Держись, Андрей.
2: Держусь, я из последних сил.
3: Язык говяжий, свежемороженый, всего лишь 18,90 за килограмм. Пельмени классические, 19,90 за 1 килограмм. Икра красная премиум, 39 шекелей за 100 граммов. Креветки свежемороженые, 19,90 за полкило. Филе соломона свежемороженое, 49,90 за килограмм. Филе амнон свежемороженое, 9,90 за 1 килограмм. Хек свежемороженый, 19,90. Сельд малосольная премиум, 2 шекеля 90 огород за 100 граммов. Четверти куриные, 2 кило за 29,90. Икра красная, Лемберг, просто песня, 2 баночки по 90 граммов за 49,90. Майонез Махеев, 380 граммов, 8,90. Паргит куриный, 2 килограмма, 49,90. Вот это цена. Мякоть телячья, 59,90 за килограмм. Курица целая, 14,90 за 1 килограмм. Внимание, друзья! Гастроном Елисеевский, Эликоин 41. Разделите вкус праздника вместе с Елисеевским и отпразднуйте первый день рождения. Ашкелон, Эликоин 41 сегодня. Андрей, спасибо.
2: Спасибо тебе, Игорь. Теперь вот берешь вот это все, что ты перечислил, заворачиваешь все в отдельный мешок, везешь сюда, потому что из всех изысков я с утра подчивал исключительно протеиновый батончик. Вот эти все вкусности, друзья, вам советую попробовать, поехать, купить, потому что это очень вкусно и очень дешево. Игорь, спасибо, мы услышимся в следующем часе.
3: Пока-пока.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас. От Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день. Специальные скидки в честь дня рождения.
8: Беспроигрышная лотерея. Живая музыка и праздничная атмосфера.
5: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин 41.
9: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЭЛЬ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЭЛЬ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: Жаркое лето в Центр Кар.
12: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
11: Центр Кар Азур.
13: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вы знаете, дорогие друзья, вот мы когда пробегались по праздникам, которые сегодня вот празднуют во всем мире, мы как-то вскользь упомянули об одном празднике и что-то вот ничего про него не сказали. Это Всемирный день разоблачений.
2: И нам тут же прилетело. От звезд.
1: От звезд. Я просто тут поковырялась в сети и вот нашла, как знаки зодиака разоблачают ложь. Вот хотите узнать?
3: Ну, давай.
1: Вот смотри, Крис, мы с тобой овны.
2: Да,
1: вот смотри,
2: такое.
1: Тут написано, что
2: были.
1: Овен обладает встроенным детектором на фальшь.
2: Факт.
1: Овен слишком прямолинейен, чтобы играть в шпионские игры.
2: Иногда очень слишком.
1: И если он поймет, что вы врете, он не будет собирать улики. Он просто за одну секунду выдаст вам всю правду в лицо таким громким капслоком, что вы предпочтете экстренно эвакуироваться.
3: Что пойдете снимать побои.
2: Вы знаете, ребят, вот у меня, и когда ко мне люди приходят и спрашивают, вот скажи честно. Я говорю, ты точно хочешь? Обид потом не будет. Не то, что мне интересно, обидится ли на меня человек, но спросить я как бы из вежливости, да, должна. И мне человек говорит, да, все нормально, говори. Ну, я говорю. А потом, знаете что?
3: Он
2: обижается, да.
1: Слушай,
2: ну, можно было как-то по-другому сказать. Я говорю, как?
1: Я
2: ну, как я скажу, если ты...
1: Ну, да, все.
2: Дурак.
3: Как ты сейчас сдерживалась?
1: Молодец.
3: Вы бы видели, друзья, те, кто смотрит сейчас прямую трансляцию на видео, вы бы видели, как сейчас сдерживалась Кристина.
1: У Кристины просто в глазах и на лбу титры бежали, понимаешь? Вот такие.
2: Все слова успели прочитать? У меня их было сейчас много.
1: Слушай, а Андрей у нас дева. Хотите узнать, как девы разоблачают ложь?
2: Давай, давай, давай.
1: Так вот, смотрите. Дева — это настоящий Шерлок Холмс. Дева помнит... Дева помнит абсолютно... Абсолютно все, что вы говорили 3 года назад. Если вы сегодня измените в своей истории хотя бы одну мелкую деталь, дева ласково улыбнется и начнет задавать наводящие вопросы, а через 5 минут вы сами запутаетесь в своих показаниях. Это правда, Андрей? Это
2: какой-то неприятный человек.
3: Совершенно верно. Причем я могу прослушать то, что мне говорят сейчас, но где-то на подкорке. Я могу. Вот если мне что-то скажут, через 5 минут спросят, что я сейчас сказала, я не отвечу. Но через 3 года у меня это на подкорке отложится, и это всплывет, когда нужно.
2: И так я, что я говорила?
3: Я помню в 2004 году, как мы выходили, как я вывел родителей из пустыни на Кипре.
1: Так.
3: При этом мы всего 2 дня были там.
1: Интересное кино.
2: Так, тут
3: то есть я помню, как куда идти, что говорить. И тогда я прям, ну вот у меня есть такое. Да.
2: Так. Во-первых, нам пишут, я телец, жгите. Обязательно это сделаем чуточку попозже. Но здесь, значит, Евген Про.
1: Так.
2: Про плюс, можно даже.
3: Подожди, а я телец, жгите. То есть он фактически говядина, что ли?
2: Практически. Он пишет, привет, как у вас дела? Евген, у нас потрясающе, как у вас? И теперь скажите, кто вы по знаку зодиака, и мы узнаем, как у вас на самом деле дела. Короче говоря, дорогие друзья, мы хотим...
1: Да.
2: Нет, а давай сначала, что мы хотим.
1: Давай.
2: Напишите свою правду о ваших приятелях, знакомых, близких, да, о самом себе, по вашему знаку зодиаку, как вы разоблачаете ложь. 054-2070-800, Андрей Ежов, Лен Семен.
1: Да, а мы вам скажем, что на самом деле думают по этому поводу звезды. И Кристина Кипнис. Тихо.
2: Я тебе правду скажу.
3: Видели бы вы ее взгляд.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Прогрев шоу на первом. Реклама.
3: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
5: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.

0: делает. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
3: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: На юге Ливана ликвидирован боевик Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Силы 679-й резервной бригады Цааля, действующей в районе деревни Бен-Джабель на юге Ливана, в ближнем бою ликвидировали боевика Хизбаллы, скрывавшегося в одном из зданий. По словам представителя Цааля, перестрелка произошла, когда силы резервной бригады Ифтах в составе 91-й дивизии проводили обыск здания. В какой-то момент террорист открыл огонь по нашим силам, а женщина-боец Цааля открыла ответный огонь, ликвидировав террориста. В ходе операции погибла служебная собака, среди израильских сил пострадавших нет. Зачистка зданий в этом районе проводилась после того, как в конце минувшей недели там был тяжело ранен резервист. Иранский корпус стражи Исламской революции заявил, что в ответ на американскую агрессию в Бахрейне и Кувейте были атакованы 85 военных объектов США. Что это за объекты и какой ущерб им нанесен, в заявлении КСИР не сказано. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что минувшей ночью был завершен раунд ударов по объектам в Иране. По данным Центком, с применением высокоточного оружия были поражены более 80 целей в районе Армузского пролива и вокруг него. Удары были нанесены в ответ на недавние атаки Ирана на 3 коммерческих судна в проливе. Как сообщает CNN, министр обороны США Пит Хексет планирует прибыть сегодня в Израиль с первым визитом после вступления в должность. В рамках его визита запланированы встречи с премьер-министром Бениамином Нетаньяу и министром обороны Исраэлем Кацем. При этом, как отмечается, одной из целей визита является развеивание опасений Израиля относительно возможности продажи США Турции передовых истребителей F-35. Хексет в настоящее время находится на саммите НАТО в Турции вместе с президентом США Дональдом Трампом. В поселке Джудейда-Макар в результате стрельбы минувшей ночью были ранены двое мужчин в возрасте примерно 30 и 50 лет. По данным парамедиков службы скорой помощи Маген Давид Адом, состояние раненых оценивалось как тяжелое, они были доставлены в больницу в Наарии. Позднее из больницы сообщили, что одного из раненых спасти не удалось, была констатирована его смерть. Ведется розыск причастных. По данным предварительного расследования, инцидент произошел на криминальной почве. Государственная компания «Натгаз» сообщила о получении разрешения на эксплуатацию нового газопровода «Ашдот-Ашкелон», который должен позволить увеличить экспорт газа в Египет на 2 миллиарда кубометров в год. Ветка протяженностью 46 километров, которая должна расширить бутылочное горлышко внутри израильской газотранспортной сети, вместе подключения к экспортному маршруту должна быть построена еще весной 2023 года. Однако операционные задержки, а затем начавшаяся на юге Израиля война, остановили работы до лета 2025-го, а затем еще дважды останавливались из-за ракетных обстрелов из Ирана. Новая труба – часть серии проектов, которые должны увеличить темп экспорта газа из Израиля в Египет и Иорданию с нынешних примерно 13 миллиардов кубометров в год до примерно 25 миллиардов кубометров к концу 2028 года. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь в утренние и ночные часы на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 27 градусов, в Хайфе 29, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 33, в Твери на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов. Высота волн от 100 до 150 сантиметров, и купание может быть опасным. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
7: Прогрев шоу на Первом.

0: Ох уж это Леди Гага, сколько сердец она съела. Dance.
1: Причем когда? В прямом и переносном смысле.
0: В 2007 году вышла эта песня.
1: Ну, что-то такое.
0: Но мы все-таки с вами родились чуть пораньше, а мы это кто? Это Кристина Кипнис.
1: Это в 5 утра, например, да? Лен Семенова.
2: Доброго утра всем, и Андрей Ежов.
0: Я бы сказал, здрасте, я бы сказал, вы вывалились из утробы мягкой постельки.
2: Боже, это
1: красиво ты сказал.
2: Красиво сказал. Мягкая постелька.
1: Тепленькая, уютная.
0: Нагретая.
1: А, так, что там по сообщениям? Что-то как-то взгрустнулось. Так, значит, 9501 это телефон, который нам пишет, что мы не читаем сообщений. Поверьте, дорогая мадам в розовой кофточке, мы все читаем.
2: Мы все видим и все
1: читаем. И поверьте, вы не хотели бы слышать, что мы вам ответили.
0: Потому что проклинатор официально открыт, да?
1: Да, пожалуйста. Welcome.
2: На самом деле, чтобы вы понимали, писать нам не бесполезно. Это точно, мы читаем и видим абсолютно все. А негатив тащить в эфир, знаете, такое дело.
1: И вот. Вам советуем его тоже отбросить.
2: Абсолютно точно. Что там еще у нас?
1: А вот есть вопрос ко мне.
2: Давай.
1: Значит, Скоп пишет, что я не знаю, когда я себя выдала тем, что я читаю и распознаю и расшифровываю сны, но
2: так.
1: Он пишет вопрос Кристине. Мне сегодня приснилось, что в июле дождь, причем ливень. Все радуются. Просыпаюсь утром, что это что-то давит в бок. А, на чем это я спал? А, на пульте от Мазгана, извините, но это не по теме, написано. Писал нам Скоп, но мы же кто такие, чтобы игнорировать?
2: Mm-hmm.
1: Поэтому расшифровываю. Скоп, если у вас есть какие-то обиды на кого-то, то это ваши слезы лились.
2: А вообще, на самом деле, тут,
0: тут
2: да. Есть как бы несколько вопросов. Вот какой именно был дождь? Там, например, теплый, холодный, чистый.
1: Какого
2: там,
1: цвета
2: где...
1: пульт?
0: А может быть, гривной дождик?
2: А вы промокли под ним или нет? А вы испытывали в это время страх или вам радовалось
1: во сне? А зонтик
2: вам
0: вы
1: подарили?
0: Хотите поговорить об этом, да?
2: Мы не хотим поговорить об этом, но мы сегодня занимаемся разоблачением, поскольку сегодня Всемирный день разоблачения. Вот, мы решили, собственно... все знаки зодиака немножко так пройтись, как они распознают вот, и разоблачают
1: и
2: ложь.
1: И от вас ждем, во-первых, ваш знак зодиака, а во-вторых, напишите, как, может быть, из ваших знакомых или о себе, угу. Как вы по своему знаку зодиака разоблачаете ту самую ложь.
2: Давайте 0, будем 5, сравнивать.
1: 4, угу. 20, 70, 800.

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы едем дальше. Когда-нибудь вообще закончится мундиаль, и я восстановлю свой график сна. Но, видимо, не сегодня. Ну, потому что еще долго. Количество подписчиков вообще в Азии, знали ли вы, дорогие друзья, в Инстаграм, подбирается уже к 30 миллионам.
2: А было-то, было, сколько у него там, 25 тысяч?
1: Что-то такое. В общем, кабовардиец сам подметил, что не ожидал вообще такой славы аж на пятом десятке. Объективно, на самом деле, этот паук такой в воротах ловит в свою паутину мечи просто мастерски. Ничего не могу сказать.
2: Он обалденный, на самом деле.
1: Обалденный. Угу. И вот, кстати, сам сейчас его начали сравнивать с Буффоном. Его стали сравнивать с Буффоном, и они действительно похожи. Далее, вот вам еще один интересный факт из мира соцсетей и связанных с футболом. Соответственно, появился новый тренд в Инстаграм. Болельщики массово записывают голосовые эмоциональные сообщения в Инстаграм известным игрокам до, во время и после матча, подбадривая, мотивируя, там, ругая или просто комментируя их действия на поле. Мол, Криштиан, я не понимаю, почему этот на тебя не работает? Пас на тебя, навес! В общем, уже многие писали и Роналду, и Месси, и Халанду, и Модричу, и Мбаппе, и Невишу, и многим другим игрокам.
2: Слушай, ну а я хочу добавить о том, что вообще на Мундиале случился исторический рекорд, ну или, наверное, безумие перекупщиков. Сейчас объясню. Смотрите, цены на предстоящий четвертьфинальный матч, который состоится 12 июля между сборными Англии и Норвегии в Майами, легально причем, пробили потолок здравого смысла. На официальной платформе перепродаж FIFA зафиксировано предложение стоимостью, внимание, 8 миллионов 50 тысяч долларов за один билет первой категории.
1: Они что, с ума сошли?
2: Да, ажиотаж вот этот вокруг матча объясняют тем, что болельщики прям жаждут увидеть грандиозную дуэль главных бомбардиров планеты Эрлинга Холланда, которого мы все обожаем, и Харри Кейна. Впрочем, запредельные цены кусаются на всех уровнях. Даже за самые скромные места на третьем ярусе спекулянты просят сейчас около 3 тысяч долларов. А вторая категория доходит до 105 тысяч американских денег. И, между прочим, ассоциация болельщиков уже бьют тревогу и называют вот эти коммерческие аппетиты перекупщиков катастрофой для обычных простых смертных фанатов.
1: Какой-то кошмар.
2: Ну, как вам такое, друзья? На самом деле, не очень весело с точки зрения финансов, но весьма любопытно с точки зрения того, что же будет дальше. Следим прям в оба. А вот о том, что происходит непосредственно на полях Мундиаля, мы узнаем прямо сейчас из свежего выпуска проекта Первого радио «Открывая футбольную Америку».
3: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек. Открывая футбольную Америку.
4: Сборная Египта на этом чемпионате мира уже выиграла первый в своей истории матч плей-офф, и в игре против действующих чемпионов мира фараоны были в шаге от того, чтобы пройти еще дальше. Аргентина уступала 0-2 в 67-й минуте, однако за 11 минут до финального свистка перевернула все. Сначала Кристиан Ромеро головой отыграл один мяч после подачи Месси, а вскоре уже и сам лидер аргентинской сборной отличился, сравняв счет. В компенсированное ко второму тайму время Энцо Фернандес замкнул на вес с фланга и принес Аргентине победу со счетом 3-2. В четвертьфинале действующие чемпионы мира встретятся со Швейцарией.
3: Плавали, знаем.
4: Швейцарцы стали последними четвертьфиналистами Мундиаля, обыграв по пенальти Колумбию 4-3. Все 120 минут матча, включая дополнительное время, прошли без голов. Счет 0-0. Колумбия владела инициативой, но швейцарский вратарь Грегор Кобель оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
3: Попутного ветра. Ветра.
4: Сборная США стала последней из трех хозяев турнира, кто покинул чемпионат мира. Звездно-полосатые в 1/8 финала потерпели неожиданно крупное поражение от Бельгии 1-4. Европейская команда, которая не показывает на этом турнире яркой игры, повела уже на 9-й минуте и после ответного гола американского полузащитника Малика Тилмана забила еще 3 безответных мяча по ходу встречи. Не спасло сборную США даже появление форварда Фаларина Балагуна в стартовом составе, избежавший дисквалификацию нападающий не отметился результативными действиями. Для Штатов стадия 1/8 финала Мундиаля никогда не была простой. За всю историю они проиграли 6 из 7 матчей на этом отрезке турнира. Бельгийцев в четвертьфинале ждет Испания.
3: Против течения.
4: Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес покинул свой пост и объявил об этом после поражения в 1/16 финала от сборной Испании. Под его руководством команда выиграла Лигу наций, обыграв в финале все тех же испанцев по пенальти. К тому же при нем сборная установила лучшие в своей истории показатели по забитым голам и набранным очкам. Интересно, что для Мартинеса это уже второй чемпионат мира, который он покидает сразу после вылета. В 2022 году он также ушел из сборной Бельгии после ее провала в Катаре. Главный претендент на этот пост, 71-летний Жорже Жезуш, большую часть своей тренерской карьеры проведший у руля португальских команд, в том числе местных грандов Спортинга и Бенфики. Это были некоторые итоги 27-го дня чемпионата мира в программе
3: «Открывая футбольную Америку». Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек. Прогрев шоу. На первом.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Травма на работе, порвал связки плеча, в итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махер.
5: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 964. Результаты индивидуальны. Звучит написано. Основано на реальном случае.
6: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
7: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эликоен 41.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
9: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
13: DAX в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
14: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
19: Еще ниже.
18: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм, только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм, только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон, Эликоин 41.
1: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Сундук Баха.
1: Почему каждый раз, когда заканчивается стирка Samsung, тебе подмигивает Шуберт? Потому что звук, который ты слышишь, это музыка 19 века. И она живет у тебя дома чаще, чем в концертном зале. Речь о форели Франца Шуберта. Композитор написал эту песню в 1817 году на стихотворение немецкого поэта Шуберта. Это незатейливая история про прозрачный ручей, в котором резвится маленькая форель, а рыбак пытается ее поймать. Он мутит воду, и рыба попадается. Вообще, сам стих заканчивается моралью, где автор предупреждает молоденьких девушек быть осторожнее с коварными ухажерами. Но Шуберт выкинул все эти назидания и оставил лишь саму сцену с рыбкой. Вода, движение, свет, легкая мелодия. Через несколько лет Шуберт отправляется в поездку по Верхней Австрии. Говорят, это был один из самых спокойных и счастливых периодов его жизни. Там он узнает неожиданную вещь. В домах, где любят музыку, уже есть его песни. Причем не изданные, а переписанные от руки. Его музыку поют и играют люди, которых он даже не знает. Шуберт думал, что остается композитором для узкого круга. Оказалось, все совсем иначе. В одном из городков он знакомится с Сильвестром Паумгартнером, промышленником и большим любителем музыки, который в восторге от песенки «Форель». После этой встречи Шуберт возвращается в Вену и пишет фортепианный квинтет, в котором развивает тему форели. Не по заказу, не ради славы, а скорее как ответ на личную симпатию, как жест благодарности человеку, который искренне любит его музыку. Прошло почти 200 лет. Инженеры Samsung ищут приятный звук, который бы сообщал об окончании стирки. Не резкий сигнал, не электронный писк, а что-то теплое, узнаваемое и оптимистичное. Выбор пал именно на Шуберта. Получилась удивительная вещь. Возможно, сегодня самое исполняемое произведение Шуберта мы слышим вовсе не в филармониях, а в наших квартирах. Миллионы людей ежедневно под эту музыку достают носки и полотенца, даже не подозревая, что это одна из самых очаровательных страниц музыкального романтизма. Что мне особенно нравится в этой истории, Шуберт мечтал, чтобы его музыка жила долго. Вряд ли он мог представить, что спустя 2 столетия его форель будет означать для человека одно простое и очень приятное сообщение – стирка окончена. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
0: «Сундук Баха». Прогрев шоу на первом.
2: Реклама.
3: И снова Игорь Красковский, как мед нам в уши вливается в этот эфир. Игорь, привет!
4: Да, привет, Андрюш, привет всем, кто слушает Первое радио.
3: Привет, привет!
4: В командировке в потрясающем месте, это гастроном Елисеевский в Ашкелоне, который празднует сегодня свой самый первый день рождения. И только сегодня праздничные скидки и цены, которые приятно удивят. Живая музыка, беспроигрышная лотерея и праздничная атмосфера. Поэтому приходите всей семьей по адресу Елисеевский,

0: 29,90. Майонез Махеев 380 граммов 8,90. Мякоть телячья 59,90 за килограмм. Антрекот свежий на кости 79,90 за 1 килограмм. Пиво баночное в ассортименте пол-литра, 3 штуки за 14,90. Виски Лаудерс 0,7 за 64,90. Внимание, содержит алкоголь. Стоит воздержаться от чрезмерного употребления. Итак, сегодня празднуем годик. Гастроном Елисеевский. Эликоин 41 Ашкелон. Разделите с нами вкус праздника. И встречаемся в Елисеевском в Ашкелоне. Андрей.
1: Спасибо большое, Игорь. Ну вот так сразу и так есть хотелось, а ты еще подогрел интерес. Ну что, друзья, все туда, все
0: а
1: в Елисеевский.
0: А девочки тебя не кормят прогревом?
1: Да
0: скажи,
1: вообще
0: пожалуйста.
1: Нет. Вот приходи, сделай втык, потому что я уже не вывожу. Я очень хочу есть, и меня не кормят, понимаешь ли. Все, ладно,
0: да,
1: я тебе говорили. Пожаловался, а вам, дорогие друзья, горячо советую. Все в Елисеевский. Игорь, спасибо, услышимся
0: пока,
1: позже.
0: Пока, счастливо.
2: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
1: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
4: Эй, вот это какой адрес у него?
3: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
5: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра 03-692-7777.
6: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эликоэн 41.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: «Дакс» в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. «Дакс» Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот – Вайцман 2.
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: «Центр Кар Азур».
10: Дерех Ашива 9.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоэн 41.
3: Реклама.
11: Прогрев шоу на первом.
12: 8 часов 44 минуты, 8 июля 26 года. Вы слушаете прогрев шоу на первом радио. И, конечно же, в эфире все та же святая троица. Лен Семенова.
13: Кристина Кипнис.
14: Я обожаю, когда у него хаотично руки не соответствуют его голосу. Андрей Ежов.
13: Я про него рассказываю. Андрей Ежов. И показывает другую сторону.
12: Наверху нового.
14: И вот там вот Андрей Ежов еще.
13: Так, сегодня у нас Всемирный день разоблачений, и мы пытаемся понять, как все знаки зодиака реагируют на разоблачают ложь.
14: Разоблачают
13: правильно?
14: Ложь. И вот здесь еще давным-давно, давным-давно написал нам человек, который утверждает, что у него знак зодиака Телец. Так. И он говорит: жгите.
13: Жгите. Жгу. Давай. Значит, что касается Тельца, он вычисляет ложь по вашему кошельку или поведению.
14: Так и знала.
13: Телец очень ценит стабильность, поэтому это любая нестыковка в финансовых вопросах или планах вызывает у него подозрение.
12: Так.
13: Он молча перепроверит все чеки, а потом выставит вам счет за моральный ущерб.
14: Дорогой 6052, который Телец, напишите, так ли это? А еще есть сообщение, где пишется: у меня рыба.
13: Так.
14: Не знаю, щука ли, лещи. Ну, короче, да.
13: Короче, если говорить про рыб, значит, рыбы сканируют людей по мимике и внутренним вибрациям. Интересненько, как это вообще происходит. Рыбы мгновенно считывают, если у вас задергался глаз или изменился тембр голоса. Они не полезут в драку, а просто тихо сделают выводы, поставят на вас ментальный крест мест и молча заблокируют во всех соцсетях.
12: А ты сейчас описала кошек и собак.
14: А еще они жутко мстительные. И злопамятные.
12: И вы все еще описываете кошек и собак.
14: Вот смотри, интересно, вот этот человек, который тебе говорит, блин, вообще не так. А как тогда? Так каждый может написать. Карамелька пишет, доброе утро вам, разоблачение говорите. Ну так слушайте, я Ракиня, и поэтому помню все. Даже то, что было 10 лет назад. Могу поплакать над воспоминанием. Да, я помню, я вам писала, а вы не прочитали. Я так поплакала и пострадала. Вот такие мы ракообразные.
13: Mm-hmm. А, кстати, что про раков пишут звезды? Тут пишут, что рак разоблачает лжецов с помощью феноменальной памяти и эмпатии. Вот, кстати, это правда. Рак мгновенно чувствует, если у вас изменилась интонация или задрожали руки. Он не устроит скандал, но тихо уйдет в свою раковину, затаит обиду и лишит вас своего фирменного домашнего пирога.
14: Как обидно.
13: Да.
14: Это очень, это жестоко.
13: Жестоко.
14: А, доброе утро, я Весы. И да, Кристина знает. Я понятия не имею, что вы Весы. Значит, ну, на самом деле пишет, что я думаю, что все, ну, что он взвешивает, потом поступает так, как считает нужным. Это не по теме, но теперь давай по теме. Как
13: а что
14: Весы?
13: По теме? Весы заметят ложь сразу, но до последнего будут делать вид, что поверили, лишь бы не портить атмосферу и не устраивать разборки. Но будьте уверены, Весы уже начали мягко крутить ситуацию в свою пользу и заставят обманщика долго отрабатывать свои косяки.
14: А еще они после этого обидятся и вот так далее.
12: Не обидятся.
14: Они обижают.
12: Сделают.
14: Не-не-не-не-не. Они реально обижаются.
12: Серьезно?
14: Причем они помнят, что они обиделись, а вот
13: на что они обиделись,
14: они уже не помнят. А близнецы, Игорь Дринько говорит, что он близнец.
13: Так, смотрим, где у нас близнец. Так, близнецы сами являются магистрами белой и черной магии обмана, поэтому все чужие уловки знают с пеленок. Близнецы с восторгом и улыбкой дослушают вашу историю до конца, похлопают в ладоши, а потом мило скажут, какая потрясающая сказка. А теперь давай я тебе расскажу, как все было на самом деле.
14: Ну, круто!
13: Да?
12: Дальше,
14: интересненько.
12: Марк пишет, я по знаку зодиака Весы.
14: Про весов мы уже читали.
13: Мы уже читали, мы уже говорили.
14: Да. Хотите, обижайтесь. Mm-hmm. А давай так, мы не читали про козерогов. Давай про козерогов.
13: Козерог.
14: Я знаю, что Дон Кихот у нас козерог.
13: Козерог — это главный циник зодиака. Козерог изначально не верит вообще никому и ничему. Он хладнокровно перепроверит ваши слова через 3 надежных источника, ну или 5. Сопоставит факты, а потом сухо скажет, твоя информация не бьется с цифрами. До свидания.
12: Угу.
14: Круто. Да? А девы?
13: Так, смотрим.
12: Так, девы же
14: а,
12: были.
14: Мы же были, да.
13: Девы
12: мы
14: читали.
12: Шерлоки Холмс. Он
14: второй. Читал там про его. Mm-hmm. То есть вы про него рассказывали, разоблачили его. А давай.
12: А давай на музыку.
14: Львы.
13: Ну давай, окей. Быстренько. Львы, а потом музыку. Значит, лев не терпит обмана, потому что любая ложь — это покушение на его королевское величество. Лев вычислит обман по тому, как вы отводите глаза. Разоблачение будет максимально громким, театральным и публичным. А чтобы все вокруг видели, как низко пал лжец.
14: Похоже.

0: Наталья написала: «Доброе утро, первое. Стрелец». Да про стрельцов все понятно. Отдыхают, либо работают.
1: Нет, ну, давайте так. Мы с удовольствием у всех разоблачили, как они разоблачают ложь. Надеюсь, вы узнали себя или своих близких. А если нет, ну, извините, это не мы, это звезды.
2: Ну что, прогрев-шоу, в общем-то, на самом деле подходит к концу. Спасибо огромное, что вы были с нами. Но день на Первом радио только раскачивается.
1: Да, и мы передаем микрофон Марку Кричевскому. Сразу после прогрев-шоу не переключайтесь. Марк Кричевский уже готов рассказать, о чем сегодня говорит израильская пресса и какие заголовки стали главными, и что действительно стоит вашего внимания.
0: А в 16.00 программа «Гостиный двор» в эфире у Влада Зерницкого. Невероятная Рита Смирнова, друзья. Актриса, режиссер, артистка дубляжа. В эфире будут горячо обсуждать творческий путь Риты, забавные ситуации на сцене, а также Рита Смирнова поделится секретиками актерского мастерства и позволит заглянуть на внутреннюю кухню закулисья. Так что в 16.00 не пропускаем. «Гостиный двор».
2: Ну а в 20.00 вас ждет программа «Не по Фрейду». В сегодняшней программе речь пойдет о том, что касается каждого из нас, о личных финансах. Гость в студии Марина Прешель, автор образовательных проектов по финансовой грамотности и популяризатор осознанное отношение к деньгам. Разговор пойдет о том, как русскоязычным семьям и репатриантам в том числе разобраться в сложности местной финансовой системы, как грамотно планировать бюджет, создавать накопления, избегать ошибок и чувствовать себя уверенно в этой стране. Включайте «Не по Фрейду» сегодня в 8 вечера на Первом радио.
1: Я знаю точно, что что-то вы забыли сделать.
2: Что?
1: А забыли вы заглянуть на YouTube первого радио. Там вас ждут прямые трансляции, архивы и любимых программ, короткие шорты, возможность оставить свое мнение в комментариях, ну или просто поставить любимый эмодзи. Не пропустите новый плейлист. Также «Города Израиля». Увлекательная история о том, как создавались города нашей страны, удивительные факты, о которых знают далеко не все. Подписывайтесь сами, жмите на колокольчик и расскажите о нашем YouTube-канале друзьям и близким. Чем нас больше, тем интереснее.
0: Как точно говорится, звонок для учителя, но у нас звонка нет, да и учителями мы не являемся.
2: Не, на YouTube-канале первого колокольчик есть, так что позвоните в этот колокольчик.
1: Это во-первых. А во-вторых, мы учителя нашей жизни и даем советы, раздаем. Тем мы и славимся для наших радиослушателей.
0: Мы пошли в учительскую пить чай с крекерами. Лена Семенова,
2: Кристина Кипнис
1: и Андрей Ежов. Крошки мои, за мной!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.

0: здоровы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эли Коэн, 41.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Учения ЦАЛИ на голландских высотах. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что сегодня на голландских высотах пройдут военные учения. В районе будет наблюдаться интенсивное движение транспорта, сил безопасности и военной техники. Могут быть слышны взрывы. В сообщении отмечается, что речь идет о плановых учениях. В случае реальной угрозы население будет об этом проинформировано. Накануне вечером в Иерусалиме прошли беспорядки на участке прокладки трамвайных путей на улице Бар-Илан в Иерусалиме. Участники беспорядков разжигали костер на проезжей части, нанеся значительный ущерб инфраструктуре. Поскольку протестующие не подчинились требованию полиции разойтись, для их разгона были применены водометы. В ходе беспорядков Харидим, протестующие против прокладки трамвайных путей, бросали камни в силы правопорядка, в результате чего два охранника получили травмы. Полиция задержала камнеметателя, он был доставлен в отделение Лефа Бира. В полиции заявили, что он продолжит решительно пресекать любые попытки нарушения общественного порядка и создания помех работам, которые ведутся в интересах всех жителей города. Бершевский окружной суд по трудовым спорам удовлетворил иск девушки, получившей травму во время поездки на работу в зал торжеств, где она работала барменом, и обязал ведомство национального страхования учесть чаевые, которые она получала наличными при расчете размера временного пособия по потере трудоспособности. Исходя из зарплатной ведомости, девушке ей было установлено пособие в размере 2300 шекелей в месяц. Однако она настаивала, что ее реальный доход был существенно выше, поскольку она получала за смену чаевые на сумму около 300 шекелей наличными. В суде другие другие бармены и работодатель подтвердили ее версию о получении чаевых, и суд постановил, что тот факт, что они не учитывали зарплатные ведомости, не означает, что они не являются частью дохода при расчете прав. Национальный суд по трудовым спорам отклонил апелляцию Алона Хасана, бывшего председателя правкома Ашдодского порта, в рамках иска против портовой компании и против Всеобщей федерации профсоюзов. Хасан был отстранен от работы в порту в 2014 году в связи с уголовным расследованием и уволен в 2021 после того, как был осужден за мошенничество. Увольнение было оформлено задним числом с даты отстранения. Сразу после этого он обратился в суд с иском против порта и против гистадрута, обвиняя первый в неуплате выходного пособия, а второй в нарушении обязательств по защите его интересов. В прошлом году Бершевский суд по трудовым спорам отклонил его иск, обязав выплатить ответчикам по 15 тысяч шекелей судебных издержек. По итогам отклоненной апелляции Национальный суд по трудовым спорам увеличил размер судебных издержек в 1,5 раза, постановив, что решение суда нижней инстанции мотивировано и подробно обосновано в своих выводах, и мы не нашли оснований для вмешательства в него. Ультраортодоксальный еврейский предприниматель из США Эзра Унгер ведет переговоры о покупке израильской авиакомпании «Аркия» у братьев Накаш. В связи с этим председатель правкома «Аркии» Ави Эдри заявил, что рабочий комитет не допустит прекращения работы авиакомпании по субботам, о чем сообщает «Маркер». Братья Накаш ведут переговоры по продаже «Аркии» уже более полугода. Одним из претендентов на покупку был американо-еврейский бизнесмен Элиот Земель, однако сделка с ним в итоге не состоялась. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможен моросящий дождь в утренние часы на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 27 градусов, в Хайфе 29, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Ашдоде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, а на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов. Высота волн от 100 до 150 сантиметров, и купание может быть опасным. Это были новости. Далее на первом — колесо обозрения.
14: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
15: Доброе утро, дорогие друзья! Действительно, на первом радио «Колесо обозрения», которое вы можете слышать на наших волнах 89.1 FM, ну и, разумеется, смотреть на YouTube-канале «Первого радио». Так и называется, YouTube-канал «Первого радио». Заходите, ставьте лайки, подписки, комментарии, репосты. В общем, все, что мы любим. Комплименты ведущему, безусловно. В общем, все, что необходимо для продвижения этого канала. Это с одной стороны. С другой стороны, если вы, например, нас слушали в машине, и меня это тоже мощно раздражает, когда я не могу дослушать какую-то передачу, которую я слушаю по радио, и ты такой думаешь, ну что ж такое, то легко зайдите на YouTube-канал Первого радио в любое возможное, удобное для вас время, и все это можете все дослушать, досмотреть и даже поставить лайк. Все. С формальностями покончено, теперь давайте начинать к новостям переходить. И вы знаете, вот вчера так получилось, что вчера и сегодня я заменяю моего коллегу Павла Маргуляна, я вчера не успел, и мне кажется, что правильно давать какие-то статьи из американских изданий, а вот сегодня, что называется, сам Бог велел, потому что происходит эскалация в Ормузском проливе, и очень интересно, во всяком случае мне, я всегда, когда вот такие вот американо какие-то терки происходят, я смотрю всегда американскую прессу, потому что, ну, что называется, им это ближе, понятней, и они более расширенно все это могут нам объяснить. Поэтому давайте мы посмотрим две статьи Wall Street Journal, потом перейдем к нашим с вами газетам на языке иврит. Итак, во вторник, ну, сегодня у нас, кстати, среда, 8 июля, да, вторник это было 7, но когда американцы пишут во вторник, потому что это может быть, там же ж время разное, но вот во вторник. США нанесли авиаудары по объектам вдоль побережья Ирана и заблокировали его возможность легально продавать нефть в качестве жесткого ответа на недавние нападения Тегерана на корабли в районе Ормузского пролива. Иран ответил своими атаками. По словам высокопоставленного американского чиновника, вот это обмен ударами грозит сорвать временное перемирие, на согласование которого ушли недели, и спровоцировать рост цен на нефть. Эти атаки знаменуют собой самую серьезную эскалацию с тех пор, как США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 17 июля, чтобы открыть пролив и свернуть, так сказать, войну. До этого соглашения стороны неоднократно обменивались ударами, но последние атаки были гораздо более масштабными, и они были сделаны со стороны США для того, чтобы послать Тегерану мощный сигнал, сообщил высокопоставленный американский чиновник. Напоминаю, что мы читаем газету Wall Street Journal. Центральное командование США CENTCOM, которое, собственно говоря, и ведет войну, заявило, что американские силы завершили нанесение ударов, поразив более 80 целей, включая систему противовоздушной обороны, сети командования и управления, позиции противокорабельных ракет и более 60 иранских малых катеров в районе Ормузского пролива. По словам высокопоставленного чиновника, эти атаки были в 4-5 раз более масштабнее других ударов, нанесенных с момента подписания соглашения о прекращении войны в прошлом месяце. И чиновник добавил, что США по-прежнему считают соглашение о прекращении огня действующим. Это важно отметить. Силы СЕНТКОМ сохраняют готовность привлечь Иран к ответственности в случае несоблюдения или ненарушения соглашения, говорится в заявлении американского командования. Ну и по словам американского чиновника, Иран ответил запуском беспилотников и баллистических ракет по Бахрейну и Кувейту, где расположены американские базы, которые принимали у себя военных США на протяжении всей войны. Ну там сигналы воздушной тревоги и так далее. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении сделки. Спикер парламента Ирана и главный переговорщик Мохаммед Багир Галибаф, того, которого американцы спасли на самом деле, потому что наши уже были готовы его уничтожить, но получили очень такой жесткий сигнал из Вашингтона не трогать Галибафа, потому что он главный переговорщик, с кем тогда вести переговоры. Так вот, он заявил в социальных сетях, что возобновление американских санкций и новые удары, а также нарушение иранских правил судоходства в проливе со стороны США приравниваются к нарушению меморандума о взаимопонимании. Эпоха запугивания и шантажа закончилась, она ведет в никуда, мы не прогнемся, написал он. По сообщениям иранских СМИ, взрывы были зафиксированы, ну, в ряде районов, прилегающих к Ормузскому проливу, а также в нескольких островах, которые там вот в Персидском заливе расположены. Отмечается, что американские силы наносили удары по этим объектам, но с тех пор военный потенциал был там восстановлен. Иранцы перебросили туда небольшие мобильные радары взамен уничтоженных стационарных объектов. Ну и с момента прекращения огня Иран откопал из-под земли или отремонтировал сотни ракет и пусковых установок, которые были повреждены или погребены в результате американских и израильских ударов. По словам этого источника, сейчас режим имеет доступ к более чем половине ракет и пусковых установок, которые были у него до начала конфликта. Ну и президент Трамп находится в Анкаре, мы, естественно, будем об этом говорить, на встрече лидеров организации Североатлантического договора НАТО. Война с Ираном, ее последствия для мировой экономики входят в число тем обсуждения. Трамп принял решение попытаться найти долгосрочное дипломатическое решение для завершения войны, начавшейся в феврале, однако взвешивал возможность возврата к полномасштабным боевым действиям. Ну, другие лидеры НАТО говорили о необходимости прекращения конфликта, ну и так далее, и так далее. Так, ну и атаки произошли вскоре после того, как администрация Трампа отозвала лицензию, позволяющую Ирану продавать нефть на открытом рынке, тем самым лишив Тегеран главной экономической выгоды от временного мирного соглашения США и поставив под угрозу срыв договора после нескольких дней стычек в Ормузском проливе. Министерство финансов США заявило, что выданная Ирану 21 июня временная лицензия после нескольких месяцев войны больше не будет применяться. Это последовало через несколько часов после того, как корпус стражей во вторник выпустил ракеты и беспилотники по кораблям в районе стратегического водного пути Ормузского пролива. Минфин предоставил льготный период 17 июля для транзакций, которые уже были разрешены в рамках лицензии. Ну вот финансовые стимулы. Так. Вот, последние военные действия подчеркивают, как много вопросов временная сделка оставила открытыми для разных интерпретаций. Это включает в себя критический вопрос о том, кто должен контролировать проливы, проходящие судов через него в ближайшие месяцы. Но американский чиновник заявил, что действия Ирана в проливе были сочтены неприемлемыми и заслуживали сурового ответа. Так, ага. Я вот немножко сокращаю. Давайте будем разбираться. Почему все это возобновилось? Это очень важный момент. Еще одна статья Wall Street Journal, потому что мы с вами наблюдаем за вспышкой, но мы должны понять, почему эта вспышка произошла. Так вот. Возобновившиеся нападения Ирана на танкеры в районе Ормузского пролива обнажают растущую дилемму для такого воинственного, самого жесткого и консервативного крыла иранского руководства. Тегеран рассчитывает использовать контроль над Ормузским проливом как рычаг давления на переговорах США, однако почувствовал, что его хватка слабеет, поскольку все больше судов ускользают из-под его влияния и идут по другому маршруту. Во вторник корпус стражей обстрелял ракетами два коммерческих корабля и направил беспилотник на третье судно в районе пролива, сообщил высокопоставленный американский чиновник. Это стало повторением атаки двухнедельной давности, которая была направлена на то, чтобы остановить движение по маршруту, пролегающему вдоль южной стороны водного пути у побережья Омана. Я думаю, вы все уже знаете прекрасно карту. Там вот такой вот, там Объединенные Арабские Эмираты, но такой кусочек, такой вот анклав Омана, который с большой территорией, главной территорией Омана, как бы не соединен. Иран предупредил судовладельцев о необходимости избегать этого маршрута и использовать подконтрольный ему северный путь. Несмотря на угрозу ударов, консерваторы в Тегеране с растущей тревогой наблюдают за тем, как коммерческий трафик, который во время войны воздерживался от прохода, теперь активно используют поддерживаемый США маршрут вблизи Омана. Судоходство через пролив восстановилось в рамках предварительного соглашения президента Трампа с Ираном о сворачивании войны, а поставки нефти нормализовались, что вернуло фьючерные цены к уровням, близким к довоенным. Но что такое фьючерные цены? Это надежда, это будущее, да? Имеется в виду, что будущие цены, то есть те, кто покупают и продают нефть, считают, что все, в общем, нормализовалось, и будущее как бы светло и прекрасно. Производители нефти также с новой силой инвестируют в альтернативные маршруты и зарубежные хранилища, чтобы обойти это узкое место, Ормузский пролив. Это не то, на что рассчитывал Тегеран. Иран хочет, чтобы суда, пытающиеся пересечь пролив, сначала получали его одобрение, использовали его воды и в конечном итоге платили за это сборы. Но поскольку иранские атаки дают экспортерам Персидского залива еще больше стимулов для поиска альтернатив, способность Ирана добиваться уступок ослабевает. Эти атаки призваны нарушить судоходство и отпугнуть корабли от прохода через пролив, отметила Санам Вакиль, директор программ Ближнего Востока и Северной Африки в лондонском аналитическом центре Chatham House. Однако эффективность этой стратегии, авторитет Ирана падают. Они рубят сук, на котором сидят. Ну и фьючерсы на нефть незначительно выросли после атак во вторник, но при этом цена около $73 за баррель, международный эталон Brent, остается немного ниже, намного ниже своего пика в районе $120, достигнутого в первые дни войны в марте. Во вторник Саудовская Аравия послала еще один медвежий сигнал рынку, но медвежий — это игра на понижение, резко снизив цены для своих покупателей в Азии. Активность в Южном коридоре, одобренном морским агентством ООН, охраняемым военными США, помогла вернуть объемы транзита примерно к трети от довоенного уровня. Ну и по данным аналитической компании Kepler, в понедельник пролив пересекли около 30 судов, в то время как во время войны фиксировались лишь одиночные случаи в день. И вот этот обход иранского контроля разозлил внутренних критиков предварительного мирного соглашения США, которое в первую очередь было направлено на открытие пролива и снятие давления с цен на нефть. И вот это и послужило, так сказать, спусковым крючком для корпуса стражи исламской революции атаковать атаковать суда, чтобы вернуть себе этот контроль. Ставка Ирана на контроль над Ормузским проливом стала главным камнем преткновения во внутренних дебатах в Исламской Республике о том, как вести дела с Западом. Гражданские лидеры, включая президента Масуда Пезешкияна, надеются разморозить миллиарды долларов, чтобы принести некоторое облегчение миллионам иранцев, борющихся с последствиями войны и системным экономическим кризисом. А вот революционная гвардия стремится сохранить полный контроль над проливом, рассчитывая на введение прибыльных сборов за обслуживание и региональное влияние. Ну и вот такая вот история. Более того, на продолжающихся неделю похоронах бывшего верховного лидера Али Хаменеи, значит, там они вызвали эти похороны всплеск радикальных настроений. Толпы, сопровождавшие тело погибшего лидера, критиковали правительство за его попытку найти компромисс с Западом. Пезешкиян присоединился к шествию в понедельник и был встречен скандированием «Смерть соглашателям и смерть предателям». Ну, в общем, вы понимаете, что на самом деле, я вот сокращаю, естественно, эту всю статью, она большая. В общем, короче говоря, вы понимаете, что в Исламской Республике не все так однозначно, как мы любим сейчас говорить. И вот эти атаки на танкеры — это попытка вернуть себе контроль. А вернуть контроль, как вы понимаете, не так легко. И все будет разворачиваться, может, и по силовому сценарию. Ну и если вы сегодня смотрели газету «Идет охрана», то вы видели там обязательно фотографию Давида Зини. Давид Зини, как мы знаем, он нынешний руководитель Шабака, оказался в центре скандала после того, как на конференции он заявил о том, что моя роль в лояльности к избранному руководству. Ну и вызвал тем самым бурные споры своим заявлением о мандате, собственно говоря, чем должен заниматься Шабак. Давид Зини заявил, что его способность оставаться лояльным к выбранным должностным лицам, независимо от собственных взглядов, была ключевой причиной, по которой он согласился на эту должность. Критики обвинили его в том, что он ставит политическое руководство выше верности государству. Ну и это была конференция, проведенная во вторник институтом Аргаман. Зини сказал, что когда Нетаньяху ему предложил, я должен был, по идее, сказать, я не квалифицирован на эту должность, никогда этим не занимался, но я ему ответил «да». Я сказал, что внутри службы есть люди, которые лучше меня, почему не выбрать их, но я сказал, что могу взять на себя эту миссию и добавил, что именно способность служить избранным должностным лицам, сделаю его подходящим для этой должности, это то, что завтра понадобится другим. И вот здесь всегда в израильском политикуме был вопрос. Потому что на самом деле ходили слухи, очень-очень активные слухи, что семейство Нетаньяху, потому что в выборе, ну как говорят, и, кстати, был по этому поводу судебный процесс, если вы помните, как говорят, что в выборе руководителей государства активно принимает участие Сара Нетаньяху, что люди от них всегда, от руководителей специальных служб требовали личной лояльности руководству, личной лояльности. Но очень многие говорили, что мы лояльны государству, и между государством и лидером мы выбираем государство. И так было до последнего времени. И вот Давид Зини первый, кто четко заявил, я выбираю, они, их выбрал народ, я выбираю служить им. И это то, что меня отличает от других, и это то, почему меня выбрали на эту должность. Он говорит это прямым текстом, более того, он этого не стесняется, и он четко это артикулирует. Никаких, раньше были слухи, что семья требует. Сегодня это не слухи, сегодня руководитель Шабака об этом заявил, хотя в законе о Шабаке, напоминается в статье, есть пункт, что Шабак является, кроме всего прочего, борьба с террором и так далее, должен охранять израильскую демократию. Что касается израильской, демократии, то у Зини есть свой подход к этому, мягко скажем, отличающийся от традиционного, то же самое. Он говорил о том, что процедуры в юридических процессах играют слишком большую роль, хотя вообще юридический процесс построен только на процедурах. И это все очень многих удивило, хотя не удивило, все прекрасно знают Давида Зини, кто и как и почему, но вот такая откровенность удивила. И эта откровенность вызвала критику со стороны деятелей оппозиции, включая лидера партии демократов Яира Голана, который обвинил Зини в размывании границы между служением правительству и служением государству. Записанное признание Зини обнажает одно из самых опасных заявлений, когда-либо сделанных человеком, возглавлявшим систему безопасности, написал Голан. Глава Шабака должен быть лоялен только государству, его безопасности и закону. Человек, который вступает в должность политической повесткой дня и заявляет, что его работа служит жить правительству, а не государству, представляет опасность для нацбезопасности. Ну и, в свою очередь, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил в защиту Зини, заявив, что глава Шабака выразил базовый демократический принцип. Наконец-то высокопоставленный чиновник по безопасности говорит базовую вещь для демократического государства. Я подчиняюсь избранному руководству. Ну, вот скандал вновь разжег дебаты о взаимоотношениях между избранными должностными лицами и независимыми государственными институтами, особенно внутри оборонного истеблишмента Израиля. И вот здесь действительно вопрос. А что если есть закон о Шабаке, а что если в котором Шабак обязан защищать демократию Израиля, а что если правительство поведет страну в другую сторону? Что делать в этой ситуации? Служить правительству в любом случае или все-таки выполнять закон? Давид Зини сказал, что лояльность — это номер один, и он лоялен тем, кого избрали. Даже, ну, он не сказал, даже если они будут нарушать закон, но это предполагалось. Ну, в общем, это вызвало большие споры, и, ну, опять же, впервые, мы много сейчас раз говорим впервые, например, впервые, да, правительство заявило о том, что не будет выполнять решение Шабака, об этом мы поговорим, ну и впервые вот руководитель Шабака, богатца, конечно. Ну и впервые руководитель Шабака вот признался совершенно откровенно, кому он служит, и спасибо ему за это. Все, друзья мои, я напоминаю, это «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. После небольшой рекламы мы обязательно с вами продолжим.
16: «Колесо обозрения» — обзор израильской прессы. Реклама.
17: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
18: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея. Музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
19: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
20: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
21: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эли Коэн, 41.
22: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
5: Эй, вот это какой адрес у него?
4: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
23: Лена, ну какая машина?
24: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
23: Все ясно, надо брать.
25: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
26: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
27: DAX в Ришон-Ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
28: Реклама. Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
15: Итак, дорогие друзья, действительно, обзор израильской прессы, которую вы можете слушать на 89.1 FM. И спасибо, что вы это делаете, потому что если вы этого не делаете, то вы не слушаете мое спасибо. Ну и, разумеется, на YouTube-канале Первого радио, так что не забывайте о нем. Итак, мы говорили о лояльности. Лояльности, закончили первый блок нашей передачи, лояльности, ну, в данном случае, там, руководителя Шабака. Но лояльность, она везде, если я имею в виду лояльность руководству. Проверка на лояльность и политика. И газета «Идет Ахронон» задается вопрос, почему работники уходят из Министерства Мири Регев, из Министерства транспорта. За 3 года ведомство покинули почти 700 сотрудников. Около 700 сотрудников, в том числе 90 из руководящего, извините, звена, уволились с работы за время каденции министра транспорта Мири Регев. Такие данные публикует вот сегодня газета, ссылаясь на движение за свободу информации. В министерстве утверждают, что речь идет о естественной текучке кадров, однако бывшие работники рисуют иную картину. Как только Мири Регев приступила к министерским обязанностям, начался отток сотрудников высшего звена. По его словам, проверки на лояльность и газлайтинг стали привычной практикой. Ну, в общем, короче говоря, надо было на руководящие должности ставить своих, то есть ликудников, которые потом помогут на праймерис, и я не буду тут большая статья, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это хорошо. Ликудники на руководящих должностях прекрасно. Но, к сожалению, мягко скажем, не все ликудники, те, которые кабланы и колод, которые могут помочь на праймерис, профессионалы топ-менеджмента. Поэтому, когда мы видим, что происходит на наших дорогах, мы видим, как строится метро, как строится трамвай, все эти проблемы мы должны понимать. Пока руководящие должности будут занимать партийные активисты, а не профессионалы, ну, да. Но, с другой стороны, Мири Регев вам скажет, а куда я буду девать своих? Помните, она когда-то сказала, красные карточки, красные книжечки, а воды должны смениться на синие Ликуда. То есть на руководящей должности Мири Регев об этом говорила, это проверьте, пожалуйста, если кто не верит, надо вот назначать тех, кто поддерживает партию. И, в общем, назначает, надо отдать ей должное, она молодчина. Другое дело, что страдают от этого общество, все мы. Потому что нам не важно, как обществу должно быть, кого поддерживает тот или иной топ-менеджер. Нам важно, насколько он профессионал. Ну, а министрам важно что-то другое. И их тоже можно понять. И это наша проблема общества, что мы это им позволяем. Итак, экс-министр Каткахоль Лаван, Хилли Трупер и лидер партии резервистов Йоас Гендель объявили вчера, что пойдут на выборы единым блоком, а вечером, объявили в первой половине дня, а вечером выступили на специальной пресс-конференции по этому поводу. В ней также приняли участие двое других основателей новой политической силы, Шира Шапира. Она сама по себе большой человек, ну, кроме того, она мать героя Авнера Шапира, погибшего 7 октября 2023 года, но она сама по себе, вау, действительно, во всех отношениях человечище. И Элисав Перец, сын лауреата премии Израиля, кандидата в президенты Мирьям Перец, они объявили о создании общего списка для участия в предстоящих парламентских выборах и провозгласили его цели. Ну, цели, они сказали, вот, что ребята дорогие, надо поддерживать. В общем, цели это только в современном Израиле. Кто провозглашает эти цели, тут, я не знаю, левак или еще кто-то. Цели очень простые. Пирамида должна так. Сначала те, кто служит, работает. Вся поддержка должна, ну, большинство поддержки должно идти им. А кто не служит и не работает, те не служат и не работают, но государство, в общем, может по их отношению умывать руки. Не хотите служить и работать, ваша проблема, но и вы не наша проблема. Я в двух словах, так сказать, описал их политическую программу. Они заявили о том, что после трагедии 7 октября вот эта машина яда, общество, которое, так сказать, расколото, мы думали, что все это прекратится. Ну, если они так думали, то они наивные люди, но вряд ли они наивные люди. Но в общем и целом сегодня можно сказать, ну, после тех законов, которые продвигает коалиция, на первом месте у нынешней коалиции, у нынешнего правительства уклонисты от службы. То есть они во главе пирамиды, они, так сказать, основа вот поддержки этой коалиции, уклонисты. А эти говорят простую вещь. Ну, не только они, но они в том числе. Нет, нет, ребята дорогие, после 7 октября и все такое, уклонисты не должны быть на первом месте. Если вы с этим согласны, значит, вы левак-анархист-капланист. Что, а если... Ну, в общем, вы понимаете. Я, конечно, утрирую, но действительно, когда я вижу, кто стоит во главе приоритетов, я как бы становится как бы не очень по себе. Ну и в этой связи Амир Эттингер написал в газете «Идиот Ахронот», что всего 7 лет назад Эдельштейн, Саар и Гилад Эрдан заняли места в первой десятке на праймерис. Ну а сегодня я не буду там, опять же, про Ликут. Я думаю, вы прекрасно знаете, что еще в 2019 году партия была одна. За 7 лет она резко изменилась по многим причинам. Я сейчас не буду останавливаться. Но сегодня... Если бы вот праймерис были действительно, ну, если они будут, я не знаю, то Мири Регев, это еще ого-го, Тали Готлиб, она, так сказать, была бы на первых позициях партии. И это многое говорит. Все-таки Гилад Эрдан и Тали Готлиб. Если вам Карае и Юлия Эдельштейн. Если, ну, смотрите, все течет, все меняется, и, собственно говоря, я, опять же, не буду сейчас долго на этом останавливаться, но, как бы там ни было, мы понимаем, куда все идет. Опять же, в 2019 году еще не было вот такого вот культа руководителя сегодня, а для того, чтобы был культ, нужны определенные люди на местах. Потому что, ну, не будет Гилад Эрдан, так сказать, бегать и кричать там. Да, Мелех Исраэль и так далее. Но он себя чересчур уважает. При всем том, что к нему или там к Эдельштейну можно предъявить много претензий. Хорошо, идем дальше. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху представил свою версию событий дня резни 7 октября, спустя сутки после продвижения... Ну, создание политической комиссии по расследованию. В интервью подкасту Бена Бен-Баруха, который выйдет сегодня в 22.00, Нетаньяху заявил на Ютубе: «Я сразу понял, что мы на войне, и попросил мобилизовать сотни тысяч солдат. По словам Нетаньяху, все началось со звонка военного секретаря. Я не помню, было ли это в том разговоре или сразу после него. Но у меня был один вопрос, закрыли ли мы границу с Газой, потому что я очень боялся, что они возьмут заложников. Я поехал в Кирию и там сказал, мы на войне. Я понял это сразу, попросил мобилизовать сотни тысяч, весь резерв призыва. Но это не было очевидно для всех. Мне говорили, мол, мобилизуем 80 тысяч, но 100 тысяч. Это сказал Нетаньяху. То есть он все понял сразу, он приказал, все сомневались, но это человек без, так сказать, упрека, без сомнений, упрека. То есть он все сразу осознал. Ну, великий государственный деятель осознает гораздо быстрее, чем все остальные. Но при этом министр финансов Бецалель Смотрич в интервью «Идет Ахронот» в октябре прошлого года, 25-го, сказал: «Между 11 и 12 часами я прибыл в Кирию». Ну, это генштаб. «Мы сидим там в комнате, премьер-министр Галланд, министр обороны, и я. А глава генштаба был на телефонной связи.

опять же, ваше дело, кому в данном случае верить, Смотричу или Нетаньяху. Хотелось бы, чтобы в этом разобралась Государственная комиссия по расследованию, но, понятно, ее не будет. Но, во всяком случае, это правительство, как вы понимаете, этого не хочет. В интервью Нетаньяху также рассказал, что на следующий день после нападения он сказал главам населенных пунктов АТФ Газа: «Мы изменим лицо Ближнего Востока». Ну, представьте себе, люди, которые пережили эту катастрофу, еще не похоронили никого, они слушают разговоры про изменение лица Ближнего Востока. Ну, в общем, по его словам, присоединение Хизбаллы к военным действиям на следующий день не стало для него неожиданностью. Мне было ясно, что это не только Хамас, было ясно, что мы воюем с прокси Ирана и с самим Ираном, и в конечном итоге это туда идет. Я читаю много исторических книг, и один из главных уроков — это если можешь сосредоточиться на одном интенсивном фронте и не распыляй силы на несколько направлений. Поэтому относительно Ливана я сказал: активная оборона, постоянно давить, но не вторгаться. Я хотел двигаться по часам, начать с Хамаса, перейти к Хизбалле, ну и так далее. Как к этому относиться? А потом мы воюем на семи фронтах. Ну, вот так. Кому доверять в данном случае, Смотричу или Нетаньяху? Ну, вот так. То есть Смотрич говорил, были сомнения, были ожидания, было непонимание. Нетаньяху говорит: все понял, все осознал, все решил в один момент, а все остальные как бы сомневались. Кто бы сомневался? Итак, президент Трамп, друзья мои, заявил во вторник, что рассмотрит возможность продажи истребителя F-35 Турции. Этот шаг демонстрирует его поддержку турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и закладывает основу для потенциального противостояния с американскими законодателями, которые долгое время выступали против такой сделки. Но если вы видели газеты израильские, там, так сказать, рукопожатие Эрдогана и Трампа. Трамп выступил вместе с Эрдоганом в президентском комплексе в турецкой столице Анкаре, куда он прибыл во вторник для участия в саммите лидеров Организации Североатлантического договора. «У нас улучшились отношения с Турцией. Турция во многих отношениях оказалась гораздо более дружеской, чем другие страны, от которых мы ожидали лояльности», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о программе, так сказать, поставки F-35 и авиационных двигателей для турецких истребителя турецкого производства. Так что да, это мы определенно готовы рассмотреть. Ну, про F-35 и про двигатели. F-35 отличный самолет. Мы все это рассмотрим. США и Турция уже много лет находятся в дипломатическом тупике по вопросам продажи оружия после того, как Эрдоган в 2017 году одобрил импорт российской системы противовоздушной обороны С-400. Этот шаг повлек за собой американские санкции, и в ответ первая администрация Трампа исключила Турцию из программы истребителей F-35. Американские официальные лица обеспокоены тем, что российская система ПВО может собирать данные F-35, включая его радарную сигнатуру, и передавать их в Москву. Интеграция российской системы в противовоздушную оборону НАТО, а также потенциальное присутствие российского персонала также вызывали тревогу у западных оборонных ведомств. В 2020 году Конгресс принял закон, который прямо запретил США возвращать Турцию в программу F-35 до тех пор, пока Анкара не согласится избавиться от всех систем С-400 и не возьмет на себя обязательства никогда не приобретать их или другие российские системы, способные поставить под угрозу этот истребитель. Во вторник Трамп заявил, что хочет снять санкции и примет решение о продаже F-35 Турции. Однако для такого шага потребуется одобрение Конгресса, который по-прежнему решительно против возвращения Анкары в программу, если только она не откажется от своих российских зенитно-ракетных комплексов. «Надеюсь, это ошибка», — написал в специальных социальных сетях сенатор Джон Корнин, республиканец из Техаса, реагируя на сообщение об этом предложении. Американские и турецкие официальные лица в последние годы обсуждали потенциальные обходные пути решения проблемы, включая отправку С-400 в Украину или их перемещение на охраняемый объект под контролем США. Ни один из этих вариантов до сих пор не был реализован. Но американские законодатели, прибывшие в Анкару на саммит НАТО, заявили, что будут приветствовать возвращение Турции в программу F-35, если сначала будет найдено решение по С-400. Что касается, естественно, я там, давайте сократим, в Израиле вообще к этому отнеслись, мягко скажем, не очень. Сегодня, кстати, Пит Хексет, министр войны, приезжает в Израиль, думаю, они будут говорить об этом. И для того, чтобы
предотвратить поставку, ну, попытаться. Нетаньяху вчера, кроме

0: того, что он дал интервью подкасту, он вчера заявил в интервью CNN, что продажа истребителей F-35 Турции разрушит баланс сил на Ближнем Востоке, и добавил: я считаю, что у Турции есть агрессивные устремления. Они открыто говорят, что хотят восстановить Османскую империю, империю, которая включала Сирию, часть Иордании, всю территорию нынешнего Израиля и даже некоторые страны Персидского залива. Если вы дадите такому радикальному режиму, который улыбается Соединенным Штатам, когда нужно, или улыбается президенту США, когда нужно, извините, мне нужно выпить чайку. Угу. Спасибо. Эту силу вы увидите, то есть вы увидите агрессию в результате. Я бы этого не делал. По словам Нетаньяху, он уже доносил эту позицию до Трампа. Я говорил с ним об этом несколько раз, и думаю, все понимают, несмотря на личную дружбу президента Трампа с Эрдоганом, это не делает Турцию дружественной Соединенным Штатам страной, наоборот. И добавил, что по крупным вопросам мы с Трампом придерживаемся похожих мнений, однако признал, что иногда с ним бывают разногласия. Хорошо, друзья мои. У нас нету разногласий ни с кем по поводу того, что сейчас должна быть на Первом радио реклама.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: После замены тазобедренного сил 184 тысячи шекелей.
4: Без предоплаты. Звездочка 9624. 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: Боль в спине. Диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи. Звони. Звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР. Звездочка 9533.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн, 41.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф Абухари, шеф Абухари. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто. City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
10: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
11: Оболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: Можно еще ниже.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
18: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн, 41.
1: Реклама.
14: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Так вот, наша программа... Так вот, я имею в виду, наша программа продолжается. Я имею в виду, когда я сказал «так вот», имел в виду, что то интервью, которое Нетаньяху дал корреспонденту CNN Дани Баш, там было не только... Там не только был разговор про F-35, там было и про поселенческое насилие на территориях. И Нетаньяху сказал, что за нападениями на палестинские деревни стоят всего около 150 человек. Как он сказал, это какие-то малолетние правонарушители, они не принадлежат к сообществу поселенцев, которые состоят из высокопослушных, выдающихся граждан, которых убивают палестинцы. Речь идет о подростках, которых привозят на территории. Я не приемлю самосуда. Наши граждане не могут прибегать к насилию. Будь то арабы или евреи, мы боремся с ними силами правоохранительных органов. Это крошечная группа. А когда мы приводим их в суд, к ним проявляют снисходительность, потому что они молоды. Я с этим не согласен, сказал Нетаньяху. Ну, при этом он признал, что явление раздулось до невероятных масштабов. На вопрос о Сайфуле Мусалете, 21-летнем американце палестинского происхождения, которого поселенцы забили насмерть год назад, он ответил, что я ничего про это не знаю, я узнаю, но в Израиле проводят настоящее расследование, ну и так далее. Но тут, правда, цифры, как обычно, вот все сказал правильно, кроме одного, цифры не проверил. За 25-й год силовики насчитали 825 нападений еврейских жителей Иудеи и Самарии на палестинцев, на четверть больше, чем годом ранее. И, собственно говоря, 150 малолеток этого бы не сделали. И в январе мы об этом говорили, число раненых от рук еврейских погромщиков впервые превысило число жертв палестинского террора. Ну и как бы 150 малолеток, которых отмазывают суды, но та себе ситуация. Мы помним, министр обороны Исраэль Кац еще в конце 2024 года отменил административные аресты поселенцев, а Шабак при новом главе Давиде Зине вовсе перестал заниматься еврейским террором и сузил самоопределение. По его мнению, поджоги, избиения, разрушение домов теперь считаются террором только при явном намерении убить. А если просто поджечь дом, ну какой это террор? Ну, норм, нормально, хулиганство. Так что здесь, конечно, Беньямин Нетаньяху немножечко не в теме, но опять же, давайте будем говорить о том, что не может же премьер-министр знать о всем. Ему сказали, что это 150 малолетних хулиганов. Ну, значит, он в это верит. Высший суд справедливости богат. Вчера, кстати, мы на Первом радио посвятили этому целую передачу с доктором Игорем Глидером, адвокатом. Так что посмотрите, если не посмотрели. Очень, мне кажется, интересная и, главное, информационная такая передача получилась, очень насыщенная. Так что, если вы не видели, ну, милости просим. Так вот, Высший суд справедливости богат. Вчера предупредил о риске социального коллапса и безудержанного произвола властей, если выборные должностные лица и госслужащие не будут подчиняться судебным вердиктам. Суд также предупредил, что выборные должностные лица, которые не подчиняются судебным решениям, могут быть лишены иммунитета от гражданских исков о возмещении ущерба. И суд высказал таким образом свои замечания применительно к воскресной декларации правительства о том, что оно не считает законным решение Высшего суда в отношении Совета второго управления органа по регулированию СМИ. Ну и формулировки суда также выглядели как предупреждение в адрес членов Совета второго управления и других лиц о необходимости соблюдать июньское решение, согласно которому коллегия может продолжать функционировать, несмотря на отсутствие необходимого кворума, игнорировать заявление правительства по этому вопросу. Ну, министр юстиции Яриев Левин выступил с ответным ударом, сравнив суд с диктаторами, в то время как министр Бецалель Смотрич обвинил суд в том, что он является судебной мафией, использующей вымогательство для достижения своих целей. Но тут вообще вопрос, конечно, очень простой. Тут можно сколько угодно, я тут эту статью уберу, потому что мы вчера действительно целую программу этому посвятили. Тут можно сказать только одно. Можно как угодно относиться к судам. Но просто если вы думающий человек, а я думаю, что вы думающие люди, вы должны посмотреть, что происходит со странами, где правительства взяли суды под свой контроль. И покажите хоть одну страну развитую, процветающую, в которой суды под контролем правительства. Ну, может быть, Китай, и то в Китае, там большие коммунистические Китай, диктатура и так далее. Нет таких стран. И, кстати, вот в Венгрии, там они уже сейчас делают перестройку, что называется, а журналисты государственных каналов вышли и сказали: извините нас за то, что мы все время врали. Просто посмотрите, просто даже если вы поддерживаете это правительство, имеете полное право, найдите хоть одну страну, где власти контролируют суды, а суды зависимы от властей, которая процветает. Все. Ну и пишите в своих комментариях. Кстати, напишите мне, может быть, я не знаю. Может быть, вы знаете такую страну. Я не знаю. Я знаю, что наш богатц очень слабый, к сожалению, очень такой, знаете, компромиссный, не лезет на рожон. В отличие, кстати, от высших судов других стран, была статистика, где высшие суды Канады, Великобритании, США и так далее, отменяют в десятки. Ну, не в десятки, там раз в три, в 3-4 раза больше решений правительства, чем это делает наш богатц. Очень слабенький. Ну, просто напишите в своих комментариях. Мне действительно это интересно. Опубликованный во вторник доклад государственного контролера об угрозе иностранного вмешательства в израильские выборы показал, что у правительства нет национальной политики по борьбе с этой опасностью. Уходящий в отставку государственный контролер Матаньяху Энгельман заявил, что Иран и другие враждебные субъекты систематически используют социальные сети для углубления социального раскола в Израиле, распространения паники и манипулирования восприятием реальности общественностью. Мы обнаружили, что национальная готовность Израиля в корне недостаточна. Спустя 9 лет после того, как государство впервые выявило угрозу, по-прежнему отсутствует национальная политика, и ни один правительственный орган не руководит усилиями по решению этой проблемы, говорится в заявлении Энгельмана. Ну, что тут можно сказать? Шабак. В докладе прозвучала тревога по поводу того факта, что Шабак только в январе начал готовиться к предстоящим выборам, которые должны состояться в октябре, в то время как Совет нацбезопасности прекратил заниматься этим вопросом в августе 2025 года. Вероятность иностранного вмешательства в выборы еще более высока, учитывая появление инструментов искусственного интеллекта и так далее, Так что, друзья мои, когда вы видите там каких-то людей, которые пишут какую-то заразу, имейте в виду там ботов, мама, не горюй. Ну, потому что я сам, у меня свой YouTube-канал, я знаю, я слежу за этим. Ну, катастрофа. Катастрофа. И тут вы должны иметь это все в виду. И они будут раскалывать, они будут врать, они будут придумывать и так далее, Все это будет нас с вами ожидать. Грязи будет, мама, не горюй. Ну и после десятилетней надежной двухпартийной поддержки, я читаю газету «Исраэль Айом», Израиля со стороны США новый опрос выявил драматическую эрозию поддержки давнего американского союзника, сопровождающуюся ростом оппозиционных настроений среди демократов и признаками раскола среди республиканцев. В общем, что тут можно сказать? К сожалению, мы по всем фронтам проигрываем. И если нам казалось, что, как сказал Вэнс, берегите Трампа, он говорит, не надо атаковать Трампа, потому что он единственный ваш надежный союзник. Но, в общем, в Америке, конечно, все очень-очень печально. И это тоже итог деятельности, в том числе, и, конечно, и катарских миллиардов, и деятельности нашего правительства. Мы Америку тоже теряем. Большая статья, не буду на этом останавливаться, но это, к сожалению, тоже факт. И новое правительство, кто бы его ни возглавил, должно этим обязательно заниматься, потому что это может очень-очень плохо закончиться для всех нас. Так, идем дальше. Сколько у нас? Одна минутка? Ну, хорошо. Аркея может, вы слышали в новостях, может попасть в руки ультраортодоксального молодого хасида Эзры Унгеру. Если попадет, то они не будут летать по шаббатам, и тогда Аркия вообще не сможет никаким образом конкурировать с Элялем. Ну, может быть, и хорошо. Не знаю. Но профсоюзный комитет, во всяком случае, Аркии сказал, не-не-не, мы этого не допустим. Все, друзья мои, тут вот пришел Игорь Рубин и требует от меня закончить нашу передачу. Ну, ладно. Хорошо, раз он требует, пенсионер армейский, что я против него. Так, это было «Колесо обозрения», здесь на Первом радио 89.1 FM. Рубину хорошего продолжения эфира. Кате Вергуновой спасибо за трансляцию на YouTube-канале Первого радио. Ну, а мы с вами, друзья мои, встречаемся с 14 до 15 в программе «Топс».
18: «Колесо обозрения» с Марком Кричевским.
20: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
18: Реклама.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.

0: травы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: ДАКС в Ришон ЛИЦИОНе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон ЛИЦИОН Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
8: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эли Коэн, 41.
9: Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Крекеры со вкусом сыра, крабов, сметаны с зеленью. Две пачки за 13,90. Оливки зеленые, фаршированные креветками, 10,90 за банку. Чешское пиво Палабан и Пострижени. Две банки за 11,90. Пиво Жигули. Две бутылки за 15,90.
10: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Маданеймане. Болейте вкусно!
4: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эли Коэн, 41.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Белый дом пригласил президента Ливана с официальным визитом. Подробнее через несколько секунд. В 10 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Белый дом пригласил президента Ливана Жозефа Ауна нанести официальный визит в Соединенные Штаты 21 июля. Как сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на официальный американский источник, приглашение было передано после того, как Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне в прошлом месяце рамочное соглашение. Данный документ был заключен по итогам многодневных переговоров при посредничестве США, преследовавших цель полностью прекратить вооруженное противостояние на Ближнем Востоке. Подписанное рамочное соглашение определяет структурированный процесс демилитаризации приграничных зон, демонтажа инфраструктуры боевиков и создания условий для обеспечения стабильности. Документ стал важным дипломатическим шагом в регулировании отношений между соседними государствами за последние десятилетия. Ожидается, что в ходе предстоящего визита ливанского лидера в Вашингтон стороны детально обсудят механизмы реализации достигнутых договоренностей, а также вопросы укрепления государственной суверенной власти на всей территории Ливана. Иранское информационное агентство «Мехр» передает, что сегодня утром в Бушере и окрестностях были слышны несколько взрывов. Поступают также сведения о новых сиренах и взрывах в Бахрейне. По данным информационного портала «Вести», сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в Бахрейне в третий раз за утро. Иран начал атаковать страну в ответ на удары американских военных по его территории. Тем временем Министерство иностранных дел Кувейта осудило атаки Ирана сегодня утром. «Речь идет о нарушении суверенитета и безопасности государства», заявили в МИД Кувейта. «Мы сохраняем за собой законное право предпринять все необходимые меры для защиты нашего суверенитета и обеспечения нашей безопасности». Канцелярия премьер-министра Бениамина Нетаньяу продлила до конца текущего года действие контракта с генерал-майором запаса Галем Гиршем, занимавшим должность координатора по вопросам пленных и пропавших без вести, несмотря на то, что все израильские заложники, живые и мертвые, вернулись из сектора Газа. Как сообщает издание «Калькалист», его зарплата была повышена с 41,5 тысячи шекелей до 52 тысяч в месяц, а сам Гирш будет работать не в управлении по делам пленных и пропавших без вести при канцелярии премьер-министра, а непосредственно в самой канцелярии. Гирш был приглашен продлить свои полномочия с целью завершения национальной штабной работы в сфере пленных и пропавших без вести, продолжения нынешних усилий по данному направлению и продвижения подготовки на основе выводов из событий 7 октября и других инцидентов, связанных с пленными и пропавшими без вести, сообщили в канцелярии премьер-министра. Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 57-летнего Узейля Хаима, жителя Афулы. Последний раз его видели 3 июля на улице Отца Алон в городе Афула. Приметы – среднее телосложение, короткие черные волосы, на нем были джинсы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-652-4444. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате ночного российского обстрела Киева погибла одна женщина. Спасатели продолжают тушить пожары на двух объектах в Святошинском и Деснянском районах украинской столицы. Тело погибшей было обнаружено во время тушения пожара на одной из локаций в Святошинском районе. По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в результате российской атаки были повреждены 42 вагона в одном из депо в Киеве. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Хайфе 29, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Бершеве 31, на Голландских высотах 33, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 100 до 150 сантиметров, и купание может быть опасным. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.
13: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.

0: Доброе утро всем. Добро пожаловать на борт 10-12. Яна Романова все еще в отпуске. Поменяла кресло пилота на какой-нибудь шезлонг где-нибудь под пальмочкой. Ну а за штурвалом сегодня я, диджей Рубин. Так что занимайте свои места в автомобилях и у рабочих компьютеров поудобнее. Бортовые системы проверены, музыкальные турбины запущены. Взлетаем, взлетаем, взлетаем, пристегните ремни. Настраивайте свои приемники или слушайте нас онлайн. Полет 10-12. Полет хорошего настроения.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Проверка связи, двигатели прогреты, маршрут согласован. Кофеек на борту есть. Продолжаем полет. Первое радио. Всем привет!

0: Рейс 1012 на Первом радио. За штурвалом лайнера хорошего настроения диджей Рубин.
1: Еще всем доброго утра, и у меня в гостях представитель клиники ГАП-КЮР Геннадий Охман. Гена, доброе утро.
2: Доброе утро, Игорь, доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Ты знаешь, у меня вот такой вопрос. Народная мудрость гласит о том, что все проблемы у человека от того места, где находится копчик.
2: Ну, иногда от
1: Ты
2: головы.
1: Можешь это рассказать немножко именно про этот отдел нашего организма?
2: Да, да, конечно.
1: Это правда или нет?
2: Да, ну, вообще весь позвоночник важен для организма человека. Но так как мы в последнее время все больше и больше сидим, и так как нагрузка на него, естественно, усиливается, то отсюда начинается компрессия и давление на поясничный отдел. И у человека, если есть проблемы с копчиком, это однозначно проблемы с мочеполовой системой, это однозначно проблемы с тазобедренными суставами, ну и весь позвоночник компенсирует на себя. То есть, если где-то у нас слабое и ломается, где-то должно усилиться, чтобы это компенсировать. В результате мы получаем определенные участки на позвоночнике, где идет гиперфункция, гипофункция, ослабленные провисшие мышцы, пережатые мышцы, что-то очень плохо влияет на баланс позвоночника и создает ненужные компрессии, давление или ослабление внутри позвоночника. Цель и задача нашего центра — это специальным оборудованием вернуть баланс позвоночнику, вернуть правильную походку, вернуть человеку равновесие, потому что очень часто приходят люди у нас с проблемой вестибулярного аппарата, когда человеку кружится голова, когда люди уже держатся за стеночку, повышенное, пониженное давление, мигрени и так далее. Все это связано с позвоночником. Уникальность нашего метода в нашем центре — это то, что мы работаем полностью со всем позвоночником от атланта до копчика, прорабатывая все позвонки, работая со всеми группами мышц на спине. Мы замечательно справляемся с причиной боли, то есть тем местом, откуда все начинается у человека. И очень часто это абсолютно не там, где болит. К нам приходит много людей с CT, с МРТ, со снимками, где у человека сильные боли в поясничном отделе, а снимок показывает, что у него там проблемы никакой нету. И в результате врачи разводят руками, человеку дают рекомендации пить обезболивающие, и это, естественно, неоперабельный случай, что оперировать, когда не видно проблемы и причины, и ортопед отправляет таких людей домой. Эти люди приходят к нам в центр, мы определяем причины, они приносят и свои снимки, и приходят сами, мы делаем им все проверки. Что уникально, это то, что все проверки мы делаем на месте. За 10 лет мы уже отшлифовали то эффективное тестирование и проверки, которые у нас делаются, которые дают очень четкие показатели нам, что нужно и как нужно в дальнейшем работать с человеком, с его организмом, какую выстроить программу с учетом возраста, мышечной массы, физических возможностей человека, его образа жизни, он сидит или он активно физически работает. Все это мы учитываем под каждого такого человека, мужчина, женщина. У нас есть свои протоколы, у нас есть свои методики, у нас есть свои наработки и опыт огромный, благодаря чему мы видим и слышим благодарности от наших клиентов каждый день, от того, что их улыбки, их замечательное самочувствие и настроение — это самая высокая плата, которая нам нужна, которую мы получаем каждый день. Для того, чтобы вы убедились в этом, сейчас у нас замечательное предложение. Всего 1200 шекелей стоит полная проверка всего вашего позвоночника, мышц, суставов, всего организма. Приезжайте, сделайте такую проверку, вы получите консультацию, рекомендации, план восстановления на 30 дней. И самое главное, вы наконец-то поймете, из-за чего у вас началась эта проблема. Если вам не могут определить причины, придите, мы определяем причины при любых случаях, при любых историях, какое и что бы с вами ни было, мы можем вам помочь. Звездочка 9533. Позвоните, подберем вам удобное время. Воспользуйтесь этой возможностью сейчас. Не откладывайте ваше здоровье на завтра.
1: Напомню, что клиника расположена в городе Ришон-ле-Цион, улица Моше Леви, 16, здание Бет Кеннеди. Телефон звездочка 9533, звездочка 9533.
3: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни – «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
4: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоэн 41.
12: Реклама.

Да, время Романовой продолжается, но всю эту неделю на Капитанском мостике я, диджей Рубин, обещаю бережно вести этот музыкальный лайнер. Включайте режим абсолютного комфорта. Летим дальше.

Рейс 1012 на Первом радио. За штурвалом лайнера хорошего настроения диджей Рубин.

0: Реклама.
1: Вы знаете, есть люди, которые всегда в пути. Игорь Красковский на линии. Игорь, доброе утро.
2: Отлично, привет, диджей Рубин.
1: Привет, привет.
2: Как дела, как самочувствие?
1: Нормально, скажи, куда тебя сегодня занесло?
2: Меня сегодня занесло в прекрасную командировку. Только не завидуй, пожалуйста, дружище, сегодня я в командировке в гастрономии Елисеевский в Ашкелоне, который празднует свой первый день рождения, годик. Только сегодня праздничные скидки и цены, которые вас приятно удивят. Живая музыка, беспроигрышная лотерея и, конечно же, праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Эликоин 41 Ашкелон. Это гастроном Елисеевский. Ему сегодня годик. И, как всегда, несколько примеров скидок для вас, дорогие наши радиослушатели. Итак, пельмени классические 19,90 за килограмм, креветки свежемороженые 19,90 за полкило, филе Амнона свежемороженый 9,90 за целый килограмм, сельдь малосольная 2,90 за 100 граммов, икра красная Лемберг, две баночки по 90 граммов за 49,90 всего. Паргит куриный 2 кило за 49,90. Курица целая 14,90 за целый килограмм. Пиво баночное в ассортименте пол-литра, 3 штуки за 14,90. Внимание, содержит алкоголь, стоит воздержаться от чрезмерного употребления. Итак, друзья, сегодня день рождения, годик гастроному Елисеевскому на улице Эликоин 41 в Ашкелоне. Приезжайте, повеселимся и порадуемся вместе. Разделите с нами вкус праздника. Рубин, как тебе предложение приехать?
1: Ты знаешь, отлично. Я надеюсь, что что-нибудь и парочку вкусняшек ты прихватишь нам на пятницу.
2: Закончишь эфир и welcome.
1: Все, договорились. Спасибо, Игорь.
2: Пока.
1: Bye-bye.
0: Реклама.

Я тоже что-то сегодня перепутал, забыл, какое сегодня число, какой сегодня день недели. Знаю, что скоро пятница, это точно.

0: Реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн, 41.
11: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
12: Оболонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника.

0: Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский», Ашкелон, Эликоин 41.
1: Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Лещ холодного копчения 6,90 за 100 граммов. Арахис глазури со вкусом сыра или бекона только 9,90 за 3 пачки. Пиво немецкое, чешское, бельгийское 3 бутылки за 13,90. Плюс сухарики Моретти в подарок.
2: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Маданеймане. Болейте вкусно.
3: Реклама.
4: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10.12 на Первом радио.
5: Наш утренний рейс продолжается. И у нас небольшой технический перерыв. На огонек заглянул представитель клиники ГАП-КЮР Геннадий Охман. Гена, еще такой вопрос. Вот знаешь, я пока слушаю песни, получаю от музыки удовольствие. Вот думаю, предположим, я пришел, сделал все, что нужно, позаботился о себе. А что делать, я считаю, что нужно не забывать о наших родителях? Ты знаешь, что ты тоже, можешь про это сказать нам?
6: Во-первых, добрый день, Игорь, добрый день, слушатели Первого радио. Я тоже получаю огромное удовольствие от музыкального ряда, который ты включаешь нам.
5: Яна Романова оставила свой музыкальный саквояжик.
6: Супер, супер. Вы в дуэте очень хорошо с этим справляетесь. Ты знаешь, у меня, наверное, такое обращение будет к тем людям, которые вот слышат сейчас и слушают, и слышали меня очень много раз. Я часто вижу, как сыновья или дочери приводят своих мам, пап, которые уже постарели, которые уже потеряли ту энергию, которые не могут уже сами одеть носки, самостоятельно сделать какие-то вещи, подняться по ступенькам или держатся за стеночку, когда идут дома, или нуждаются все больше и больше в помощи от вас. Так вот, дорогие дети, пришло время, наверное, вернуть любовь, добро, да, и сострадание к вашим родителям, к вашим мамам, папам, для того, чтобы вернуть им самостоятельность. Вы должны понять одно, что причина их более худшего состояния или ухудшения здоровья – это не внешняя среда, это не лекарство, это не возраст. Это их образ жизни. И вот этот образ жизни мы в ГАП-КЮР очень хорошо меняем этому человеку. Мы возвращаем человеку веру, мы возвращаем человеку устойчивость, мы возвращаем сильные мышцы в ногах, мы возвращаем равновесие, мы возвращаем веру в то, что в любом возрасте, будь вашей маме, папе 70, 80, 90 лет, неважно сколько, вы увидите после первого визита, как мы их вдохновим. Как мы их усилим за один визит? Вам не нужны для этого долгие эксперименты и долгие проверки эффективности нашего центра. Мы за один визит вам покажем за 3 часа, что мы можем сделать, как можем укрепить и усилить ваших родных мам, пап. Пришло время вам, они вам подарили жизнь, пришло время вам продлить им жизнь. Жизнь качественную, жизнь здоровую. Жизнь полную энергии и радости, а не жизнь на таблетках, на лекарствах и на походах к врачам. И сейчас у вас есть замечательная возможность приехать с вашей мамой, папой, может быть, бабушкой, дедушкой, для того, чтобы вы убедились в том, что мы, да, действительно можем им помочь без лекарств, без медикаментов, без стресса для организма, без поднятия пульса и давления. Неважно, что они прошли, инсульты, инфаркты, в каком они сейчас состоянии. Привозите их к нам, и вы увидите, как произойдет чудо. Вы увидите, как произойдет фантастическое перевоплощение. И вы опять увидите вашу маму, папу, теми молодыми, которыми вы их помните, бодрыми, энергичными. Мы возвращаем энергию, мы возвращаем на 5-10 лет состояние человека обратно. И мы вам это покажем уже за первый визит. Сейчас это все работает. Это уже 10 лет опыта работы. И ваши мамы, папы будут в наших руках, в надежных, в профессиональных. И самое главное, что результаты вы будете видеть очень быстро. Возьмите на себя ответственность. Пришло время продлить жизнь вашим родителям, вашим бабушкам, дедушкам. Не откладывайте, звездочка 9533, позвоните, уточните все, что мы предлагаем у наших менеджеров, и займитесь восстановлением здоровья ваших родителей. Звездочка 9533.
5: Напомню, дорогие друзья, что клиника расположена в городе Ришон-Ле-Цион, улица Моше Леви, 16, здание Бейт Кеннеди. Телефон звездочка 9533, звездочка 9533.
3: Первое радио.

0: Ну что, первый час нашего полета прошел замечательно. Продолжаем разгонять пробки на дорогах Израиля, заряжать офисы мощным зарядом энергии до самого полдня. Довезу вас туда, куда вы направляетесь. Помогу дождаться обеденного перерыва. Далеко не уходите, у нас еще целый час совместного полета рейса 10-12.
1: Первое радио 89.1 FM.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
7: 8 июля. Гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн, 41.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн, 41.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: В Ливане военнослужащее подразделение ОКИЦ ликвидировало террориста. Погибла служебная собака. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В ходе операции «Цаля» в Бенджбейле на юге Ливана военнослужащая кинологического подразделения ОКИЦ ликвидировала террориста, который ранее тяжело ранил израильского резервиста. В ходе инцидента погибла служебная собака подразделения ОКИЦ, передает пресс-служба «Цаля». По данным армейской пресс-службы, силы резервной бригады «Ифтах» 679-й дивизии проводили проверку здания, где ранее произошло боевое столкновение. Находившийся внутри террорист открыл огонь по израильским военнослужащим и был ликвидирован военнослужащим. Служащий кинологического подразделения. Среди израильских военных пострадавших нет, но погибла собака. В Цале заявили, что армия продолжит действия для устранения угроз на юге Ливана и не позволит Хизбалле наносить ущерб гражданам Израиля. Министр юстиции Яриев Левин в интервью Кольбе Рома заявил, что адвокат Михаэля Рабелла должен вступить в должность государственного контролера. По словам Левина, невозможно провести повторное голосование, как того требует Высший суд справедливости. Кнессет не может согласиться с вмешательством Верховного суда в процесс выборов, тем более, когда речь идет об избрании государственного контролера. Он работает в непосредственном контакте с Кнессетом и контролирует в том числе деятельность судебной системы, сказал Левин. Это заявление Левина вызвало резкую критику в оппозиции. Глава партии Яшар Гади Айзенкот Левина назвал врагом израильской демократии. Лидер партии «Демократим» Яир Галан сказал, что министр юстиции, человек, который должен охранять власть закона, ведет себя как последний преступник. Иран запустил новую группу ракет и дронов в направлении Бахрейна в ответ на американские удары по иранским целям, передает иранская гостелерадиокомпания ИРИБ. В Бахрейне снова зазвучали сирены уже в третий раз за последние часы. Министерство внутренних дел королевства вновь призвало людей отправиться в ближайшее безопасное место. Ранее Корпус стражи исламской революции и иранская армия заявили, что уже нанесли удары по американским военным объектам в Бахрейне. По данным КСИР, были атакованы объекты базы 5-го оперативного флота ВМС США и авиабазы «Шейх Иса», где размещены американские войска. Парижский апелляционный суд подтвердил, что лидер парламентской фракции правой националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен начнет свою избирательную кампанию по президентским выборам 2027 года без электронного браслета. При этом в суде отметили, что если решение кассационного суда будет вынесено до президентских выборов, от Ле Пен, однако, могут потребовать носить электронный браслет до конца кампании. Если решение кассационного суда будет вынесено после потенциального избрания Ле Пен в президенты, оно будет приведено в исполнение только после окончания срока ее полномочий, поскольку президентский иммунитет защищает от ношения электронного браслета. И о погоде. Температура воздуха сегодня существенно не изменится. Жарко, переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 31, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Игорь Рубин.
13: Рейс 1012 на Первом радио. За штурвалом лайнера хорошего настроения диджей Рубин.

0: Доброе утро еще раз всем, кто только что включил свои приемники, а возможно вы уже с самого утра вместе с нами, это Первое радио. Добро пожаловать на утренний рейс 10.12. Яна Романова ушла на тактическую перезагрузку. В отпуске она, да-да, значит, всю неделю за пультом новый пилот. Меня зовут диджей Игорь Рубин. Включаем погромче ваши приемники. Ловим правильный вайб и летим навстречу новому дню. Хочу обрадовать вас замечательной новостью. До обеденного перерыва остается какой-то часик. Если вы в пути, то продолжайте движение аккуратно. Можете просто сделать музыку погромче. Уверен, что то, что будет звучать и звучит в эфире, поможет вашему хорошему путешествию.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале

0: Еще раз всем и каждому доброе утро. Если вы слышите незнакомый голос в это время, не пугайтесь. Яна Романова просто в отпуске. Меня зовут диджей Игорь Рубин. И всю неделю я вместе с вами на музыкальном рейсе 10-12. Но вы понимаете, что у нас иногда и гости появляются. Геннадий Охман, доброе утро.
1: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
0: Скажи, пожалуйста, Геннадий, еще такой вопрос. Вот у человека как бы все хорошо, у меня ничего не болит. И вдруг загорается красная лампочка. Когда нужно обращаться к вам? Какие признаки есть, когда тело говорит так? Давай, иди займись собой.
1: Ой, ты знаешь... На самом деле этих красных лампочек огромное количество. Ну, давай мы с тобой представим машину. Мы едем с тобой в машине, и загорается красная лампочка на панели у тебя. У тебя есть два варианта. Один
0: —
1: это не обратить внимания и ехать дальше. Или выкрутить лампочку, чтобы она тебя не доставала, и выбросить, да?
0: Да.
1: Или тут же поехать в службу, в гараж, да, как у нас здесь говорят, и починить машину, то есть исправить поломку. Если ты проигнорируешь и будешь ехать дальше, велика вероятность, что машина сломается, и ты где-то остановишься в нашей прекрасной жаре посередине между городом, да, каким-нибудь, и будешь стоять и ждать, пока тебя кто-то будет спасать. То же самое с организмом человека. Сигналы организма, это может быть... Их очень много, но я самые распространенные назову три, которые больше всего, на что люди должны обращать внимание. Первое — это травма. Это когда вы подвернули, ударили, ушиблись, порвали связку, сломали, не дай бог, что-то.
0: Хасвы халила.
1: И восстановились. И вроде бы восстановились. Но отпечаток этого остался. Организм, страх в подсознании остался. Человек уже на эту ногу меньше напрягается, он уже старается ее беречь, и он, естественно, нагружается всем, другую часть своего тела, происходит дисбаланс. Это первое. Второе, вы встаете утром, усталость, апатия, надо расходиться, зажимает мышцы, связки, суставы. Вы чувствуете, что что-то не так. Раньше у вас не было. Легкое покалывание в колене, которое вы вдруг чувствуете, вы прошли или простояли на ногах, там целый день у вас работа, где вы стоите на ногах, допустим. К вечеру вы чувствуете, что у вас гудит колено. Это уже первый сигнал, что есть проблема. Есть проблема в позвоночнике, не только в колене. И человек начинает лечить колено. Он не занимается всем телом, всем организмом. В нашем центре мы занимаемся всем организмом вашим. И мы делаем так, чтобы разгрузить давление на коленку, восстановить ее и начать восстанавливать весь ваш организм. Сигналов очень много. Это может быть... серьезная травма, это может быть маленькое какое-то покалывание, это может быть в разном возрасте, и в 20, и в 30, и в 40, и в 50 лет. Абсолютно не важно, сколько вам лет. К сожалению, ортопедические проблемы молодеют. К сожалению, мы видим, что больше и больше людей приходят с артрозами, сколиозами, лордозами, которые раньше были у людей только 60-70 плюс, сейчас мы видим уже и 40, и 50 приходят. Поэтому сигнал, вы сами определяете, он для вас важен или не важен. Не ждите, пока вас уложат в постель. Не ждите, когда вас схватит и скрутит так, что вы уже не можете разогнуться, и вас везут, или вы идете в приемный покой для того, чтобы экстренно занялись вашим организмом. Приходите, получите проверку. Все начинается с мелочей. Замедление жизненного организма и уменьшение движения это происходит постепенно, год за годом, год за годом. И вот насколько вы сейчас ограничены, насколько ваши системы работают, вы можете прийти, сделать диагностику в нашем центре, и мы вам это все покажем, мы это все вам разложим по мелочам, и вы поймете, где у вас слабая зона, где у вас слабые места, для того, чтобы вы их самостоятельно могли просто усилить. Звездочка 9533, звоните прямо сейчас, получите эту замечательную диагностику всего за 1200 шекелей с консультацией, с рекомендациями, с паспортом здоровья на 30 дней. Вы от нас уйдете с полным пониманием вашего состояния и вашего организма, и это поменяет вашу жизнь навсегда.
0: Отлично. Напомню, дорогие друзья, что клиника расположена в городе Ришон-Лицион, улица Муше Леви, 16, здание Бет Кеннеди. Телефон звездочка 9533, звездочка 9533. 3.
2: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
4: Звездочка 8383.
5: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
6: Эй, вот это какой адрес у него?
5: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости. 79,90 за килограмм. Мякоть телячья. 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада. Всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
7: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоэн, 41.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
9: Шеф Абухари, шеф Абухари.
8: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
9: Шеф Абухари.
8: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Крекеры со вкусом сыра, крабов, сметаны с зеленью. Две пачки за 13,90. Оливки зеленые, фаршированные креветками, 10,90 за банку. Чешское пиво Палабан и Пострижени. Две банки за 11,90. Пиво Жигули. Две бутылки за 15,90. Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Маданеймане. Болейте вкусно.
0: Реклама.
10: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.

Проверка связи. Двигатели работают отлично. Маршрут согласован. Кофеек на борту есть. Продолжаем наш утренний полет. Рейса 10-12.

0: Вы знаете, дорогие друзья, пока некоторые работают, некоторые отдыхают, можно сказать, хотя он, на самом деле он...
1: Реклама.
0: В командировке. Алло, Игорь Красковский?
2: Да, привет, Рубин, привет. Какая ж тут уже отдых?
0: Ты отдыхаешь или работаешь?
2: Сплошная работа, неутомимая, неустанная. Привет всем. Привет, диджей Рубин, привет всем, кто слушает Первое радио сейчас. Ну, а я в командировке. Сегодня я в Елисеевском ашкелонский филиал, который празднует свой первый день рождения. Только сегодня праздничные скидки и цены, которые удивят. Живая музыка, беспроигрышная лотерея и праздничная атмосфера. Итак, приходите по адресу Эли Коэн, 41 Ашкелон. Сегодня годик гастроному Елисеевский. Ну и несколько примеров хороших, шикарных цен для вас, друзья. Язык говяжий, свежемороженый, всего лишь 18,90 за 1 килограмм. Икра красная премиум 39 шекелей за 100-граммовую баночку. Филе соломона свежемороженое 49,90 за 1 килограмм. Хек свежемороженый 19,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29 шекелей 90 огород. Майонез Махеев 380 граммов. 8,90, шикарная цена. Мякоть телячья 59,90 за килограмм. Антрекот свежий на кости 79,90 за килограмм. Ну и, конечно, виски Лаудерс 0,7 за 64,90. Внимание, друзья, содержит алкоголь. Стоит воздержаться от чрезмерного употребления. Итак, сегодня годик гастроному Елисеевский в Ашкелоне, улица Эли Коэн, 41. Приезжайте и разделите с нами вкус праздника. Это стоит того, чтобы приехать. Диджей Рубин, мы тебя тоже ждем.
0: Игорь, огромное спасибо. Бай-бай.
2: Пока.
1: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эли Коэн, 41.
0: Реклама.
12: Внимание! Обнаружен критический уровень скуки в офисах и на дорогах. Диджей Рубин исправит это. Рейс 10-12 на Первом радио.

0: Еще раз всем привет. Наш утренний рейс 10-12 продолжается. Геннадий Охман, представитель клиники GovCure, со мной вместе в студии. Скажи мне, вот я, например, предположим, да, я вот эти два часа, я пилот воздушного лайнера 10-12. Рейс заканчивается, все болит, что делать? И как, что вы можете предложить, какие акции есть, какие плюшки вы предлагаете?
1: Приветствую. Ой, плюшек у нас много. Приветствую, Игорь. Приветствую, радиослушатели Первого радио. Ну, прежде всего, летом у нас всегда замечательные акции, замечательные предложения. Поэтому сейчас все, кто записывается к нам на диагностику, у нас есть два варианта. Один вариант – это вы записываетесь только на диагностику. Это мы рекомендуем больше людям, у которых не такая прям сильная острая боль, но им хотелось бы узнать причины и проблемы. Второй вариант, который мы предлагаем, и это, кстати, один из самых у нас востребованных пакетов, это первый визит вместе с процедурами. Это когда вы приобретаете комплекс, который входит и диагностика, и три процедуры. Это длится примерно, этот комплекс, 3 часа. Это больше для людей, которые приезжают к нам издалека, или для людей, которым сложно вообще выбраться из дома, они ограничены в движении, уже не просят кого-то из своих близких, там, детей или внуков, чтобы их привезли, они сами не могут добираться, им сложно. Вот, и мы предлагаем сразу вот этот 3-часовой комплекс, который позволяет человеку не только прийти и узнать все о своем здоровье, но еще и почувствовать и понять, как же ему будут делаться процедуры. Это такой замечательный пробный период, который позволяет человеку выстроить доверие к нашему центру, почувствовать, что для его организма это безопасно, что у него, да, действительно боли уходят, а не усиливаются. И после этого человеку мы предлагаем уже программу восстановления разной длительности. Это может быть 3, 5, 6, 7 месяцев и так далее. Все зависит от состояние человека, от его физической формы, от его мотивации внутренней, от его желания быть здоровым. И в принципе, еще в чем плюс нашей методики, это в том, что вам нужно приезжать один раз в неделю на 3 часа, когда вы уже идете по программе восстановления. Очень важно отметить, что мы не лечим, мы не колем, мы не заставляем пить медикаменты, мы не выписываем никаких рецептов и лекарств. Мы занимаемся вашим организмом и функциями, и запасом энергии и возможностей вашего организма. Благодаря этому мы добиваемся замечательных результатов, потому что, в принципе, все организм делает ваш вместе с нами. Мы вместе с вами идем с этой программой. Мы вас корректируем, контролируем, поправляем, обучаем, и вы замечательно видите результаты уже после первых визитов. Единственный такой центр в Израиле. 10 лет методик, 10 лет практик, 10 лет подходов к людям с разными проблемами. Звездочка 9533 – это наш номер телефона. Вы знаете, сохраните его на всякий случай. Даже если у вас сегодня не болит ничего, но завтра вы, кто-то из ваших знакомых или кто-то в вашей семье, вдруг что-то случится со спиной, не нужно ждать месяца очереди к ортопеду. Вы можете позвонить, и максимально быстро вас примут, и сразу в одном месте делаем мы все. И диагностики, и рекомендации, и анализы, и анамнез. Все в одном месте. Звездочка 9533. Позвоните прямо сейчас.
0: Напомню, дорогие друзья, что клиника расположена в городе Ришон-Лецион, улица Моше Леви, 16, здание Бейт Кеннеди. Телефон звездочка 9533. 9533.

Дорогие друзья, программа и наш утренний рейс 10-12 медленно приближается к своему завершению. Завтра услышимся снова в то же самое время. Желаю замечательного эфира всем вам, всем своим коллегам, которые скоро поменяют меня в этом кресле. Всем и каждому позитива, хорошего настроения, замечательного дня. Меня зовут DJ Рубин. Bye-bye!

0: Наш полет окончен. Отстегните ремни. Водители, верните глаза на дорогу. Офис, сделайте лицо попроще. Начальник идет. Диджей Рубин уходит, но обещает вернуться.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
5: Беспроигрышная лотерея. Живая музыка и праздничная атмосфера.
4: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
11: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эликоин 41.
12: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
13: ДАКС в Ришон Ле Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ле Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
14: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский».
15: Ашкион, Эликоин 41.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном завершен. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном фактически больше не действует. Об этом он сказал на саммите НАТО в Анкаре, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пишет BBC News. «Я думаю, что он завершен. Я больше не хочу иметь с ними дело», — заявил Трамп. Он добавил, что еще поговорит с американскими переговорщиками, но, по его мнению, дальнейшие переговоры — пустая трата времени. Трамп также заявил, что американские военные в ночь на 8 июля нанесли очень мощные удары по Ирану. «Они больны, с ними что-то не так. Мы сказали им, идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли. Так что мы нанесли им очень сильный удар прошлой ночью», — добавил президент США. Бойцы спецподразделения псевдоарабов погранслужбы при участии военнослужащих ЦАЛИ из бригады Минаши и по наводке Общей службы безопасности этим утром провели операцию в деревне Силат Аль-Харития к западу от Джинина. Целью операции было задержание разыскиваемого, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Террорист сдался, не оказывая сопротивления. Он передан для допроса в Шабак. Пострадавших среди израильтян нет. Министр юстиции Яриев Левин в интервью Кольбе Рома заявил, что адвокат Михаил Рабелло должен вступить в должность государственного контролера. По словам Левина, невозможно провести повторное голосование, как того требует БАГАЦ. Кнессет не может согласиться с вмешательством Верховного суда в процесс выборов, тем более, когда речь идет об избрании госконтролера. Он работает в непосредственном контакте с Кнессетом и контролирует в том числе деятельность судебной системы, сказал Левин. Это заявление вызвало резкую критику в оппозиции. Глава партии Яшар Гади Айзенкот Яриева Левина назвал врагом израильской демократии. Лидер партии «Демократим» Яир Галан заявил, что министр юстиции, человек, который должен охранять власть закона, ведет себя как последний преступник. Члены израильской гуманитарной делегации, в состав которой вошли представители командования службы тыла, провели встречу с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Как сообщают местные СМИ, в ходе ночных переговоров израильские специалисты представили комплексный план ликвидации последствий масштабного стихийного бедствия. Разработанный израильтянами совместно с Венесуэльским министерством инфраструктуры долгосрочный план включает разметку около 1300 зданий, подлежащих восстановлению или полному сносу. Программа экстренных мер также предусматривает демонтаж аварийных и опасных конструкций, вывоз колоссальных объемов строительного мусора и подготовку очищенных городских территорий для последующего строительства. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 31, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Джо Кокер, конечно же. Его голос нельзя не узнать. «Every Kind of People» — так называется его песня, открывшая сегодняшний выпуск программы «PM» на Первом радио. Приветствую всех наших радиослушателей. 8 июля, господа, 23-й день месяца Тамуз. «Кав Гимел Ба Тамуз» в еврейском летоисчислении. «Йом Рави» — среда, вторая половина недели. Первая половина лета. И июля тоже. Пока еще. Программа «PM» открывает вторую половину дня на Первом радио. Среда. Чем будем заниматься? У меня для вас есть загадка сегодня. Вот вы не поверите, но сегодня у меня для вас есть загадка. Во втором часе я ее загадаю. Игорь Косковский сегодня, подлец, находится в магазине «Елисеевский» и кушает там разные вкусности. И будет нам рассказывать про это. Будем ему звонить, он там будет рассказывать, что там день рождения в Ашкелоне, по-моему, да, год очередному филиалу магазина. И он расскажет, что там происходит, какие скидки и... Так, я, как всегда, приглашаю вас к общению. Любые темы. Есть вопросы? Задавайте. Но не только не узкопрофессиональные, конечно же. Делитесь эмоциями, чувствами, радостями, огорчениями, соображениями по тому или иному поводу. Все это возможно в рамках нашего клуба общения, так я его называю. Напоминаю, что у него есть две двери. В любую из них вы можете войти. Я вас приглашаю. Добро пожаловать. Брухим обоим. Первая дверь – это Facebook, страница программы PM, раздел «Мессенджер». Там можно писать объявление для... Не объявление, сообщение для нашего эфира. И на второй двери наверху написано «WhatsApp». И рядом с ним номер телефона 054-20-70-800. На этот номер можно отправлять сообщение, как я уже сказал, на любую тему, которая вам интересна, вам важна. Персонально вам, лично вам. О правилах тоже забывать не нужно, и тогда у нас все получится. Время 10 минут 13-го. Напоминаю, что в 14 часов спортивное обозрение. Сегодня в спортивном обозрении есть о чем поговорить. Я думаю, и до него мы кое-что обсудим. Вы наверняка выскажете свои впечатления и эмоции после вчерашнего вечера. PM до 14. Поехали.

0: Ромарио, все, что так необходимо. Так, сообщение первое сегодняшнего эфира. Слава. Он, естественно, реагирует на вчерашние футбольные новости. Всем привет. Аргентинские футболисты – большие шутники. Загнали всю свою страну в прединфарктное состояние. Нельзя же так мучить своих болельщиков. Следующую такую игру мало кто переживет. Сегодня отдыхаем от футбола и смотрим 9-ю серию «Фауда». Сериал захватывает. Всем нам хорошего дня. Слава, а тем, кто не смотрел предыдущие 8 серий «Фауда», что делать? 9-ю смотреть, и все, и дело с концом. Сказать, все, посмотрел сериал, все нормально. Ну, смотрите, вчера Месси плакал после игры. Он был на грани катастрофического завершения своей карьеры. Катастрофически, когда не забил пенальти, который мог стать роковым для сборной Аргентины и для всей Аргентины, естественно. Напомню, команда чемпион мира. И вот где-то на последних минутах игры, дополнительное время, как я написал, богиня футбола снизошла и пожалела его. Он не смог сдержать эмоции. Так. Валентина, значит, Слава писал в Фейсбуке, Валентина пишет нам на нашей актуалии в WhatsApp. Как же мы дожили до такого? Министр юстиции ведет себя как преступник и фактически нарушает эту самую юстицию. Это умом непостижимо. В голове не укладывается, Валентина? Валентина, министр юстиции Ярив Левин не является трактовщиком закона. Он больше администратор. Трактует закон у нас суд. Поэтому последняя инстанция закона – это суд. А никак не Ярив Левин, который натравливает на суд большую аудиторию. Когда Ярив Левин 4 января 2023 года выступил с предложением судебной реформы, из которой стало ясно, что он хочет подчинить юридическую систему политикам, с ним все стало ясно. Никто не ожидал, что его поддержит премьер-министр, потому что до этого премьер-министр высказывал, что он не позволит ударить по суду. Суд – это один из столбов демократического государства. «Рухнет этот столб, рухнет вся система», – говорил Нетаньяху в свое время. Но когда дело дошло до дел Нетаньяху, он изменил свое время на 180 градусов и стал поддерживать судебную реформу, чтобы облегчить свою будущую судьбу в суде. А министр юстиции недоволен любым решением суда, которое его не устраивает, и обрушивается с критикой на суд. Как мы дошли до такого? У каждого есть ответ свой на этот вопрос. Ира, ну, это Трамп решил, что иранцы должны заниматься похоронами, а иранцы думают совсем иначе. Пока усопшего катают по городам и весям, почему бы немного не побомбить американские объекты? Ну, Ира, вы как-то вот так вот легковесно очень относитесь к ситуации. Она может развиться же вы опять в полноценное противостояние военное с соответствующими последствиями. Мы напряженно следим за развитием ситуации. Но очевидно, что там сейчас на данный момент наблюдается прекращение огня. Арсават, антиарсават написал, по следам вчерашнего матча Аргентина-Египет. Если брать спортивную точку зрения, то лично я ненавижу сборную Аргентины с 90-го года после скандала со святой водой в матче против Бразилии. Но черт возьми, как же было приятно смотреть на кислые рожи наших египетских врагов. А тренер сборной Египта, который посвятил победу в предыдущем раунде над сборной Австралии вымышленному палестинскому народу и вышел на поле с палестинской тряпкой в виде флага, может покушать хумус. Синай наш. Всем здоровья, антиарсава. Вообще-то, насколько мне известно, Синай пока не наш. Но вы, видимо, заглядываете в будущее. Вы и в этом специалист, антиарсава. Вы тут полностью влили в коктейль спорта политику. Чего делать нельзя. Добрый день всем. ПМ, уважаемые всезнающие. Спроси, пожалуйста, у твоих слушателей, как мне быть дальше? Развелся с женой после почти четверти брака. Четверть века брака. Подписи нет. Слушайте, вы хотите, чтобы наши слушатели, неизвестные вам люди, дали вам какие-то советы? Раз вы развелись с женой, выходите на новый путь в своей жизни. И не самое ближайшее время, не недели, месяцы, а, возможно, год. Жизнь вам скажет, что вам делать дальше. Что вы почувствуете внутри после этого? Захотите опять искать спутника жизни? Или вам будет хорошо одному? Или после развода это травма? Согласитесь, люди не разводятся просто так. Разводятся, когда есть уже причины, когда уже нельзя вместе, уже все, все, все. Значит, и вы должны будете ощутить себя. Не обращайте на свое, внимание на свое настроение в первые недели или месяцы. Все должно устаканиться, в хорошем смысле этого слова. Я думаю, что где-то в течение года. И тогда вы поймете, вы найдете ответ внутри себя. Будете искать свою вторую половинку, следующую. Или вам хорошо одному. Продолжайте заниматься тем, чем занимаетесь по жизни. Работаете, работаете. Найдите себе увлечение. Главное, чтобы не сидеть вот так вот без дела и думать, что теперь, что, подскажите, люди, нет. Работа, кружки, туризм. Найдите, чтобы вы были все время заняты. И постепенно прислушивайтесь к тому, что происходит внутри вас. И в сердце, и в голове. И найдете там ответ, а не у наших радиослушателей, поверьте мне. Всем доброго дня, дорогие радиослушатели. Сегодня вас ждет в зале «Монарт». Напротив «Яд Лебаним» состоится дебют классического хора. Вход свободный. Поддержите, пожалуйста, артистов, они очень волнуются. Сегодня дебют в хоре и моей сестрички. Эти люди находят время после работы ходить на репетиции. Приходите и вы. Уверенно получите положительные эмоции. Таисия. Ну вот, видите, есть люди, которые после работы ищут себе еще что-то. Какое-то хобби, какие-то кружки, хор, театральная студия, спорт, теннис, падл, шмадл, еще что-нибудь. Чтобы быть... У них энергии хватает на это. Значит, тут прислано объявление. Среда, 8 июля, в 19 часов. «Монарт» Аждот. Дебютный концерт «Глория» Антонио Вивальди. Классический хор Аждота. Все приглашаются. Вход свободный, господа. Поддержите людей, которые в свое свободное время вот нашли вот такое замечательное увлечение. И послушайте, как у них это получается. Петь хором – дело непростое, как вы понимаете. У нас сейчас первый рекламный блок.
1: Реклама.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эликоэн 41.
13: DAX в Ришон Лицеоне отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицеон, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
12: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эликоэн 41.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
1: Реклама.
0: Ну что ж, как я понимаю, гастроном Елисеевский, тут не указано это в рекламе, но я добавлю, отмечает свой день рождения вместе с Игорем Красковским.
15: Это точно.
0: Игорь,
15: это
0: приветствую.
15: Точно, Павел,
0: ну, рассказывай, что там происходит.
15: Ну, шикарная командировка у меня сегодня. Совершенно верно, сегодня годик гастронома Елисеевский в Ашкелоне празднует свой первый день рождения, и очень много людей пришли его поздравить. Итак, сегодня, друзья, праздничные скидки, цены, которые вас удивят, приятно, живая музыка, беспроигрышная лотерея, праздничная атмосфера, естественно. Поэтому всей семьей рулите сюда. Эликоин 41, Ашкелон, гастроном Елисеевский. Ну и, как всегда, мы подготовили несколько цен для вас, примеров цен. Итак, язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Икра красная премиум 39 шекелей за 100 граммов. Филе Соломона свежезамороженное 49,90 за целый килограмм. Хек свежемороженый 19,90. Четверти куриные 2 килограмма 29,90. Майонез Махеев 380 граммов 8,90. Мякоть телячья 59,90 за килограмм. Пиво баночное в ассортименте по пол-литра 3 банки за 14,90. Внимание, содержит алкоголь. Стоит воздержаться от чрезмерного употребления. Как вы понимаете, у нас тут хорошо, поэтому приезжайте, друзья, к гастроному Елисеевский, Эликоин 41 в Ашкелоне. Разделите с нами вкус праздника. Приезжайте, не откладывайте. Павел, спасибо.
0: Игорь, взаимно. Всего доброго. Бай-бай.
1: Реклама.
16: Первое радио.

0: Это Рио Юдин, Radio Not. Сержант тоже пишет нам про футбол. Многие набросились на тренера сборной Египта за его размахивание флагом Палестины и желание посвятить победу бедной Газе. А я говорю, молодец, почему нет, имеет право. Вот только хотелось бы, чтобы он еще показал миру, как выглядит граница между Египтом и Газой. С тройной линией защиты и стены колючей проволоки. Наша граница с Газой по сравнению с их — это ограда в детском саду. А чего же Египет так отгородился от своих палестинских братьев? Спрашивает сержант. Наверное, боится, что побегут туда. А они им там не нужны. Они им нужны в секторе Газа. Ира пишет нам. Павел, если я не буду так легкомысленно относиться к происходящему и снова отменю полет за границу, мне станет легче? Если отмените полет за границу, легче вам точно не станет. Относитесь как вам удобнее, Ира. Никакие полеты не отменяйте. Если дойдет дело, то к вам отменят полет. Но по своей инициативе делать этого не надо. Надежда не то что умирает последней, она вообще не должна умирать. Привет, ПМ, пишет нам Тихий. Рад за Аргентину, но был в шоке до 80-й минуты от сборной Египта. И это еще после незасчитанного гола. Я к чему? Они на порядок выше уровнем игры, чем наши израильские звезды. Да, нервишки эта игра пощекотала. И к концу было видно, что Аргентина силы были на исходе, потому что они все время давили, а забивал Египет. Всем добра и красивого футбола. Тихий. Ну, вчера был очень драматический матч, господа. Очень драматический матч, конечно же. И напряжение, я так полагаю, все будет возрастать и возрастать по мере приближения к финалу. Марк 1. Доброго, безопасного летнего денька, уважаемые дамы и господа. У меня вопрос, дядя Паша. Как может премьер-министр, находясь 20 лет на посту, не знать, что Кипр пока не член НАТО? Его очень волнует предполагаемая передача Турции одному из важных членов НАТО самолетов F-35. Но, вероятно, спроси о каком-нибудь малой европейской стране, члена на альянса или нет, он может ответить неправильно. Уверен, что любой другой бывший премьер, находившийся гораздо меньше в должности, не назвал бы Кипр членом альянса. Смех и позор, а, Михалыч? Марк 1. Ну, кто не ошибается? Сразу клеймить смех и позор за ошибки. Претензии к премьеру, если они есть, должны быть на более серьезной основе. А не на то, что он там перепутал, не член НАТО, не член НАТО. Марк 1. Сначала сообщили, что министр войны, как они хотят называть, министр войны США прибывает в Израиле, а сейчас объявили, что визит отменен. Является ли причиной, что он должен быть в Пентагоне и Белом доме ввиду возможной эскалации в Ормузском проливе после заявления о бесполезности вести переговоры с Ираном? Поживем, увидим, дядя Паша. Марк 1 опять у нас вернулся на свои любимые темы. Рассуждать о глобальных событиях. Хотя я все время пытаюсь опустить его на землю, чтобы он как-то оглянулся вокруг себя и рассказал нам, что там вокруг него происходит. Скорее всего, визит Хексида отменен, да, из-за обострения с Ираном. Скорее всего. Так, идем дальше. Сейчас Марк Тишман.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: от не вижу кого. Давайте послушаем.
1: Штирлиц. Добрый день, уважаемый Павел. Очень странно, что вы поставили Марка Тишмана, человека, который поддерживает агрессию Рашки против Украины, хотя мы на вашем радио неоднократно утверждали, что таких исполнителей вы ставить не будете.
0: Смотрите, как у нас слушатели фильтруют, они знают все. Я не помню. Я помню, что Тишман вообще, по-моему, жил в Израиле одно время. Он что, успел переобуться, что ли? Конечно, если бы знал, я бы не поставил. Хорошо, что вы обратили мое внимание. Вы никого с ним не перепутали? Просто мне про это неизвестно было. Ну вот тут же слушатели говорят, вот, смотрите, внимательнее, пожалуйста. Ну, иногда буду промахиваться, что делать. Их слишком много, этих людей, которые тем или иным образом поддержали агрессию России против Украины. Так, 40 минут 13-го реклама.
2: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
4: «Дакс» в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. «Дакс» Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот – Вайцман 2.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкион, Эликоин 41.
0: Реклама.
5: Библиотека PM.
6: Каждый вечер делайте ревизию своих мыслей. Плохие выбрасывайте в мусорное ведро, хорошие селите в сердце. Это продлит вашу жизнь. Ольга Анина.

0: Так, это была Дженнифер Раш, оригинальная и, по-моему, лучшая исполнительница этой замечательной песни «The Power of Love». Продолжаю читать сообщение. Дед Федя написал: «Павел Михайлович, привет. Вот Тишман, а вот двойные стандарты Первого радио. 5 смайликов. Вот Людмила Зыкина и ее «Издалека Волга» напомнят вам, где вы родились. Дед Федя. Еще 5 смайликов и лайк». Миром правит маразм. Трамп 80 лет, Путину 74, Нетаньяху 76, Лукашенко 72, Эрдогану 72. Так, уважаемые авторы, вы не подписывайтесь. Причем я вижу, что вы вчера прислали, правда, не в ПМ сообщение, без подписи, но в ПМ обязательно подписываться, если хотите, чтобы ваши сообщения звучали. Маразм, значит, возраст совсем не обязательно означает маразм. Маразм — это физическое состояние, а не количество лет. Тогда скажите, что и Пол Маккартни, и Мик Джаггер тоже маразматики. Согласны? Или как? Или нет? Платон, Павел, смотрели фильм «Гражданин Мститель»? Как-то не по-демократически его запретили в Европе. И где ор мирового сообщества в свободе слова? Конечно, это не по школе бегать из-под тишка снимать. На «Оскар» этот фильм точно не выставят. Я не смотрел фильм «Гражданин Мститель». Продолжайте искать недостатки в Европе, уважаемый Платон. Главное, не смотрите на Россию, там недостатков нет. Там все замечательно. Антиарсават во втором сообщении. Вчера наш уважаемый мсье Маргулян, отвечая не менее уважаемому радиослушателю Платону, вот как это вы умудрились друг за другом прислать сообщение, я должен сказать, сказал, что он считает правильным шагом отстранение России от соревнований, поскольку она ответственна за гибель огромного количества ни в чем не повинных людей. Если мы смешиваем политику и спорт, то я с вами согласен. Но тогда будьте так любезны, если вас не затруднит, скажите нам, пожалуйста, ваше мнение о неотстранении сборной Ирана, а также о недисквалификации из Азиатской футбольной федерации сборной Палестины. Ведь Иран и Палестина, если мне не изменяет память, тоже ответственны за смерть огромного количества людей. Спасибо, Антиарсават. Уважаемый Антиарсават, вы невнимательно записываете то, что я говорю в эфире. Я много раз говорил, что политика и спорт смешивать нельзя, а вот войну и спорт еще как можно и нужно. И страна, которая является агрессором, Господи ты Боже мой, не имеет права участвовать в международных спортивных соревнованиях. Палестина никаким агрессором не является, палестинская автономия. Поэтому я не знаю, зачем ее сюда примешали. Иран ответственен за смерти своих собственных граждан. Но вам любой человек скажет и в том же ФИФА, что это их внутреннее дело. Они ни на кого не нападали. Сам Иран. Вот и вся разница. Как бы нас это ни возмущало. Дальше. Марк 1. Извините за третье сообщение. Ты опять лоханулся, Михалыч. Марк Фишман не жил в Израиле, а приезжал только. Ты перепутал с кем-то другим. Ну, кто-то жил, приезжал, кто-то жил в Израиле. Из них. Марк 1. Значит, послушайте. Где я смотрю ваши предыдущие сообщения. Ну, вы как-то рассуждаете, пишете через меня к нашим слушателям рассуждения там о НАТО, о Хексите, Визите, Иран и так далее, что Нетаньяху оговорился. Я как бы как-то на вас реагирую. И вдруг я вижу, что вы мне пишете: «Ты опять лоханулся, Михалыч». Не кажется ли это вам при общении в публичном пространстве слишком грубой формой общения? Не показалось вам? Или у вас это нормально, уважаемый Марк-1? Я могу перепутать что-то и ошибиться что-то. Даже Нетаньяху может перепутать и ошибиться. А я уж тем более. Писать «лоханулся». Мне кажется, это не ваш стиль. У меня такое впечатление, что вы интеллигентный человек. Или я ошибаюсь? Мне кажется, должна быть какая-то ответственность перед тем, что ты пишешь или говоришь в публичном пространстве. Сержант во втором сообщении пишет нам вот, что всегда умиляюсь, когда некоторые думают, что, использовав термин «вымышленный палестинский народ», этот народ завтра исчезнет. Наивные, как у Раневской. Странно же, «же» есть, а слова нет. То есть «же» — это часть тела одна. Ну, я тоже. Мы можем говорить, что нет такого народа палестинца. Вообще нет, никогда не было. Только те, кто так говорят, должны нам сказать, куда девать 5 миллионов палестинцев вокруг нас. Причем это палестинское государство признали, по-моему, 150 государств мира уже вообще. Мы можем продолжать говорить, что их нет, не существует. И идти против всего мира. У евреев были претенденты, когда они шли против гораздо более мощных государственных административных образований, например, Римской империи. Заканчивалось это плохо в еврейской истории. Сейчас, видимо, есть тоже у нас отчаянные головы, которые думают, что мы можем долго идти против всего мира. Я говорю, что идти можем, но недолго. Так не получится. Ёлка ставит музыкальную точку в первом части программы PM.
1: Все, что знаю я, оно со мной.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: Реклама.
1: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мада Неймания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: Center Car Azur.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин 41.
4: Футбольный вечер начинается в Мада Неймане. Чебуреки 29,90 за 600 граммов. Семечки подсолнечные «Мартин» 2 пачки за 16,90. Пиво Волковской пивоварни 10,90. Пиво «Голд Стар» и «Макаби» 3 банки за 19,90.
9: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мада Неймане. Болейте вкусно!
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Военный министр Пит Хексет отменил визит в Израиль. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военный министр США Пит Хексет в связи с обострением ситуации в районе Персидского залива отменил запланированный на сегодня визит в Израиль. Об этом стало известно после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном. Планировалось, что он проведет встречу с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем для обсуждения вопросов региональной безопасности, военного сотрудничества и стратегического планирования. Визит связывали с принципиальными разногласиями между Израилем и США в вопросе о поставках Турции новейших боевых самолетов F-35. Израиль выступает категорически против усиления государства, лидеры которого занимают непримиримую антиизраильскую позицию. Ранее сегодня на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном фактически больше не действует. Пресс-служба полиции сообщила, что этим утром на КПП при въезде в промышленную зону Мишор-Адумим была задержана 45-летняя жительница деревни Эйна-Султан в палестинской автономии, пытавшаяся пронести нож. Около 6 утра поступило сообщение об обнаружении ножа в ходе проверки безопасности. При просмотре записей с камер наблюдения была замечена женщина, бросившая нож в кусты. На место прибыли бойцы ЯСАМ, другие полицейские и пограничники. Подозреваемая, работающая в одном из предприятий промышленной зоны Мишор-Адумим, Шурадумим была задержана. Глава партии Дегеля Тора Моше Гафни этим утром довел до сведения премьера Нетаньяху, что не согласится ни на какие изменения в тексте основного закона об изучении Торы, который был неделю назад одобрен Кнессетом в первом чтении. В том случае, если это будет сделано, партия вновь угрожает не голосовать за нужные Ликуду законы. Заявление прозвучало в ответ на заключение юридического советника Кнессета Сагид Афик о проблемном звучании некоторых формулировок. В частности, она потребовала письменно уточнить, что основной закон об изучении Торы носит лишь декларативный характер и не влияет на распределение льгот между учащимися ЕШИВ и теми, кто служит в армии. Одновременно в Ликуде заявили, что рассматривают возможность внести в документ оговорки о важности армейской службы. Европейское агентство безопасности полетов сообщило авиакомпаниям, что на период до 31 августа им следует избегать воздушного пространства Ирана, Ирака и Ливана в связи с опасностью военной эскалации. В то же время было принято решение не продлевать более широкое предупреждение, истекающее 8 июля, то есть сегодня. Оно говорит о необходимости осторожности при полете над Израилем, Ливаном, Иорданией, Бахрейном, Кувейтом, Катаром, Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе сейчас 28 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 31, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Billy Joel. Matter of Trust. Так называется его песня, которая прозвучала сейчас. 8 минут 14-го, 8 июля. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Программа PM, вторая половина. Идем дальше. Напомню, как всегда, в начале второго часа я напоминаю, что для сообщений в сегодняшнюю программу у вас осталось 22-23 минуты. И предлагаю воспользоваться, поделиться чем-нибудь, не нарушая наших правил. Делиться можно или в Фейсбуке на странице программы, или отправив сообщение на наш номер в WhatsApp 054-2070-800. 054-2070-800. Так, сообщение. Тут кое-что прилетело. Голосовой. Мне кажется, что это наш любимый Дизингов, который любит портить нам настроение. Вот у него есть такая особенность, он в своих сообщениях исключительно занимается тем, что портит настроение нам и заодно себе, мне кажется, что вообще вредно для здоровья. Я ему уже это говорил, но он как-то за своим здоровьем не следит. Правильно ли я предсказываю сегодня? Давайте послушаем.
1: Ах, вы наш голубь мира! Вы пытаетесь палестинскую автономию выгородить? Так у меня есть для вас новости. Они участвовали 7 октября тоже. Они были инфильтрированы заранее и участвовали вместе с хамасниками. Так что не надо вводить в заблуждение и облагораживать убийц из палестинской автономии. Будьте здоровы, но я вам не желаю с ними встречаться тоже. И не надо выгораживать палестинскую автономию. Это то же самое, что и Хамас. Их цель – уничтожить государство Израиль. Дизингов передает вам привет.
0: Спасибо за привет, уважаемый Дизингов. То, о чем вы говорите, нигде такой информации я не встречал. Но у вас, как у поклонника Итамара Бен-Гвира, видимо, свои источники информации. Мы берем в пример только с демократической Украины, которые повесили Конституцию той же Украины на гвоздики в Шарутиме. А, Львовский Рагуль. Ой, зачем я прочитал ваше сообщение? Я же говорил, что я не буду читать. Это я разогнался просто. В следующий раз вы у меня входите в количество единиц радиослушателей, чьи сообщения я буду прочитывать до того, как, чтобы вводить против них административные меры, которых я много раз предупреждал. Платон. Конечно, в России много недостатков. Я даже вам могу их перечислить. Но почему за недостатки в России она получает от людей, которых их не меньше? Как насчет начать с себя, Павел, например, с Первого радио? Или у вас их нет? Платон поставил на одну полку недостатки Первого радио и недостатки государства под названием Россия, на счету которого кровь сотен тысяч людей. Насколько я знаю, мы пока еще никого не убивали, хотя некоторые мои коллеги, судя по их настроениям, хотели бы кого-нибудь грохнуть. Тихий. Второе сообщение хочу посвятить главным судьям. С каждой игрой они все больше и больше испытывают психологическое давление и от игроков, и от тренеров. Для примера, вчера он дал горчичник тренеру Египта и красную помощнику. Дальше будет еще жарче. Всем желаю здоровья и хорошего дня. То есть я только на ходу догадался, что горчичник – это желтая карточка, а красная его поможет. Слушайте, когда судья, вот после, я тоже, между прочим, об этом подумал, когда там какая-то спорная ситуация, судья идет, смотрит телевизор. Уважаемые товарищи, я хотел сказать женщины, но, наверное, есть и мужчины, которые вообще не интересуются футболом, и случайно взглянув на какой-то фрагмент матча, они видят, как судья посреди матча выбегает с поля и бежит смотреть телевизор. Наверное, там что-то интересное показывают, он не может пропустить, из-за этого останавливает игру. Так вот, когда он выходит после просмотра телевизора, и на весь стадион, обратите внимание, новшество в этом чемпионате. Во-первых, нам какие-то критические моменты показывают с камеры судьи, как он это видел. А во-вторых, он объявляет на весь стадион, фактически на весь мир, свое решение. Пенальти, нет пенальти, отменить гол, засчитать гол. Это какая нагрузка на этого человека психологическая? А? Это железные люди должны быть там, мне кажется, судьи на чемпионате мира. Так. Дальше. Так. Так. Игорь Яв. Это еще один человек, зациклен на одной теме. Но так как иногда он пытается умело ее обходить, не затрагивая тему конкретно Украины и России, я сегодня прочту его, хотя он тоже у нас под замком. Ну вот, опять ведущий высказал свое мнение об отношении к стране, которая совершает агрессию, нападает на другую страну. Вот только снова он не смог перебороть себя и назвать эти страны. Или США не нападали на Иран, я не говорю о более ранних нападениях на другие страны. Или Израиль не напал на Сирию и не оккупировал часть ее территории. Ой, я все время забываю, что страной агрессора может быть только одна страна, а все остальные — это другое, и во всем виноваты федеральные каналы. Слушайте, так как я нахожусь в позиции убежден в том, что давно всем все ясно, я даже не буду отвечать Игорю из Яффо. Это один из тех людей, который тем или иным образом пытается оправдать агрессию России. Точка. Говорить на эту тему, я считаю, излишним. Марк Тишман, он еврей из Дагестана, и он не поддерживает российскую агрессию. И никогда не поддерживал. Илья Алматинский. Слушайте, уважаемые радиослушатели, у вас совершенно противоречивое мнение по поводу позиции Марка Тишмана. Что делать, а мне куда деваться при этом? Павел Михайлович, вы тоже говорите. Ваш друг Росковский сейчас там находится, вы сказали, подлец кушает там, что на праздник. А слово «лох» вы тоже считаете не литературным и не цензурным, хотя употребляемое в медийном пространстве. Дед Федя. Уважаемый дед Федя, слово «подлец», «мерзавец» и «сволочь» я употребляю в отношении тех людей, в которыми у меня есть какие-то доверительные отношения, и они знают, почему я это употребляю. Что это совсем не осуждение какое-то. Я употребляю это к тем людям, которые, я знаю, воспринимают это правильно. А когда незнакомый человек в публичном пространстве говорит про другого «лох» или «лоханулся», я считаю, уважаемый дед Федя, что это неправильно. Это выходит за рамки цивилизованной дискуссии. Вот у меня вот такое мнение, представляете? Видимо, отличное от вашего. У меня есть ряд близких мне людей, причем самых близких, которые я периодически зову подлецами и мерзавцами. Например, если кто-то близкий мне съест целиком шоколадку и не поделится, он точно мерзавец. Вот точно, я вам говорю, точно мерзавец. И Игорь Красковский относится к тому ряду людей, которые знают, что если я сказал про него «подлец», он находится в магазине «Лисеевский», это означает, что я просто-напросто ему завидую. Вот и все. Игорь, привет.
2: Да, Павел Михайлович, завидуете молча, могу вам сказать.
0: Не выдержал, высказался, представляешь? Тут.
2: Я сегодня в гастрономии «Елисеевский» и в Ашкелоне на улице Эликоин 41, где происходит сегодня празднование первого дня рождения гастронома «Елисеевского» в этом городе. Потрясающе. Только сегодня праздничные скидки и цены, которые всех вас приятно удивят. Живая музыка, беспроигрышная лотерея, праздничная атмосфера. Все же день рождения, поэтому приезжайте всей семьей. Эликоин 41, Ашкелон. И вот несколько примеров цен, которые мы подготовили, друзья, для вас. Пельмени классические, 19,90 за килограмм. Креветки свежемороженые, 19,90 за полкило. Филе Амнон свежемороженое, 9,90 за килограмм. Сельдь малосольная, 2,90 за 100 граммов. Икра красная Лемберг, 2 баночки по 90 граммов, всего лишь за 49,90. Паргит куриный, 2 килограмма, 49,90. Курица целая, друзья, 14,90 за килограмм. Ну а пиво баночное в ассортименте, пол-литровые баночки, 3 штуки за 14,90. Внимание, содержит алкоголь, стоит воздержаться от чрезмерного употребления. Ну, теперь вы понимаете, что нужно ехать в гастроном «Елисеевский», улица Эликоин, 41 в Ашкелоне. Разделите с нами вкус праздника. Павел Михайлович, вы тоже, конечно, приглашены, естественно.
0: Игорь, спасибо, всего доброго. Всем пока. Приятного аппетита, бай-бай.
3: Реклама.
4: Туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
3: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
5: Мы живем в самой спортивной стране мира.
6: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
7: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
6: Это немыслимо. Почти.
7: Согласен.
5: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
7: Элли Швидлер.
6: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
5: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
7: Редко, но метко. Да.
0: Топ-спорт с 2 до 3 часов сегодня, 2 часа после новостей. Идем дальше с вашими сообщениями. Лопух. Ну, здравствуй, дорогой дядюшка Паш. Был вчера в Машаве Штулим на конской ферме. Ходил, гладил коней и кобылы. На моих глазах один красавец сделал то, откуда пошла поговорка «навалил как конь». Про вторую поговорку ничего не могу сказать, ни в коня корм, лопух. То есть ваше главное впечатление о пребывании на конской ферме – это вот это. И вы с нами им поделились. Правильно, напомню? То, что вы запомнили. Окей. Так, Эдуард. Практически все певцы и артисты в зловещей империи России преданы властному режиму. Кто был не согласен с режимом, того заставили, иначе они не могли бы нигде работать или были бы арестованы на долгий срок. Тишман вообще придворный певец и приспособление. Такие же, как и Полина Гагарина, Сергей Лазарев, в общем, все артисты. В частности, и Ёлка, предательница Украины. Это печально. Пожелаем себе победы над всеми внутренними и внешними врагами. Тишман приспособленец ранее допустил ошибку в этом слове. Эдуард написал. Эдуард причесал одной гребенкой всех музыкантов России. Вообще всех. Я против таких обобщений. Вацлав, да, вчера на матче Аргентина-Египет я поволновался. Слава Украине. Каким образом вы сюда Украину-то пристегнули, Вацлав? Ира, видимо, у Дизингофа снова проблемы в семье. Спасаем его от скандала с женой? Я не знаю, он делится с нами только плохими какими-то вещами. Что у него там в личной жизни происходит, я могу только догадываться. Так. Марк Оригинал, после моих просьб начинать писать нам не стихами, а прозой, по-моему, сегодня попробовал. Друзья, вчера был день выгула черепахи. Так что, пожалуйста, те, у кого есть черепашка, хотя бы только сегодня погуляйте с ней в бивакашах Хаверим Якорим. Мы все живем своей жизнью, ходим по интересным местам, но знаете что? Это несправедливо, ведь бедняжки-черепашки совершенно не видят мира, а ведь им так все интересно. И сегодня именно тот день, когда вы гуляете черепашкой по полям, лесам и огородам, подарите им кусочек солнца, свободу и природу. Спасибо, Марк Оригинал. Он считает, что черепашки хотят увидеть мир, а те, у кого они живут дома, им это не позволяет делать. Голосовое сообщение от кого-то. Слушаем.
8: Всем доброго дня. Леон Аждотский. У меня вопрос такой просто. Я не совсем понял, может, кто-то объяснит. Вот этот закон, который они продвигают, даже не закон, а как бы положение такое, чтобы ограничить аресты уклонистов. А он как будет работать этот? То есть, если, допустим, мой ребенок не захочет пойти, его тоже никто не будет, да, ловить и это самое, сажать? Или это только для членов партии?
0: Ну, в общем, да, не для членов, а для избирателей партии. Значит, уважаемый радиослушатель, этот вопрос появляется у любого здравомыслящего человека. А только учащихся ешив не будут задерживать, если они не будут являться по повестке. А остальных граждан нашей страны, если он не явится по повестке, будут арестовывать? Судя по такому закону, да. И ясно, что этот, как и многие другие законы, которые Кнессет сейчас пытается провести до того, как он войдет в предвыборную кампанию, будут зарублены богатством. И богатство опять станет врагом, хунтой, которые не дают работать избранному правительству. А почему он будет зарублен? Потому что он создает неравноправие в отношении нас, граждан. И этот закон в частности. Так. Пемчик, спасибо за шикарный хит от Билли Джоэла, пишет Игорь из Раананы. По поводу Тишмана, он за Руссию подлец и мерзавец. Игорь Раанана. Слушайте, ну подлец и мерзавец, это, мне кажется, человеческие качества все-таки, а не политические. Игорь Рано. Вот у нас против Тишмана, по-моему, трое, один за. В России недостатков всегда было и есть, и только два. Дороги и дураки, Леонард. То есть вы считаете, что в других странах дураков нет, что ли, Леонард? Было понятно, что Иран плюнет Трампу в лицо. Смотрите, было понятно, вот мне, например, что вы не подписались. Если вы продолжите не подписываться, я перестану читать ваши сообщения. А еще мне было понятно, что Иран остался тем же режимом, каким и был. И свои планы, намерения и так далее он никуда не денет. И с ними он останется. И мы сейчас в какой-то степени видим подтверждение этому. Во что все это выльется дальше, я не знаю. Доброго дня, Павел. Вчера в инете увидел фото виллы в Майами, купленной Сарой Нетаньяху. Вилла понравилась, а кто ее купил? Нет, Аленка. Ну, уважаемая Аленка, чтобы такую информацию писать, должно быть подтверждение какое-то. Что это та самая вилла, что ее купила Сара Нетаньяху из нескольких источников и так далее. Вот я всегда призываю наших радиослушателей, вещи, которые непроверенные, не присылайте нам в эфир, хоть вам и хочется, очень хочется в это поверить. Мне просто приходится тогда охлаждать такие вещи, что это, по-моему, пока недостоверная информация. Может, да, а может и нет. Павел Михайлович, извините за третье сообщение, но вы как Штирлиц, вывернулись из положения, подставив профессора Плешнера. Класс. Это кто? Дед Федя. Не нарушайте наши правила, пожалуйста. Михаил, мы сегодня слушали его голосовое сообщение, прислал второе голосовое, слушаем.
9: Штирлиц, Павел, хочу поделиться радостным событием моей жизни. Мой внук Итай, которому 16,5 лет, завоевал второе место по вольной борьбе в тяжелом весе на Кобиаде. Горжусь и люблю его.
0: Во-первых, я прошу прощения, почему я назвал Штирлица Михаилом, не знаю. Вырвалось. Значит, вас, уважаемый Штирлиц, я поздравляю. Ну, это супер. Вот ты когда гордишься детьми и внуками, когда они такого добиваются. Вы знаете, у меня есть одно такое предложение, которое я периодически говорю, когда общаюсь со своими знакомыми. Эта страна должна быть благодарна нам за детей, которых мы сюда привезли. Ну, а потом уже и за внуков. Когда ты глядишь на успехи, как они учатся в университетах, как они добиваются чего-то на своих профессиях и так далее, страна должна быть благодарна. Мы должны быть благодарны стране, что она нас приняла, а она должна быть благодарна за вот то поколение прекрасное, которое тут растет. Хороший каньон Дизингов, улица красивая, а вот человек под этим ником неприятный, Наталья. Смотрите, он упорно пытается создать о себе впечатление неприятного человека. Хотя, может быть, в общении он человек приятный. Но вот он исключительно сел на одну тему. Предателей, крыс, палестинцев, террористов, Хамаса. И вообще, и создает о себе такое впечатление, что он человек неприятный. Добрый день. Скоро совсем не останется русских певцов, которые бы остались непричастны к поддержке России войны против Украины. В 22-м году Тишман принял участие в патриотическом марафоне «За Россию» с буквой «Z» в поддержку специальной военной операции «Сплошные разочарования Юлия». Люди, которые поддерживают Путина, они же одни и те же. Зачем вы даете им трибуну? Почему нельзя оградить нас от этой пропаганды? Может, им и деньги платят за это, а мы должны это слушать? Если человек сравнивает атаку России на Украину с атакой США на Иран, зачем он здесь нужен? Это враг. Депортировать нафиг, требует Валентина. Но, Валентина, у нас за мысли и слова пока еще не депортируют. За дела, может быть, за слова и мысли нет. Есть у нас несколько человек. Платона один из них, который ищет недостатки у Америки, у США, в Украине и так далее. Для меня, я уже говорил, он тем самым поддерживает Россию. Агрессора. Здесь играем, здесь не играем. Здесь жирное пятно, это пропускаем. Вот так и с агрессией. Это хорошее, а это нехорошее у ведущего. Львовский Рагуль. Да что ж такое? Зачем я прочитал опять Львовского Рагуля? Это еще один человек, который ищет недостатки у США, Европы, Украины и тем самым защищает Россию. Вацлав, кто такой Тишман? Шамана знаю, он недавно свои трусы показывал. Кто фашист, как Тишман, он как раз как человек, подлец и мерзавец. Это не политика, это война. Игорь Ранана. Игорь Ранана настаивает на таких определениях человеческих качеств господина Тишмана. Господа, постарайтесь выйти из политического пике. Количество травмированных в этом году превышает все рекорды. Главное — психическое здоровье, остальное приложится. Дворник. Окей. Тиквашеш продолжает музыкальную часть нашего эфира. Акаба и Садера Таколь. То есть Кадош Баруху. Всевышний приведет все в порядок, считают они. Атиквашеш.

0: позывные загадки прозвучали. Значит, я загадываю загадку. Итак, загадка актуальная, уважаемые радиослушатели. Считайте это подсказкой. В 1962 году одна чилийская газета разместила объявление, ну, оно было в какой-то степени шуточное, но уж вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Объявление такого содержания: срочно требуется человек, владеющий приемами дзюдо, имеющий опыт обращения с дикими животными, искусный стрелок, одинокий, у которого застрахована жизнь. Вопрос: кого искала газета по этому объявлению? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 0752-891. 0752-891. Человек, владеющий приемами дзюдо, имеющий опыт обращения с дикими животными, искусный стрелок, одинокий, у которого застрахована жизнь. Это было в 62-м году в Чили. Объявление в чилийской газете. Кого искала это объявление? Это было, конечно же, в какой-то степени шуточное объявление. Но, может быть, только в какой-то степени, сказал бы я. Так. Ответы принимаем только по телефону 0752-891. Так, читаю дальше. А я тоже люблю петь, но сугубо индивидуально и в душе. Пою вроде хорошо, но жена и дочь с этим не согласны. Увы. Это Слава нам написал. Слушайте, жаль, что не согласна. Возможно, они гасят карьеру вашу как исполнителя. Наоборот, пусть поддерживают вас. Пусть один раз для разнообразия, когда вы выйдете из душа, скажут: «Ой, как ты, Слава, хорошо пел! Мы теперь всегда будем стоять у двери в ванной, когда ты пойдешь в душ, чтобы слушать твое исполнение». Валентина, восклицательный знак, объяснитесь, восклицательный знак, П, точка, пошляк, точка. Ничего не понял. Ничего не понял. Голосовое сообщение от кого-то. А, тот же Дизингов. Так, давайте послушаем. Попытается ли Дизингов исправить впечатление о себе и улучшить наше настроение в своем втором сообщении? Подождите, он даже два прислал, но одно какое-то короткое. Итак, вот.
1: Здесь девушка сказала, что я неприятный тип. Я могу быть неприятным только потому, что с нами живут предатели, на руках которых кровь наших детей, кровь наших сограждан. 7 октября они пытались свергнуть Биби, используя Хамас и убийство наших граждан. Как я могу быть приятным, когда они дышат с нами одним воздухом? Их надо судить и сажать. Так что я не могу быть приятным, когда они с нами живут рядом. Будьте здоровы. И да, жена благодарит Маргуляна за отдушину, куда я могу выплеснуть свой гнев. Спасибо, Маргулян.
0: А уже не первый раз супруга господина Дизингова благодарит меня за отдушину. Значит, уважаемый Дизингов, когда, как вы нам прочите, Итамар Бен-Гвир станет премьер-министром, тогда этих предателей, которые дышат с нами одним воздухом, мы будем судить. Государство будет судить. Так. Тут что-то у меня тут прилетело. Значит, мы проходим сейчас, господа, дедлайн отправки сообщений. Учтите это. Все, больше сегодня сообщений не нужны. У нас есть звонки. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Я думаю, что...
0: Ой, слушайте, вы пропадаете. Как вас зовут?
2: Инга.
0: Инга, чуть погромче, пожалуйста. Слушаем вас, Инга.
2: Я думаю, что они стали футболистами.
0: Футболистом?
2: Да.
0: То есть, чтобы был футболист одинокий, застрахован?
2: Все команды.
0: Что, вы думаете, не хватало футболистов, что ли?
2: Ну, такого, чтобы он обладал такими
0: качествами. Инга, ваш ответ не верен, но мне нравится ход ваших мыслей, Инга.
2: Вы сказали, актуально.
0: Поэтому я говорю, что мне нравится ход ваших мыслей. Давайте послушаем. Я буду искать более точный ответ на мой вопрос. Да, да. Вам спасибо за попытку. Мы идем дальше. Алло.
3: Да, здрасте.
0: Здрасте, вы кто?
3: Я Давид.
0: Слушаем вас, Давид.
3: Я думаю, это они искали учителя физкультуры в школу.
0: А, да, вот такие качества? Со школьниками по-другому нельзя, вы хотите сказать?
3: Уверен.
0: Нет, ну школьники тоже разные бывают. Ну что ж вы так их прям про них. Нет, Давид.
3: Поэтому надо там разные навыки.
0: Да. А, Давид, нет, они искали кого-то другого. Спасибо вам большое за попытку. Идем дальше. Алло.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
4: Это Леонард.
0: Леонард. Слушаем вас.
4: Если я правильно помню, то мне кажется, что эта газета, у нее была вакансия на должность репортера. И они искали себе таким вот образом
0: репортера. Репортера искали в свой штат. Нет, вы помните неправильно. Они искали кого-то другого. Спасибо вам за попытку. Да хотя для репортера такие качества, наверное, тоже важны, которые я перечислил. Алло.
5: Добрый день.
0: Как вас зовут?
5: Роман.
0: Слушаем вас.
5: Судью.
0: Какого судью? В какой суд? Верховный, окружной, мировой?
5: Спортивный, футбольный.
0: Судью? Футбольного, Роман?
5: Да.
0: Так. Значит, господа, правильный ответ, который нам фактически сделал Роман. А почему вы так решили, Роман?
5: Футболистами по-другому нельзя.
0: Вот, кто-то считает со школьниками, а кто-то с футболистами. Дело, во-первых, я сказал, была подсказка, что это актуальный вопрос. И Инга, которая нам отвечала, уловила это и выстрелила почти правильно. Только она сказала футболистов, а речь шла о судье, который должен быть судить. Еще подсказка была, но правда это кто помнит, что в 62-м году был чемпионат мира по футболу в Чили. И это опубликовала чилийская газета. Они искали судью, который судил бы финальный матч чемпионата мира между Бразилией и Чехословакией. Там по-другому нельзя, наверное. Приемы дзюдо, общение с дикими животными, искусственный стрелок, застрахованные жизнью одинокие, на всякий случай, чтобы не убили. Финальный матч был Бразилия-Чехословакия. Кстати, знаете, какого судью нашли на этот матч? Советского. Николай Латышев был, судил этот матч. Бразилия выиграла 3-1 тогда. Это был 62-й год. Но ваш ответ

0: делает. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
6: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
5: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
9: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
5: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм, всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эли Коэн, 41.
7: Реклама.
10: Первое радио.
11: Заявка Романа. Машина времени. Разговор в поезде.

нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил, задаваться не надо, как сядем в него, так и сойдем. А первый кричал, нам открыта дорога на много-намного лет. Второй отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. Кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Илья написал нам вот, что когда израильские политики пытаются выдать очевидный провал за достижение или уйти от ответственности, наш уважаемый ведущий включает режим адвоката дьявола. Он раскладывает их официальные заявления по полочкам с хирургической точностью. С уважением, Илья. По скриптум. Если бы я был карикатуристом, то уважаемый Павел Михайлович изобразил бы эквилибристом в цирке, который жонглирует очень ловко словами. Слушайте, ну у меня работа жонглировать словами, но что по поводу политиков, это какие-то общие слова, я даже не знаю, что вы имеете в виду. Мне нужен конкретный пример, тогда я мог бы как-то возразить. Голосовые сообщения еще прислал кто-то, слушаем.
1: Боша 68. Сейчас еду с рыбалки, волны, правда, сильно большие, на телевизии наловил. Сейчас предстоит очень долго ее чистить, ну, может, под 100 штук поймал. Так что... рыбаку из Афулы, привет, пускай не волнуется, рыба есть, с куриные сердечки и вперед, 10 метров от берега, даже если при сильно большой волне, там где песочек, наловит и будет ему счастье. Всем удачи.
0: Удачный рыбак, но мне, вы знаете, мне кажется, что рыбаку из Афулы важно, чтобы у него была партнерша на рыбалке. Ему одному скучно, рыба не клюет, как он считает. Но Гоша прислал второе сообщение, слушаем.
1: Еще продолжение. Если кто выиграет загадку, пускай закажет Black Snake. Все знают White Snake, а пускай закажут Black Snake. Или есть такая группа 6-61. Тоже хорошая вещь. Душевная музыка. А Дизенгоф не симпатичен. Пускай гнет свою линию, как и антиарсоват, тоже молодец. Всем привет.
0: Слушайте, ну пускай гнет, но ну, не в каждом же сообщении одно и то же. Ну, у него он просто подсел на одно и то же. Уже заранее можно сказать, что скажет Дизенгоф. Ну, это же неинтересно. Еще одно голосовое, что-то вы как-то разошлись, но оно длинное, минута 19, и поэтому я вполне возможно его обрежу. Слушаем.
2: Друзья мои, я очень давно слушаю радио, я первый раз посылаю голосовое сообщение, но я хотел бы сказать, я вижу, что как только какой-то человек из России, может быть, он поддерживает, может быть, не поддерживает, но не факт, что-то попадает на радио, сразу находится... часть слушателей, которые начинают нападать, он россиянин, он поддерживает. Это не важно, человек поет он или он бизнесмен. Может быть, он не согласен, но он житель России. Это не значит, что он плохой. Например, если человек бизнесмен, хочет жить нормально, делает, например, хороший майонез и хочет его продать. И сразу найдутся люди, которые скажут, он... бизнесмен, на его налоги покупается оружие и так далее, но это последнее, что он хочет, и он, может быть, даже не хочет этого. Но вот такая реалия жизни в России, что вполне возможно, у человека есть семья, он как-то должен подстраиваться, придерживаться, он не может, может быть, нету сил у него это сказать, это во всеуслышание, что он вот не поддерживает, боится последствий. Это не значит, что он плохой. С уважением назовусь Добрый Крокодил.
0: Добрый Крокодил, из уважения к вам, из того, что вы прислали первый раз нам голосовое сообщение, я не стал его резать, хотя наша норма — это полминуты, а у вас минута 19 было. Какие замечательные слова у песни. Я баба, канапа, иншалла, алла бабалла. Хаим Нахман Бялик переворачивается в гробу. Извините, что не держался и послал третий антирсоват. Надо сдерживаться, антирсоват. Вацлав, у Вуди Аллена есть фильм про чувака, который мог отлично петь только в душе. И в театре, и на сцене он пел также в смонтированной ванной комнате. Мне жена запрещает петь караоке. Думаю, завидует. Ник Сёрф написал. Ведущий, как вы думаете, какая была бы реакция мирового сообщества, если бы вместо Трампа в ФИФА позвонил бы Путин? Мировое сообщество возмутилось бы, я думаю.
3: Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41. Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво в Израиле. Forever Tango – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм, всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
12: Реклама.
0: Так, кто-то из радиослушателей прислал нам такую пародию на футбольную тему высказываний Трампа. Правда, она на иврите. У меня к вам просьба. Значит, во-первых, вы не подписались, я не знаю, как к вам обращаться. Во-вторых, попробуйте писать нам по-русски или заведите в Google Translate, потому что когда на иврите я должен прочитать, я должен перевести, а времени нет, тем более, что вы прислали уже после дедлайн в 13.36. Но смысл этой пародии такой. Высказывание Трампа после победы 4-1 Бельгии над Соединенными Штатами. Мы победили Бельгию, мы разгромили их сборную, у них больше нету сборной, наш мяч Мондиаля самый лучший. Значит, мы договорились, что кубок отдадут нам. Если не отдадут, мы знаем, где он находится. И мы его все равно получим. Ведутся хорошие переговоры с бельгийцами и так далее. Вот в этом стиле такая пародия по поводу на футбольную тему, пародия высказывания Трампа в отношении Ирана, конечно. 15 лет езжу по трассе 6 и только что узнал, что она платная. Вчера пришла квитанция за 15 лет. Пора сваливать с этой страны. Соковыжималка всю кровь высасывает айсберг. Айсберг, извините, по-моему, вы единственный человек в стране, который не знал, что 6 шоссе платное. Вот вы единственный человек в стране. Я не знаю, почему вы спустя 15 лет только получили первый счет. Может, он приходил куда-то по другому адресу или еще куда-то. Кто-то прислал лайк, в честь чего не знаю. Надеюсь, что настоящий Дизингов не был столь туп, дворник. Значит, дворник, будете оскорблять наших радиослушателей, на вас будут наложены административные санкции. Доброго всем дня, извините, не смог сдержаться, когда моя жена поет в душе, я вообще выхожу на балкон покурить, чтобы соседи не думали, что я над ней издеваюсь. С уважением, Михаил из Рамадгана. Я думал, что продолжение будет, я выхожу на балкон, чтобы соседи не думали, что это я пою. А оказывается, она так поет, что соседи могут подумать, что вы над ней издеваетесь. Слушайте, я считаю, что когда человек в душе поет, это хороший признак. Это хороший признак. Значит, у него в жизни все хорошо. Хорошее настроение, есть энергии какие-то положительные и так далее. Это хорошо, это надо приветствовать вообще. Как бы у него ни получалось петь. Вот такое мое мнение по поводу человека, поющего в душе. Так. По-моему, я тут прочитал все, что увидел, господа. То есть прочитал все сообщения, которые были. Будем выходить на финишную прямую нашей сегодняшней программы и уступать студию спортсменам. попробуй не уступи им студию, понимаешь? Говорят.

Веселые ребята, Алешкина любовь. Все на этом, господа. Всем спасибо за внимание. Футбольным болельщикам дальнейших переживаний и эмоций. Сегодня, по-моему, матча нет, но завтра будут. За рулем спокойствие, к близким терпение, даже если они ужасно поют в душе. Услышимся всего. Топ-спорт в 2 часа после новостей. Кричевский, Швидер подведут итоги этой спортивной недели.

0: реклама.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн, 41.
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева. 9.
12: ДАКС в Ришон-ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн, 41.
13: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эликоэн, 21, напротив Академического колледжа.
0: Реклама.
14: Новости.

0: Хаца ликвидировал командира Нукбы, участвовавшего в нападении на кибуц Нерим 7 октября. Подробнее через несколько секунд. 14 часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вчера на юге сектора Газа был ликвидирован Мухаммед Имад Абдурахман Абу Таима, командир звена Нукбы военного крыла террористической организации «Хамас». Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЦАЛЯ. По ее данным, во время резни 7 октября Абу Таима участвовал в нападении на кибуц Нерим. В последнее время Абу Таима занимался поддержанием боеготовности боевиков и пытался вербовать новых террористов в «Хамас». Министр войны США Пит Хексет отменил планировавшийся в среду визит в Израиле за новой эскалацией напряженности в отношениях с Ираном, сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильские источники. По их словам, Хексет должен был совершить свой первый официальный визит в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром Бениамином Нетаньяу и министром обороны Израилем Кацем. Он также планировал посетить базы ВВС Израиля. Визит был отменен сегодня утром, несмотря на уже ведущуюся подготовку, отметили источники. Одной из целей визита Хексет это было развеять опасения Израиля по поводу возможной продажи Турции истребителей-невидимок пятого поколения F-35, о которой президент США Дональд Трамп заявил во время проходящего саммита НАТО в Анкаре. Президент Дональд Трамп заявил о прекращении торговых отношений с Испанией, резко раскритиковав страну за ее участие в деятельности НАТО. Выступая в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, американский лидер назвал Испанию ужасным партнером Альянса. «Испания – ужасный партнер в НАТО. Они не участвуют, они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией», – сказал Трамп. По его словам, он распорядился, чтобы министр финансов США Скотт Бессент немедленно прекратил торговлю с Испанией. Национальное собрание Франции большинством в 313 голосов против 199 поддержало новый законопроект, регулирующий правила применения огнестрельного оружия силовиками. Как сообщает агентство Рейтер, предложенная норма вводит юридическое предположение о том, что открывший огонь сотрудник полиции действовал строго в рамках закона, пока не доказано обратное. Для окончательного вступления закона в силу документ должен пройти голосование в Верхней палате парламента. Сторонники данной инициативы заявляют, что это необходимая мера защиты для сотрудников, ежедневно рискующих жизнью в опасных условиях. Оппоненты законопроекта утверждают, что нововведение фактически гарантирует полиции безнаказанность. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 31, в Эйлате 38. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский и Эли Швидлер с программой «Топспорт».
1: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Вы знаете, Эли Швидлер, да.
3: Очень приятно.
2: Очень приятно тебя тоже видеть.
3: Да.
2: Ну, Флориан Балагун стал какое-то время самой известной футбольной персоной в мире. Где там Месси, где там Рональдо, где там Мбаппе с Холландом? Они все там курили бамбук, потому что все, что говорилось, то, о чем обсуждалось, было связано с Флорианом Балагуном. Но бельгийцы выиграли у американцев, собственно говоря, и вопрос Балагуна как бы отпал сам собой.
3: Да.
2: Но тем не менее, и это надо четко сказать, красная карточка Джани Инфантино была на самом деле получена. Это была самая настоящая красная карточка. И я думаю, мы не будем сейчас много об этом говорить, вы все прекрасно знаете. Дональд Трамп сам заявил о том, что он, да, увидел, почему удалили этого Балагуна. Он говорил, я не знал про красные карточки вообще, но она была дана несправедливо.
3: Он не знал, что такое существует.
2: Он не знал. Он думал, это как в хоккее удаление. Там,
3: да,
2: это. Но он говорит, но это же несправедливо. Я позвонил Джани. Более того, как пишет газета Wall Street Journal, в двух словах, там были даже, это была спецоперация администрации, они, значит, искали компромат на судью, который дал красную карточку, ну и уже в конце, как вишенка на торте, это звонок Трампа, и, естественно, Инфантино сказал, да, конечно, дисквалификация будет, но через год. Ну, через год.
3: Шквальная совершенно реакция европейских клубов.
2: Да. Давай вопрос, потому что там действительно. Да. Вопрос такой. Считаете ли вы ФИФА одной из самых коррумпированных организаций в мире? Или вы можете сказать, слушай, Швидлер, слушай, Кричевский, слушай сюда. Когда тебе позвонит Трамп и о чем-то попросит про красную шапочку, то вы тоже встанете во фрунт и скажете: «Да, сэр, конечно, сэр». И не надо вот это вот по нотам.
3: А я попрошу что-то взамен.
2: Ну, смотри, Джанни Инфантино, этот парень, который...
3: Он уже получил,
2: взамен все, что можно было. 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Поэтому, пока вы разбираетесь с красной карточкой, я бы попросил тебя... Ты знаешь, ты сейчас удивишься. Забыть о красной карточке, потому что об этом будут писать наши уважаемые радиослушатели 054-2070-800.
3: Это мелочь.
2: Да, и ты знаешь, что меня поразило больше всего? На самом деле, если говорить серьезно, меня поразило поведение даже не парагвайских футболистов, даже не парагвайской сенаторши, которая оскорбляла там Мбаппе и сборную Франции. Меня поразил узбекский судья, который просто не дал ни одной желтой карточки.
3: Джамшут со свистком.
2: Не дал ни одной... Вот это мы не оскорбляем.
3: Легитимное имя, причем не узбекское.
2: Ни одной желтой карточки парагвайцам, хотя там был полный трэш. И дал три желтые карточки французам. Скажи мне.
3: Мы озвучим версию, кстати, в отношении FIFA в общих чертах. FIFA основан в 1904 году, то есть 122 года. Если бы это был ликероводочный завод, то звучало бы так: 122 года беспробудного производства. Вот они совершенствовали, они погрязли в достаточно ранней степени в всех комбинациях с перерывом на Вторую мировую. Потом
2: уже мы помним Авиланджа, Блаттера, они все.
3: Они доходят сейчас с Катаром на фоне.
2: Россией, да. Потому что там были за деньги. Мы это знаем сейчас с Катаром. Более того, я тебе скажу, я прошу прощения, но когда в 2006 году был чемпионат мира в Германии, где-то в 2010 году кто-то из немецких, что называется, ветеранов, который участвовал, он сказал: ну, конечно, мы платили. А как вы еще думаете, можно было провести чемпионат мира? То есть немцы платили, а про катарцев с россиянами, давайте помолчим.
3: Значит,
2: да.
3: Так, мы опять же вспомним матч сборной Франции с сборной Парагвая, который один единственный гол был забит с пенальти Мбаппе, причем пришлось узбекскому арбитру нехотя пойти по вызову ВАР. Там действительно был пенальти. А вот в чем суть претензий? Причем претензии такие могут быть, чтобы отправить его на энное количество лет в тюрьму. Какую ставку ты бы сделал, например, если там французы почти в полтора гола, по два гола фавориты? Но основная ставка, которую делала все планетарно, это количество предупреждений либо удалений, которые получит Парагвай. Потому что иначе они бороться с французами бы
2: это
3: не могли.
2: Это во-первых. А во-вторых, Парагвай сама по себе это очень грязная команда. Она грязно играет. Да. Поэтому, собственно говоря, когда грязная команда играет с командой намного более сильной, тут у тебя...
3: Это ожидаемо. Кстати, против Германии было... Тоже, но не до такой степени.
2: Тут как бы да.
3: Там после первого матча Мексика с Южной Африкой, когда там никакущий арбитр, вообще в основном судейство отвратительное на чемпионате мира, пока об этом не говорят.
2: У меня нету случаем. Претензий ко вчерашнему судейству, что бы ни говорили египтяне.
3: Мы к этому подойдем. Значит, тогда тут показалось три красные карточки, а чем поступило... Указание. Даже жесткие фолы можно так проходить мимо. Но показываю, когда необходимо, желтая карточка показывает. Основные ставки, которые делались планетарно, это по количеству предупреждений, быть может, удаления, но остановимся на предупреждениях, которые заработают игроки Парагвая. И там были цифры, как там, 2,5 предупреждения, 3 предупреждения под разными процентами выгоды, либо невыгоды. Вот из 29, потом посчитали, из 29 нарушений правил, как минимум 13 тянули на желтую карточку, и как минимум 3 можно рассматривать в ракурсе по удалению.
2: То есть, ты знаешь, мне это напомнило вот что. Вот смотри, ты знаешь, человек получил, что называется, золотой билет на чемпионат мира. И решил его очень дорого продать и стать миллионером. Потому что зато, если речь идет о том, что Парагвай не получит желтую карточку, поставило очень мало людей. Вот. Это значит, люди могли выиграть сотни миллионов долларов.
3: И сейчас мы придем к тому, кто в основном ставил. Эти и горные мафии, и дома...
2: Из Гонконга.
3: Горные, да, в Дальней
2: Макао,
3: Азии.
2: Да.
3: Дальней Азии. Ты знаешь, что есть такое, ставки можно сделать не только из дома, но и по ходу. И когда
2: конечно.
3: Видит, например, 55-60 минуты, нет желтых карточек, жесточайшие фолы, удары по шее, удары по коленям, провокации. И все же желтая карточка не появляется. Три карточки получили французы, что ли.
2: Да.
3: И люди продолжают, люди начинают сходить с ума, которые сделали ставку, они начинают увеличивать. Вот теперь, сколько осталось, полчаса до конца матча, поставим 1,5 карточки, и по крупным суммам карточка не вынимается. И вот эти горные дома, по предварительному подозрению, они заработали миллиарды. И вся планета, которая делала ставку, обанкротилась. Я считаю, что... наш узбекский арбитр должен был быть задержан с наручниками сразу по выходу со стадиона.
2: Как бы там ни было, пока еще никто не задержан, но мы прекрасно понимаем, что когда есть люди, которым выпадает один шанс, и они этим шансом решили...
3: Это подозрение очень-очень серьезное.
2: Нет, так оно, ты понимаешь, когда ты смотришь футбол, и если ты просто насмотренный, я не считаю себя, боже упаси, каким-то специалистом, я насмотренный, знаешь, что называется. Так вот, когда ты насмотренный, ты прекрасно понимаешь, что есть моменты, которые ты бы, например, спорные для тебя... Но есть моменты бесспорные в игре Франция-Парагвай.
3: Там моменты бесспорные.
2: Да, Франция-Парагвай, таких бесспорных теперь, моментов было куча.
3: Да, теперь по поводу замечания этой Эльзы Кох, сенаторши, нацистки.
2: Ой, а тебе надо вот это вот?
3: Ну, обязательно.
2: Ну, хорошо, надо.
3: Камерунец безграмотный, слез где, что-то в этом.
2: Да.
3: Напоминаю, кого приютил Парагвай. Напоминаю, Альфредо Стресснера.
2: Ну, конечно, Стресснера.
3: Мы прекрасно все помним. И теперь... по египетским братьям двоюродным.
2: Так вот, интересный момент. Давай сначала по египетским братьям. Давай сначала вот, ты потом расскажешь, как они настраивались. Все-таки я, может быть, кто-то считает, и действительно тот же Инфантино сказал бред, не должен говорить. Он говорит, я болею за Аргентину. Это полный бред. Не может президент ФИФА во время чемпионата мира заявить, за кого он болеет.
3: Бизнес болеет.
2: Да, это бред сивой кобылы. Но, в общем, за это его уже надо было отстранять от президентства 10 тысяч раз.
3: Это была фронтальная атака всей УЕФА и всей Европы, и крупных газет Инфантино. И он не чешется.
2: Окей, он друг Трампа, а что ему чесаться? Пока Трамп в Белом доме, у него все хорошо, не пригорает. Но дело не в этом. Даже если он болеет за Аргентину. Вчера, я не знаю, вот два момента, которые они постоянно говорят. Первый момент, когда они забили гол и отменили, что... Был наступ,
3: да.
2: 100%. И второй, они говорят, что вот... Когда аргентинцы убежали в контратаку, что типа было нарушение, что не было, они там чисто отобрали. То есть, грубо говоря, можно как угодно относиться к Инфантино, можно как угодно говорить, что судья работал на аргентинцев, может быть, но в самых главных моментах там ничего не было.
3: Причем судья явно из абсолютной элиты, французский арбитр. А теперь на секундочку к главному тренеру сборной Египта, Хасану.
2: Там же два брата.
3: Да, это его брат-близнец, по-моему, начальник команды.
2: Да, близнец, да.
3: Выскакивать на поле после двух матчей и с палестинским флагом, и флагом Нарнии, это было более реально, конечно, но палестинским флагом, и потом еще посвятить часть пресс-конференции о страданиях палестинского народа в Газе при 14 воротах, закрытых колючей проволокой со стороны Египта, по которым идет ток. Это на границе с... Это, конечно, все логично. Теперь ислам-нацист. Он ислам-нацист. Подготовка есть... На руках у ФИФА уже есть кассета, который подготовил перед матчем в раздевалке требования бороться с, как бы на английском звучит, infidels, с неверными, то есть христианами и евреями.
2: Иудеями, да.
3: И когда ему воткнули в нос вчера армейский болельщик израильский флаг, он там начал что-то показывать, Египет сможет показывать все, знаки, не знаки. Он пользовался, он говорит, в отношении ФИФА, либо кого-то там из ФИФА, он употребил слово «яуд» в оскорбительной коннотации.
2: Ну да, да.
3: Вот, это посмотрим, как будет ФИФА реагировать.
2: Но он же сказал, я скажу правду, даже если меня накажут.
3: Понимаешь, вранье у арабов – это часть культуры. И вообще, ты знаешь, что у мусульман любая ложь, которая пойдет на благо мусульманину в отношении...
2: Неверных, да.
3: Она прокатит.
2: Ну да.
3: Вот это то, что мы получаем по непосредственно.
2: Давай по матчу. Мы так, в общем, игры особо не... Потому что игр много.
3: Хорошая команда Египет.
2: Слушай, класс. И Марокко какая классная.
3: Да, вот Марокко меня уже не удивляет. Потому что мы видели, как...
2: Да,
3: как
2: классничая команда, да.
3: Хорошая команда Египет. Да, там смесь и опыта, это несколько молодых игроков. Ну, я не знаю, слабее ли Аргентина, чем 4 года назад. Очевидно, да. Для сравнения. Вот Месси, даже он никогда не забивает пенальти.
2: Он не мешал.
3: Он помогает все время. Рональдо мешал весь турнир.
2: Смотри, я, когда Павел Михайлович спросил у меня по поводу Испании и Португалии, я четко...
3: Да,
2: у Португалии совершенно потрясающее поколение.
3: Они не слабее испанцев.
2: Потрясающее поколение. И я просто сказал, если будет играть Криштиану, к сожалению, я за Португалию.
3: Да, это тоже.
2: К сожалению, Португалия проиграет. И это не потому, что я такой знаток футбола. Это потому что ты не можешь играть весь матч десятером.
3: Да, он мяч бегает. То есть передача, он может сделать несколько передач.
2: Игра, еще раз, это не... Опять же, игра Рональдо — это игра силовая. Но. Это игра быстрая, это игра резкая. Игра Месси — это больше на вот этом... Он ускорился, дал себе пространство... Забил, он у него больше как бы менее физически.
3: Он похож на велосипедные гонки тоже. В нужный момент ускорился.
2: Да, и менее физическое. Так вот, когда тебе 41 год, при всем уважении, Криштиану великий,
3: И сборная у него ходит. Он будет, наверное, играть на чемпионате Европы.
2: Вот, я не знаю, при всем уважении к его карьере. Ты знаешь, меня его карьера напоминает, кто поймет, тот поймет, Роя Джонсона-младшего. Это боксер, которым я наслаждался всю его карьеру с Олимпиады в Сеуле. А потом, когда он постарел, его стал бить каждый проходимец. И я плакать хотел, потому что ты великий. Зачем? Так вот, зачем Криштиану этот был нужен чемпионат мира? Зачем?
3: Еще и претензии. Мартинес в качестве тренера сборной Бельгии. Он угробил поколение.
2: То поколение,
3: он угробил лучшее поколение. Сейчас-то то, что они в четвертьфинале, просто чудо.
2: Ну да.
3: Будет ему, конечно, очень трудно преодолеть сопротивление испанцев. Испанцев, насколько я понимаю. Теперь, играя... То есть ты либо поклонник Рональдо, это возможно, это твое
2: право. Я поклонник Рональдо.
3: Да, но когда... Очевидно, вот матч, который они выиграли у хорватов, там тоже массово отмененных голов, когда игрок, когда вышел на замену и забил гол, вообще играл классно, он вообще не получает минуты, ты играешь в десятером.
2: Смотри, я поклонник Криштиану Рональдо, я считаю его великим. Знаешь как, кто-то правильно сказал, не мои слова, Рональдо величайший из людей.
3: Из людей, да.
2: Играющих в футбол. Но ты не можешь, ты бороться с возрастом. Но
3: мы... И последнее то, что он сказал после матча. Вот, да, вот до меня не выигрывали титул чемпионата Европы, а со мной выиграл. Он пытался приравнять чемпионат мира и чемпионат Европы. Но зачем это?
2: Эго, великое эго, действительно фантастического, так сказать, игрока во всех смыслах этого слова, но это, конечно, ты знаешь, жалко. Вот мне просто было жалко и самого Криштиану, и Португалию, потому что игрок выдающийся. И если бы этот выдающийся игрок, как Пуёль, там сейчас еще кто-то, сидел в ложе, и болел за своих.
3: Я знаю, что у него еще цель забить 1000 голов.
2: Но не на чемпионате мира. Лиги послабее. Итак, друзья мои, вопрос про красную карточку. Считаете ли вы FIFA одной из самых коррумпированных организаций? Или, собственно говоря, когда тебе звонит такой человек, как Трамп, красная карточка — это не повод с ним ссориться. 0-5-4-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Давайте, так. Так, кто-то тут... А, это по Михалычу писали, я не козерог.
3: Ты не козерог, либо...
2: Да, это он не козерог. Судья Танташев из Узбекистана в игре Парагвай-Франция просто закрывал глаза... так как игроки калечат друг друга, но в целом судейство на чемпионате мира на хорошем уровне Жека.
3: Неотвратительно.
2: Но, опять же, у Жеки он может иметь другое мнение. Когда израильские политики пытаются выдать очевидный провал за достижение и улететь от ответственности, наш уважаемый ведущий включает режим адвоката дьявола. Это не то. Это про Павла Михайловича. Это Павел Михайлович, адвокат дьявола, мы с тобой другие. Да, Международная федерация футбола FIFA имеет долгую историю крупных коррупционных скандалов, официально подтвержденных судебными расследованиями, и продолжает регулярно подвергаться обвинениям в предвзятости. Против фактов не поспоришь, но все равно люблю футбол, с уважением, Илья. Дональд Трамп призвал FIFA отдать второе золотое место сборной США по футболу как стране-хозяйке чемпионата мира. Мы самая сильная и самая справедливая, самая скромная страна в мире. Мы, в смысле, мейер от Гитлера. Мы больше всех платим взносы в НАТО. И победили Иран. Будет здорово, если они отдадут одну золотую медаль Америке. Сделаем Америке снова великой. Олег процитировал Трампа.
3: Да, кстати, получил американский игрок красную карточку и сам игрок вытянул из кармана фотографию Трампа.
2: Да, это было смешно. Антиарсават пишет, и потом пишите, дорогие друзья, мы продолжим просто уже. Дорогие мои мессианцы, Марк и Эли, мессианцы — это те, кто восхваляет Месси. Да, я очень, знаешь, когда я всегда смеюсь над теми, кто входит в вот этот культ личности, но я могу сказать, что культ личности Месси, да, я в этой, я мессианец. То, что Месси умеет играть против защиты таких средненьких сборных, как Иордания, Алжир, Египет, КБВРД, Австрия, мы уже поняли. А сейчас мы посмотрим, что он сможет сделать против более сильных команд. Всем здоровья, Антиарсават.
3: Он никогда не играл против сильных команд, что поделать.
2: Месси всегда играет только против слабеньких, потому что, Месси так себе. Хорошо, друзья, 0-5-4-20-70, я же сказал, да? Господи, что я уже повторяю эту старость? Это я из-за тебя старостью заразился. Идем на рекламу, после продолжим.
1: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Фетахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
4: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
5: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эли Коэн, 41.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эли Коэн, 41.
13: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Забудем, наверное, про Бразилию. Кстати, вот вопрос FIFA, красная карточка, все, что мы любим. 0-5-4-20-70-800 будут, так сказать. Ну и давай назовем расписание четвертьфиналов.
3: Да, на секунду. Дабы не забыть.
2: Да.
3: Давай-ка поздравим малоюношескую, не знаю, молодежь, до 22 лет. Сборную Израиля по волейболу, который занял третье место в чемпионате Европы.
2: Браво.
3: Обыграв сильную Францию 3-0.
2: Браво. Итак, определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по футболу.
3: Значит, в четверг. Франция играет с Южной Францией.
2: На самом деле, это Франция капец против Марокко, Франции. Да. Потому что я представляю, Франция,
3: погром
2: Марокко...
3: Будет по-всякому.
2: Да,
3: погром будет в Париже, да. Лионе, где в Марселе тоже.
2: Везде. Потому что кто бы не победил, да, кто-то будет, проиграет.
3: Да. Это как было бы Голландия-Марокко.
2: Это, как говорила Ле Пен, Франция единственная страна. Выиграли, жгут машины. Проиграли, да, жгут да, машины. Давай дальше.
3: В пятницу Испания, над которой пока... Безоблачное небо не наступило. Играть с Бельгией. Бельгия меня начинает удивлять.
2: Лукаку, слушай, 4 гола забил, выходя да. каждый раз на замену. Да.
3: Ну, с Испанией это все-таки другая категория. Воскресенье Англия, Норвегия.
2: Вот это интересно. Интересно, поздно.
3: Они очень похожи, эти команды.
2: Ну, но у англичан все-таки... Слушай, я тебе скажу. Только ты не обижайся. Да. Беллингем пашет. За троих. Как он старается, как он играет.
3: Штухель его заставил, либо да. неудачный сезон в Мадриде.
2: Ты знаешь, в Мадриде он был какой-то... А вот здесь
3: да.
2: он впереди, он
3: на
2: сзади.
3: На удивление.
2: Он на удивление пахарь. Он главный в этой... И при всем уважении Кейну, но главный в этой команде по уровню работы, по уровню... Это Беллингем.
3: Просто... Матч в полуночь полуночи.
2: Норвегия, Англия.
3: Да. А 4 часа спустя, то есть в понедельник в 4 утра. Аргентина, Швейцария. Всегда трудно бороться. А, кстати, матч был настолько скучный, противный, отвратительный.
2: Слава богу, я не смотрел.
3: Колумбия, это
2: я спал.
3: Один из худших матчей, особенно первая половина.
2: Ну да, они там пенальти, да.
3: 4-3 выиграли по пенальти Швейцарии. Всегда трудно бороться против сборной страны, где почтальоны получают по 6500 франков. Это всегда трудно.
2: Ну да, да, да. Ну, короче говоря, давай, наверное, ты там...
3: Баскетбол.
2: Давай ты говоришь.
3: Масса событий.
2: Масса событий баскетбол.
3: Начну с Евролиги. Принято решение об углублении, расширении Евролиги с будущего, с сезона 27-28 года до 24 команд.
2: А было?
3: 20.
2: А было
3: 20. Это значит, что пока это не озвучено, что будет две подгруппы по 12. В одной подгруппе будет дважды, по круговой системе играть дважды с каждой командой, а с противоположной по одному разу. Так это планируется в всяком случае.
2: Типа как в Северной Америке.
3: Да. Дальше больше. Те команды с так называемым license A, с допуском, это совладельцы клуба, по-моему, 8 клубов и совладельцев будут получать особые дивиденды, и там будет открытая вопрос свободных билетов, но, разумеется, поскольку лига коммерческая, предложение финансовое будет скрупулезно рассматриваться. И лучшее предложение, очевидно, может обеспечить и относительно долгосрочный контракт даже тех клубов, которые не являются владельцами.
2: Ты имеешь в виду про Макабитель?
3: Про Апоэль и Апоэль Иерусалим.
2: Да.
3: И вот Апоэль Иерусалим постарается с Сашей Абрадовичем выиграть Еврокубок, понятно. Но во всяком случае, если здесь будет относительно спокойная обстановка, вполне вероятно, что Апоэль Иерусалимский тоже получит место в Евролиге. Но... На данный момент, кстати, они дали свободную карту, свободный билет Бешикташу и Парижу, а вот Монако на грани самоуничтожения. Там практически такое... Это не только банкротство, команда может быть разобрана, прекратить существование.
2: Ой, это очень жалко. У князя, знаешь, сейчас большие проблемы. В княжестве взрывают людей. Понимаешь,
3: да, княжество... Это очень опасное место.
2: Монако, да врагу не пожелаешь там жить. Дорого, богато, зачем оно надо?
3: Теперь, вчера событие для израильского баскетбола, основополагающее.
2: А ну-ка, давай.
3: После смерти Дэвида Федермана, сын, вот Дани Федерман, там были потенциальные, вошли спонсоры основные, и президент, он тоже миллиардер.
2: Говори, давай, быстрее. Что произошло?
3: Ничего, это интересно, это надо слушать.
2: Давай, миллиардеры, миллионеры.
3: Он гарантированно сказал, у нас будет большой бюджет, 6-й первичный бюджет в Евролиге.
2: 6-й?
3: Да, и это он вошел как будто как компаньон, или хотел войти как компаньон.
2: Ну, в чем проблема?
3: Федермат. Вчера пришел отказ от запрета от семейства Раконати, которое выкупило все 29%, которые принадлежавших семейству Федерман. Это значит, семейство Раконати, которое является, кстати, совладельцем спортивного канала, будет контролировать 58% мажоритарные акции.
2: То есть там власть меняется?
3: Нет, власть усиливается. Кстати, дефицит был огромный у Макаби по предыдущему сезону, привлекается 15 миллионов евро, и как-то это все надо, может быть, даже больше. Как-то это все придется балансировать, а пока не ясно, позволит ли Евролига возвращать матч сюда. Тоже своеобразно. Теперь два абсурда.
2: Давай,
3: Макаби Тель-Авив подписал, договорился еще не подписал, но да, договорился о трехлетнем контракте с Яма Мадар, Мезополя.
2: Отлично.
3: Это рокировка-то.
2: Ну,
3: длинная
2: супер, да,
3: рокировка.
2: Там рады, да.
3: Что значит? Это значит 4 миллиона долларов, включая налоги. 12 миллионов шекелей,
2: но.
3: И сразу же офер Яна из Аполя заявил, что нет, они врут, они заплатили ему 4 миллиона. И пока контракт не подписывается, потому что у того была травма колена, и очень хочется Макаби поопределиться.
2: А ты знаешь, какие сегодня будут футболы? Ты знаешь, что вот вчера, то есть были футболы, ну или даже сегодня рано утром, и завтра будет четвертьфинал Мундиаля. Но сегодня будут очень интересные матчи. Знаешь, какие?
3: Я не договорил. Еще
2: по поводу.
3: Да, нет.
2: Откуда я могу
3: в
2: понять?
3: Качестве
2: ты же не интонируешь.
3: В качестве мести Офер Янай.
2: Боже, кто это?
3: Владелец, ну что, ничего ты не знаешь.
2: Я понял, да. все.
3: Подписал Блата, который на сумму в одну целую, вернее, подписал, договорился, опять же. Сумма 1 600 000 евро в год контракта. В полном неведении был и Тудис, и его ассистент. То есть договорился, но пока непонятно, куда этот блат пойдет. И на десерт развалилась сборная баскетбольная наша, проиграл 28 очков в Хорватии, ошметки сборной, там не было игроков Макаби Тель-Авив по тем или иным причинам. Тренер, конечно, абсолютно не подходит. И тренер заявил сразу же, вот пусть игроки берут на себя ответственность.
2: Хорошо.
3: Ну, это вот посмотрим.
2: Итак, сегодня.
3: Больной баскетбол.
2: Итак, сегодня. Больной баскетбол. Да, 3 минуты. Сейчас мы будем читать, что вы пишете. Итак, сегодня, друзья мои, если вы думаете, сегодня нет футбола, вы можете отдохнуть, вы можете, так сказать, провести время с семьей нормально. Нет. Сегодня в Италии на чемпионате Европы до 19 лет полуфиналы. Знаешь, что играет в полуфинале?
3: Кто?
2: Как всегда, классика. Испания, Хорватия. Начинается в 18:30 по израильскому времени, а в 21:00 Украина, Германия. Это тоже круто.
3: А, да, надо будет посмотреть.
2: Украина, Германия, Испания, Хорватия. В общем, короче говоря, кстати, я удивился, знаешь, у хорватов опять появляется поколение. Хорошо.
3: Я еще, по-моему, рассказывал этот анекдот по поводу человек, который пришел к психиатру, он говорит, я повторю на всякий случай, говорит, доктор, говорит, помогите мне, я каждую ночь вижу один тот же сон. Мыши играют в футбол. Он говорит, ну как, я тебе дам таблетки. Таблетка пройдет. Говорит, доктор, только таблетки на следующий день, не сегодня. У них сегодня финал. Так что мы дождемся полуфинала, да, и финала, да, и будем
2: итак,
3: смотреть.
2: Итак, Шимшан пишет. Именно про это я думал писать перед началом программы. Подло-провокационное поведение парагвайцев, наглое поведение хозяев чемпионата, пытающихся изменить правила игры. А в общем, даже при выравнивании класса разных команд Европа рулит. Очень надеюсь, что победит европейская команда. Кстати, после прошлого финала аргентинцы вели себя по-хамски, Шимшон. Ну, аргентинцы, господа, 14.18... Может, поговорим о футболе, о чемпионате? Я не понял. 14-го точка. Ну, не знаю, что вы имели в виду. Давайте поговорим. Жека пишет. Привет, Марк и Эли. Я охреневая, дорогая редакция. Насколько коррумпирована ФИФА? Вот как одним звонком подвинуть закон? Трамп такой же, ну, скажем так, человек из 90-х, как и президент России. Все у них по понятиям, а не по закону. ФИФА со времен Платини не изменилась. Возмущением Жека. Ну, идем дальше. Почему в советских школах, в начальных классах не обучают основам иудаизма? Ну, не понятия не имею. В советских школах, в начальных классах? Привет, эксперты. Компьютерный мир захватил футбол. Все нововведения, которые помогают судьям с другой стороны, мешают игре. Мы видим, как по любому случаю они бегут к телевизору, а если разобраться,
3: это вообще, это
2: сплошной
3: вред.
2: Если команда сильнее, это и так видно. Вчера Египет по скорости был выше Аргентины, а судья взял сторону Аргентины. Я болел за Аргентину, но уровень Египта удивил. Всем добротихий. Я не знаю, что судья.
3: Что там не был?
2: Доброго всем дня, уважаемые ведущие. По поводу Рональду, Месси, Ибрагимовича, Усика, вашего любимца Джонсона. Надо уходить непобежденными. Эти слезы после уже никому не интересны. По-моему, Рональду должен был закончить свою карьеру после победы на чемпионате Европы. Месси еще держится, но это до поражения, потому потом кому нужны эти слезы. Короче, в любом случае, это великие игроки, но надо знать меру. С уважением, Михаил из Рамадгана. Кстати, да, Усик отказался от всех своих поясов и готовит бой с Уайлдером, ну, потому что надо вовремя уходить. Таки да, надо вовремя уходить. И, кстати, не только из спорта, из политики, откуда угодно. Привет всем.
3: И из студии.
2: И из студии тоже, да. Ну, тут Дарья нас не даст нам остаться. Привет всем радиослушателям радиослушателям ФИФА. Все с ней связанное коррумпировано. Уже на многих есть дела и даже посадили людей. Тренер сборной Египта сам проиграл игру на 80-й минуте, ведя 2-0, пропустили гол. Он никак не

0: сообщений на эту тему. В общем, мы...
1: А, всего лишь?
0: Всего, да. Сегодня 29, извини. Извини, просто не успел.
1: Ну, да.
0: Больше. Давайте после небольшой рекламы продолжим.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
5: Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Лещ холодного копчения 6,90 за 100 граммов. Арахис глазури со вкусом сыра или бекона только 9,90 за 3 пачки. Пиво немецкое, чешское, бельгийское 3 бутылки за 13,90. Плюс сухарики Моретти в подарок.
6: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Маданеймане. Болейте вкусно!
7: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
9: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-Ле-Цион. Бен-Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
7: DAX в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоэн, 41.
5: В новом филиале Маданеймане Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
5: Маданеймане. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
2: Реклама. Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: Друзья мои, все забыли сейчас вот Шарапова Шараповой, а сейчас идет Уимблдон.
1: Да, идет.
0: Определились первая полуфинальная пара одиночного разряда.
1: Я даже посмотрел за Филиппинки.
0: Новак Джокович, матч. Яник Синер. Это круто, я думаю, у Джоковича мало шансов. Сегодня состоится два четвертьфинала. Пол Фриц, Александр Зверев, Флавио Каболе, Артур Ферри. В четвертьфинале чешка Каролина Мухова победила японку Наоми Осаку. А она, кстати, Азаренко выиграла, mm-hmm. Осака. 7-6-6-4 в полуфинале. Она сыграет с американкой Кока Гоф. Сегодня в четвертьфиналах сыграют Линда Носкова. Носкова, правильно? Если по-чешски, она чешка. Линда Носкова, mm-hmm. Элиза Мартинес, Марта Костюк, Жасмин Паолини. Что ты хотел нам рассказать? Давай.
1: О жадности.
0: О жадности это всегда.
1: Переходящий в дурость.
0: Прекрасно.
1: Предложение,
0: обожаю.
1: Предложение Интера по поводу Энана Халайли достигло почти запроса с Унион Сен-Жилуаз бельгийского. То есть они готовы платить вроде 23 миллиона евро и дополнительные несколько миллионов за бонусы, так называемые. Сам игрок, конечно, говорил, там пятилетний контракт по 1,8 млн евро, постоянно тянет, для чего...

0: бельгійці тягнуть резину. Там на фоні є ще Дортмунд, но і Інтер піднадає, вроді вони дають так званий дедлайн, ще кілька днів. І посмотримо, вдасться ли бельгійцям по своїй тупості сорвати сделку. Кстати, для нас дуже цікавий ігрок, ведучий ізраїльський ігрок, ведучий італійський клуб переходить. Вообще очень.
1: Ну да.
0: Очень хорошо. Посмотрим, что из этого будет. Далее.
1: А что из этого будет?
0: Наш родной Авреймале Грант нашел себе еще халтуру.
1: Как ты его не любишь, а?
0: Советник, потому что он не тренер уже давно. Советник греческого Ариса, Арис Салоники. Мне интересно, когда они его пинками оттуда погонят. Что он может расставлять? Он даже конусы не будет расставлять. Связи. Ну, человек, конечно, гений. Попереть Мориньо из Челси и устроить, когда и там игроки говорили. Он думает, что мы 11-летним нам расставлял конусы. Говорит, то никакого толку. С таким составом чуть не выиграл Лигу чемпионов. А
1: да,
0: в отношении болельщиков,
1: если бы Тири, да. Если бы
0: тогда это было одно из самых радостных моментов для израильской журналистики. Там люди, которые терпеть не могли Манчестер Юнайтед, они танцевали на столах, когда Тири промазал.
1: Да, но он подскользнулся.
0: Это хорошо. Когда Грант не выиграли чемпионат, люди танцевали на столах.
1: Какие вы злобные!
0: Мы злобные, противные, но так. Но
1: ужасные.
0: Политик не должен выигрывать Лигу чемпионов.
1: Ужасно.
0: Он бывший тренер. И теперь для Бершевы интересно. Бершева — это святое вот-вот. Еще две недели отборочные матчи Лиги чемпионов. Все-таки Бершева — это наше все. Это чемпион.
1: Бершева,
0: и пока непонятно, что с лучшим игроком. Хотя он один из двоих лучших. Там и Вентура, и Кангва. Кангва получил предложение от Левски Софья с окладом в два раза больше, чем Бершева. Но там суммы вроде не договариваются. Бершева очень хотел бы, чтобы игрок хотя бы в матчах отбора Лиги чемпионов сыграл. И Бершеву удалось договориться с венгерским клубом Залагерсег. Есть такой. Недалеко от Австрии, кстати. По-моему, в Стайфсе, в Словах. И бразильского дриблера, скажем, 22-летнего Жуау Виктор. Uh-huh. 1 700 000 евро, очень приличная сумма, перспективный, более чем перспективный. И, кстати, поздравим сборную Германии с уходом Нагельсмана. И, скорее всего,
1: Клоп. Слушай, вот это интересно, понимаешь, Клоп никогда не работал со сборными. Клоп тренер клуба и тренер... Но, с другой стороны, я тебе скажу, я, опять же, ничего в этом не понимаю, но я понимаю так. Когда ты берешь людей на 3 недели, главное на самом деле это создать настроение, создать дух. Ну и объяснить какие-то свои вещи, но создать дух. Вот чего-чего, а Клоп это делать умеет, и мне кажется, Клоп может вдохнуть жизнь в эту мертвую сборную.
0: Давай несколько слухов.
1: Давай несколько слухов.
0: Барселона и Атлетико Мадрид желают заполучить Ромеро. Классный игрок. Это центральный защитник Тоттенхэма. Там сумма будет большая. И я не уверен, что Барселона потянет. Вот смотрите, как раз да. Еще более интересно. Та же Барселона. Они вообще, по-моему, рыщут. Они должны до конца июля определиться с Хави Гарра из Валенсии. 40 миллионов. Я не знаю, сколько позволит, сколько там... Ассоциат, как называется, директорат Барселоны позволяет затрат. Потому что команда, клуб все еще не в незавидном состоянии.
1: А теперь давай о другом.
0: Да, пожалуйста.
1: Давай не о спорте. МОК и ФИФА хотят вернуть Россию. Что ты скажешь по этому поводу? Давай.
0: Мне коллеги из Спорт-Экспресса, один из них, говорят, что это, во-первых, это условное, это в качестве рекомендации. Это условно, возможно, допустимо решают в данном конкретном случае федерации. То есть это рекомендация на данный момент. То есть ОКР, Олимпийский комитет России, подтверждал, что никакие команды там, на территории Донецкой, Луганской, частично Харьковской, Запорожской областей, они в, никакие спортсмены участие не принимают в соревнованиях. Этого хватило, мог дать подобную рекомендацию, потому что начались отборы, уже сейчас начались отборы под Олимпиаду Лос-Анджелес в разных видах спорта.
1: Uh-huh.
0: А опять же, вот он совершенно конкретно ответил, написал на WhatsApp, будем, решение будет принято именно федерациями, и МОК не сможет, если откажется. На данный момент ты видишь каким-то образом, футбол, кстати, неудачный пример, даже баскетбол, хотя там пытаются вернуть,
1: uh-huh.
0: будут такие страны, которые не захотят играть с ними.
1: Ты понимаешь, тут интересный момент. Я вот сегодня, например, слушал есть такой Пастухов, и вот он сказал по этому поводу, не знаю, он как бы к спорту не имеет никакого отношения, но он сказал правильные вещи, что вот Россия, хотя он полностью проукраинский, Россия, потом с Израилем не хотят играть, потом все равно всегда будут страны, люди, которые будут, что называется, олицетворением, ну, берем в кавычки, зла или без кавычек зла. И только если этот процесс начнется, то он уже не остановится. Ну, я опять же, я поддерживаю вот этот бойкот. Я поддерживаю этот бойкот. Но, и мне, наверное, будет не очень приятно, я понимаю, что как бы и особенно украинцам будет, мягко скажем, неприятно. Но я не знаю, как правильно. Честно, я не знаю, как правильно.
0: Давай я опять же повторю то, что говорил в начале передачи по поводу египетского тренера. Провокатор. С палестинскими флагами. Чё, не принят это, такой выскакивает с флагом не то, что не существующей страны, а страны, которая не принимает участие. Сдвинул политическую тему в сторону политических разборок пресс-конференцию. Но худшая – это запись, которая имеется на руках и у ФИФА, и у других, подстрекательство против неверных. То есть вы боретесь с христианами и евреями. И оскорбительный там назвать ФИФА дословно жидами, евреями в плане поведения. Я хочу посмотреть, как ФИФА будет ли реагировать или предпочет не раздувать пожар.
1: Ну, смотри, там все-таки арабский мир. Так, давай почитаем, что пишут люди. Да, у нас 3 минуты.
0: Прочтим, что прогнозы очень короткие.
1: Так. Надеюсь на реванш Англии против Аргентины в полуфинале. Пусть отомстят за руку Бога от ублюдка-наркомана. Ну, извините, Марадона...
0: Ублюдок-наркоман, я полностью согласен.
1: Да, но великий игрок. Что там?
0: Скотина.
1: Благодарю за вторую половину передачи. Это 14:18 – это время. С уважением, Евгений Нофа-Галиль. Благодарю за вторую половину передачи. Понял. Хорошо, не понимаю. А первое, ну понятно, еле спал, я его еле разбудил. Привет, ребята, к вам с короткой приколюхой прилетел экспромт Леха. Нам такой ФИФА не нужен. Сам уволься, будет хуже. Не того брат удалил. Трамп открыто говорил, кто с чужим мечом придет, тот от Трампа отгребет. Сей закон с козырной картой назван был законом Трампа. Смешно. Ну давай пару прогнозов.
0: На завтра Франция-Марокко. Дерби. Французский дерби. Ну, не знаю. Преимущество все-таки французы, конечно, посильнее. Самая сильная сборная на чемпионате. Будто упорнейший. По-моему, в полуфинале французы 4 года назад победили Марокко. Скорее всего, французы пройдут дальше. Но будет очень упорная игра. Пятницу Испания, если она будет перепасовываться и не будет давить бельгийцы, то бельгийцы надо, чтобы преподнести чрезвычайно. Либо выдающуюся игру Куртуа, либо какую-то взрывного Лукаку, либо кого-то, либо де Кутеляра. Преимущество у испанцев, разумеется. Воскресенье Англия-Норвегия.
1: Одна минута, Эли.
0: Англия-Норвегия абсолютно равная игра с небольшим плюсом, скажем так, оборонной полузащиты и ниже у англичан. А в атакующем плане они не сильнее.
1: Но если Беллингем будет так пахать, шансы, да.
0: Англичане преимущество, скажем так, в четверть гола. И мессианцы против почтальонов за 6500.
1: Мессианцы, это красиво.
0: Трудно будет.
1: На самом деле, мессианцы, это по-нашему, по-еврейски. Ну да, да, да, мессианец, признаю. Хорошо, друзья мои. Занимайтесь спортом, ходите в спортзал, плавайте, бегайте, крутите педали. В общем, получайте удовольствие не только от просмотра, но еще и от участия. Эли Швидлер.
0: Марк Кричевский.
1: Дарья Достоевская, это, кстати, известный в Израиле морской волк. Встречаемся в этой студии, в этой передаче ровно через неделю. Всем пока.
0: До свидания.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9. 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эли Коэн, 41.
2: Реклама.
10: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
11: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
12: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
11: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
13: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
14: Эй, капитан, впереди земля!
13: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

0: Первое радио. Новости.
1: Глава Пентагона Пит Хексет отменил визит в Израиль. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Военный министр США Пит Хексет в связи с обострением ситуации в районе Персидского залива отменил запланированный на сегодня визит в Израиль. Об этом стало известно после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном. Планировалось, что он проведет встречу с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем для обсуждения вопросов региональной безопасности, военного сотрудничества и стратегического планирования. Визит связывали с принципиальными разногласиями между Израилем и США в вопросе о поставках Турции новейших боевых самолетов F-35. Израиль выступает категорически против усиления государства, лидеры которого занимают непримиримую антиизраильскую позицию. Ранее сегодня на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном фактически больше не действует. В коалиции сообщили председателю партии Тегеля Тора Моше Гафни, что основной закон об изучении Торы будет принят только в том случае, если в текст будет включен пункт, признающий также права бойцов Цааля, или не будет принят вообще. Гафни, в свою очередь, выступает против любых изменений. Ранее сегодня глава Тегеля Тора довел до сведения премьера Нетаньяху, что не согласится ни на какие изменения в тексте основного закона об изучении Торы, который был неделю назад одобрен Кнессетом в первом чтении. В том случае, если это будет сделано, партия вновь угрожает не голосовать за нужные Ликуду законы. Министр просвещения Йоав Киш отреагировал на угрозы председателя профсоюза учителей старших классов Рана Эреза объявить забастовку в случае невыплаты удержанной зарплаты за войну. Директива об удержании зарплаты исходит не от Минпроса, а от Министерства финансов. Вопрос будет решаться в суде, сказал министр. И добавил, любая попытка парализовать систему образования забастовкой будет встречена обращением в трудовой суд с требованием выдать запретительный судебный ордер. Киш также отметил, что через 30 лет на посту трудно указать на хотя бы одно значительное достижение, которого Ран Эрес добился для учителей. Члены израильской гуманитарной делегации, в состав которой вошли представители командования службы тыла, провели встречу с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Как сообщили местные СМИ, в ходе ночных переговоров израильские специалисты представили комплексный план ликвидации последствий масштабного стихийного бедствия. Разработанный израильтянами совместно с Венесуэльским министерством инфраструктуры долгосрочный план включает разметку около 1300 зданий, подлежащих восстановлению или полному сносу. Программа экстренных мер также предусматривает демонтаж аварийных и опасных конструкций, вывоз колоссальных объемов строительного мусора и подготовку очищенных городских территорий для последующего строительства. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе сейчас 28 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 31, в Эйлате 38. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: В эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 15:06. Боб Синклейр и Кейша исполнили шикарную композицию. Называется она «Я не могу ждать». Примерно так себя чувствует ведущий, когда ожидает окончания первой песни в начале первого часа пребывания в эфире. Я уже не могу ждать, я уже хочу обратиться к вам. И вот этот момент настает. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Влад Зерницкий. Сегодня среда, 8 июля. Жарко, лето, Израиль. И должен сказать, что в этом музыкальном часе будет тоже жарко, уже в творческом контексте, потому что у нас совсем скоро дневник прошлого игрового дня чемпионата мира по футболу, фантастические драмы разыгрываются, и мне кажется, все больше и больше этот чемпионат мира, который проходит в трех странах, в Мексике, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, все больше он проходит под знаком прощания с величайшими футболистами Лионелем Месси и Роналду, Криштиану Роналду. Что я имею в виду прощание? Они завершают официальную игру за сборные, за свои. Они на поле выходят уже 20 лет. И я вам скажу так, что не было, наверное, в истории футбола современного футболистов, которые были бы в топе, на самом верху, самыми крутыми на протяжении 20 лет. Да, была двойка, которая 10 лет играла, это Зинедин Зидан и Ромарио, если я не ошибаюсь, или Роналдо, Рональдиньо. Ну, неважно, не поправляйте меня сейчас, я спортивной программе отдаю просто должное. И я смотрю по-человечески, я вижу этих двух, на самом деле, молодых людей, им всего по 40, и они завершают карьеру, то есть, в принципе, уже молодые футболисты над ними посмеиваются, старички уже не дотягивают, но они совершенно великолепны, каждый по-своему, я говорю, Месси и Роналдо. Это фантастика. Отдельная глава будет когда-нибудь мной посвящена тому, как относятся к ним люди, но это потом. Что я хочу важного вам сказать? Я об этом, кстати, написал в своем телеграм-канале. Дело в том, что Министерство иностранных дел Израиля выпустило новое приложение, аппликацию, которая, на мой взгляд, должна находиться в сотовом телефоне каждого гражданина Израиля, который выезжает за пределы нашей страны. Это мобильное приложение. Называется оно одним словом латиницей, то есть TRAVIL. TRAVIL от слова traveling, путешествие, travel. И если вы захотите, оно есть и для сотовых телефонов с операционной системой Android, и для сотовых телефонов с операционной системой OS, то есть это айфоны. Вы можете скачать и на планшеты. TRAVIL. Это мобильное приложение, предназначено для экстренной связи с израильтянами, находящимися за рубежом. Это приложение, кстати, значок очень красивый, такой голубой значок. Там на заднем плане есть как бы символически обозначен земной шар, в центре звезда Давида, и на всем сверху этом белый красивый авиалайнер. Так вот, работа над этим приложением была начата в тот момент, когда стало понятно, что число обращений в ситуационный центр МИДа и сообщений о преследовании, о нападках на израильтян растет прям пропорционально, быстро и, к сожалению, все больше и больше. Поэтому это приложение позволяет вам, открыв его в любой стране, если у вас есть интернет, или если вы подсоединитесь к интернету, связаться моментально с ситуационным центром МИДа. Система тут же перенаправляет обращение в ближайшее израильское представительство и местные экстренные службы, и вы будете получать предупреждения и обновления по стране пребывания. Еще раз скажу, приложение называется TRAVIL. Это одним словом. Если хотите, не знаю, загляните ко мне в телеграм-канал, там есть линки на скачку этого приложения. У нас есть в телеграм-канале, Дарья? Дарья, а у нас есть линки на это приложение? Мы разместим сейчас, мы разместим. Влад Зерницкий любезно поделится в канале Первого радио. Но мой телеграм-канал называется «Навигатор Зерницкого», там это есть точно. Скачивайте, я уже скачал, и думаю, потом скажете мне спасибо. В середине часа у нас рубрика, посвященная безопасности нашей страны. Время служить. В 15:50, думаю, успеем музыкальный десерт послушать.

0: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.
1: Открывая футбольную Америку.
2: Сборная Египта на этом чемпионате мира уже выиграла первый в своей истории матч плей-офф. И в игре против действующих чемпионов мира фараоны были в шаге от того, чтобы пройти еще дальше. Аргентина уступала 0-2 в 67-й минуте, однако за 11 минут до финального свистка перевернула все. Сначала Кристиан Ромеро головой отыграл один мяч после подачи Месси, а вскоре уже и сам лидер аргентинской сборной отличился, сравняв счет. В компенсированное ко второму тайму время Энцо Фернандес замкнул на вес с фланга и принес Аргентине победу со счетом 3-2. В четвертьфинале действующие чемпионы мира встретятся со Швейцарией.
1: Плавали, знаем.
2: Швейцарцы стали последними четвертьфиналистами Мундиаля, обыграв по пенальти Колумбию 4-3. Все 120 минут матча, включая дополнительное время, прошли без голов. Счет 0-0. Колумбия владела инициативой, но швейцарский вратарь Грегор Кобель оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
1: Попутного ветра.
2: Сборная США стала последней из трех хозяев турнира, кто покинул чемпионат мира. Звездно-полосатые в 1/8 финала потерпели неожиданно крупное поражение от Бельгии 1-4. Европейская команда, которая не показывает на этом турнире яркой игры, повела уже на 9-й минуте и после ответного гола американского полузащитника Малика Тилмана забила еще 3 безответных мяча по ходу встречи. Не спасло сборную США даже появление форварда Фаларина Балагуна в стартовом составе, избежавший дисквалификацию на нападающий не отметился результативными действиями. Для Штатов стадия 1/8 финала Мундиаля никогда не была простой. За всю историю они проиграли 6 из 7 матчей на этом отрезке турнира. Бельгийцев в четвертьфинале ждет Испания.
1: Против течения.
2: Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес покинул свой пост и объявил об этом после поражения в 1/16 финала от сборной Испании. Под его руководством команда выиграла Лигу наций, обыграв в финале все тех же испанцев по пенальти. К тому же при нем сборная установила лучшие в своей истории показатели по забитым голам и набранным очкам. Интересно, что для Мартинеса это уже второй чемпионат мира, который он покидает сразу после вылета. В 2022 году он также ушел из сборной Бельгии после ее провала в Катаре. Главный претендент на этот пост, 71-летний Жорже Жезуш, большую часть своей тренерской карьеры проведший у руля португальских команд, в том числе местных грандов Спортинга и Бенфики. Это были некоторые итоги 27-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
0: Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
1: Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.

0: Реклама.
1: 15:20. Время поговорить о новой квартире. И в моей студии сегодня очаровательные гости, представитель отдела продаж компании «Тидар». Это Лилия Городецкий. Здравствуйте, Лилия.
2: Здравствуйте, спасибо за комплимент.
1: Вы уже не первый раз в нашей студии. Освоились, надеюсь, да?
2: Да.
1: Мы поговорим о проекте «Мифца Синай Батьям», потому что в центре города Батьям, в зеленом районе, в парковой зоне, строятся два шикарных дома. Расскажите о них, что это за проект?
2: Этот проект, ну, скажем так, между нами самый востребованный район, это мы как Батьямы, то это самый будет востребованный, это возле моря, набережная, но, как говорится, все, что «но», оно...
1: Тоже в плюс.
2: Да. Но если кто ищет тишину, удобство,
1: шикарный вид с балкона, я
2: культуру,
1: уверен. Ага, жизнь культуру, такую культурную, которая,
2: да,
1: кипит.
2: Да, потому что там будет и там есть и дом, есть там и театральные постановки, вот дом,
1: да,
2: культуры.
1: То есть там есть Театрон Батьям.
2: Да, там есть университет Туха. Да, это прям рядом. Это Мифца Синай на улице Арав. Есть много музыкальных школ, всяких магазинчиков. Любители русской продукции, есть много выбора магазинов. И, конечно, тишина и очень удобно выезд на трассу Айлон. Есть
1: доступ к железной дороге. Но подождите, я не об этом.
2: Да.
1: Что это за проект? Это два здания.
2: Два здания.
1: Что это за квартиры? Сколько этажей?
2: Вот, 13 этажей. Последние этажи — это пентхаус. Они сами квартиры, они очень большие, нестандартные. Сами комнаты там чуть ли не 50 метров, в зависимости от квартиры. Сам дом находится на очень большом метраж. Помоги мне.
1: Да.
2: Вот, что впереди, например, там идет верхние этажи, могут вид на море, а сзади-то простилается вот парк. Парк до трассы Айлон. Просто шикарно. Это значит, это не будет такого, что вот перекроют еще вот, самый Рамата Йосеф, он обновляется, там интенсивно строятся дома, и нету такого, не будет такого, что дом перегородит этот
1: вид. Окей, я подведу итог. Итак, эти дома, два дома, 13 этажей каждый из них, имеют 4-5-комнатные квартиры, которые мы предлагаем приобрести нашим радиослушателям, радиослушательницам. Они большого метража, я знаю, что, например, 5-комнатная — это 133
2: квадратных
1: метра. Значит, каждая квартира имеет защищенную комнату, каждая квартира имеет кладовку, каждая квартира имеет стоянку, то есть вы получаете. Но самое главное, что уже в июне 2028 эти проекты будут сданы.
2: Очень важно еще одно. Инфраструктура и самого проекта на высшем уровне, потому что предлагает и вестибюль, это будет все задумка дизайнера. Сами вот эти этажи, тоже задумка дизайнера. Каждый этаж, это будет что-то очень особенное.
1: Дома создаются с проектирования изнутри наружу так, чтобы люди приехали действительно в дом-бутик.
2: Вот именно. И вот есть еще между двумя домами будет комната детская, будет спортивный зал. Ну и, конечно, очень будет выезд очень удобный со стоянки личной.
1: Там... Так, хорошо. Как звонить и как поговорить по поводу покупки или вообще как узнать какие-то нюансы еще?
2: +83 83 звоните, заказывайте встречу с консультантом, вас встретят в Рамадгане, в доме «Тидар», и вам предложат 3D, 4D, во всех D этот проект, вы увидите воочию, увидите его, есть карта, вот самой
1: То есть технологии. Человек получит практически максимальное представление о том, что он покупает, и получит ответы на все вопросы, которые интересуются,
2: да,
1: в связи с покупкой. +83 +83 Все,
2: совершенно
1: спасибо,
2: верно.
1: Лилия Городецкий, мы завершили, встретимся с вами минут через 20.
0: В новом филиале Madan Eymania Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунка 3 за 9,90. Madan Eymania. Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
0: В новом филиале Madan Eymania Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madan Eymania, Эликоэн, 21, напротив Академического колледжа.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения.
7: Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера.
6: Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоэн, 41.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Center Car Azur.
10: Терех Ашива 9.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоэн 41.
0: Футбольный вечер начинается в Madan Eymania. Кольца кальмаров 29,90 за полкило. Чебуреки 29,90 за 600 граммов. Безалкогольное пиво «Жигули» 2 банки за 14,90. Немецкое пиво «Клост Келлер» 4 банки за 22,90.
4: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Madan Eymania. Болейте вкусно!
11: Реклама.
0: Программа «Картина маслом».
11: Цените простые вещи.

0: Здесь нам кушать не дадут.
1: Пистолеты на закуску поменяем.
2: Мы родину пришли защищать.
3: Время служить. Новости армии обороны Израиля.
4: Итак, новости, которые связаны с нашей с вами безопасностью. Новости из армии обороны Израиля. Это рубрика «Время служить». 1006 день войны. «Железные мечи» идет. И 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 964 военнослужащих в этой войне. За прошедшие 7 дней, с счастью, я с удовольствием это говорю, не погиб ни один человек в нашей армии. Надо сказать, что вы все в курсе того, что ночью Соединенные Штаты Америки нанесли удары по целям в Иране. Воздушное пространство над Ираном и Ираком закрыто. Там сейчас нет полетов. Центральное командование вооруженных сил США, CENTCOM, завершило этот раунд ударов. Но наша армия находится в повышенной боевой готовности. И мы внимательно следим за тем, что происходит на этом полигоне. В территориальной бригаде «Беньямин» завершили медицинский семинар для врачей и фельдшеров резерва, которые живут в населенных пунктах. Об этом сообщает армия обороны Израиля. Такие тренировочные сборы для медперсонала бригады проводятся впервые за последние 7 лет. И речь идет о том, чтобы навыки медиков на первой линии в соответствии с современными стандартами были крепкими и наработанными. То есть это все резервисты, они прибывают на место происшествия в полевых условиях первыми, и в экстремальной ситуации они должны дать немедленную и квалифицированную медицинскую помощь до прибытия основных эвакуационных сил. Командует бригадой лейтенант К, и надо сказать, что это очень важное учение, потому что мы готовимся к развитию оперативных действий на любом фронте и с любой стороны границы. И в данной ситуации вот командир бригады сказал, что особый акцент на этих учениях сделан на методах быстрой остановки массивных кровотечений, потому что это главная практически причина смертности в зоне боевых действий. Помимо этого отрабатывались лечение типичных экстренных состояний, таких как тепловые удары, судороги, холодные шоки. И работали сценарии эвакуации раненых вертолетами, отрабатывали эти сценарии. То есть это я все рассказываю к тому, чтобы вы понимали, что армия готовится 24/7. Приходит сообщение о том, что был бой в Бин-Джебеле, это Ливан, Южный Ливан. Там боевик Хизбаллы устроил засаду в полуразрушенном здании. Бойцы уничтожили террориста, открывшего по ним огонь. Инцидент произошел в тот момент, когда наши силы обыскивали здание. И в этом же здании в прошлый четверг тоже было столкновение, в результате которого резервист получил ранение. В ходе обыска террорист Хизбаллы открыл огонь, и женщина-боец спецподразделения ОКЕЦ открыла ответный огонь по террористу, убила его, но, к сожалению, в результате инцидента погибла служебная собака спецназа ОКЕЦ, а раненых среди солдат нет. Теперь информация о том, что армия Турции повысила уровень напряженности в отношениях с Израилем и устроила провокацию во время учений военно-морских сил нашей страны. По имеющимся данным, корабль военно-морских сил Турции приблизился к району, где было заранее заявлено, и район был закрыт, где в Средиземном море проходили учения израильских военно-морских сил, в результате чего корабли нашего военно-морского флота вынуждены были изменить курс. Это вот такая проверка на слабо. 6 июля Министерство обороны Израиля объявило о создании Управления Восточного региона. Это новый орган, который призван укрепить безопасность Израиля вдоль восточной границы. План предусматривает создание около 40 новых населенных пунктов. Бригадный генерал в отставке Мордехай Бенита, глава нового управления, изложил план по созданию 40 новых населенных пунктов. Гражданские жители этих населенных пунктов будут вооружены. И пункты будут расположены вдоль всей восточной границы Израиля от перекрестка Цемах у озера Кинерет на севере и до района Эйлата на юге. Надо сказать, что генерал-майор Амир Барам отметил, что восточный регион признан наиболее уязвимым, чем любой другой приграничный район Израиля, поэтому решили в том числе укрепить эту границу и таким образом. Далее поразительная ситуация случилась в Калькилии, в палестинском городе, который находится в Западной Самарии. Силы нашей армии и пограничной полиции МАГАФ в воскресенье 6 июля эвакуировали 10 израильских граждан, которые въехали в Калькилию. Въехали они туда искать угнанный мотоцикл из Эль-Ада, и который якобы был привезен в этот район. В полиции заявили, что предотвращена расправа над этими 10 израильтянами. Операция началась тогда, когда в израильскую гражданскую администрацию Самарии поступило сообщение о въезде в Калькилию израильтянина, вокруг которого собралась группа местных жителей. С ним связались в телефонном разговоре с офицерами администрации. Он сказал, что не уедет оттуда, пока ему не отдадут мотоцикл. И сразу же эту информацию передали ЦАЛу и МАГАВу. И потом выясняется, что в Калькилию за мотоциклом приехала группа из 10 израильтян на 4 автомобилях. В городе начались беспорядки. На место были брошены крупные силы пограничной полиции, батальоны и бойцы батальона ЦАЛа «Пантер». Они использовали спецсредства для разгона беспорядков и создали живую стену между палестинцами и израильтянами, обеспечив безопасную эвакуацию. И в ходе рейда обнаружили мотоцикл, который вернули владельцу. Сказали «Яллахи ках зешельха». В полиции подчеркнули, что израильтяне нарушили закон, въехав в город, который находится в зоне А, посещение которой израильским гражданам строго запрещено. Это незаконно. Я, кстати, видел фотографии этого мотоцикла. Это, на самом деле, не мотоцикл, как вы себе представили, какой-нибудь Harley Davidson или какой-нибудь там байк. Это мотороллер, такой, знаете, полупластмассовый. И не знаю, для чего нужно было рисковать жизнью и въезжать туда. Но, слава богу, все закончилось благополучно. Благодарю сайты «Страна», COIL, «Мик Ньюс», «Курсор Инфо», «Мариф», «Вайнет», «Вайл Ньюс» за информацию для рубрики «Время служить».

0: 15 часов 42 минуты. Любители рок-музыки, конечно же, узнали легендарную группу ZZ Top. Waiting for the Bus. Так называется фантастическая песня. Сейчас реклама.
1: Реклама.
0: В прямом эфире мой коллега Игорь Красковский. Как тебе, ZZ
2: Top? Привет, Влад. Да, я недолго, я много времени не заберу, потому что я сегодня в командировке. Сегодня целый год исполняется гастроному Елисеевский в Ашкелоне. Он празднует свой первый день рождения. Поэтому сегодня специальные цены, праздничные скидки, живая музыка и так далее. Прекрасная атмосфера. Приезжайте всей семьей. Гастроном Елисеевский, Эликоин 45, Ашкелон. И вот, друзья, несколько примеров цен для вас, которые мы подготовили. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Икра красная премиум 39 шекелей за 100 граммов. Филе Соломона свежемороженое 49,90. Хек свежемороженый 19,90. Четверти куриные за 2 килограмма 29 шекели. Майонез Махеев 380 граммов за 8,60. Мякоть телячья 59,90. Антрекот свежий на кости 79,90. И виски Лаудерс 0,7 за 64,90. Внимание, содержит алкоголь. Стоит воздержаться от чрезмерного употребления. Итак, сегодня целый день. С днем рождения, гастроном Елисеевский, Эликоин 41 Ашкелон. Приезжайте и разделите с нами радость. Влад, спасибо.
0: Да, это мы в первую очередь обращаемся, конечно, к жителям города Ашкелон, но и к гостям, которые приезжают в этот прекрасный приморский город. Там теперь есть Елисеевский.
2: Совершенно верно. Целый год.
0: Спасибо, Игорь.
2: Пока.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эликоин. 21. Напротив академического колледжа.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости 79,90 за килограмм. Мякоть телячья 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
7: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни Райхона. Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан Райхона. Мы всегда рады нашим гостям.
8: Эй, вот это какой адрес у него?
7: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
9: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
10: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
11: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: 8 июля гастроном Елисеевский.

0: Киевский Башкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг». 90 грамм. Две банки за 49,90. Салями «Херц». 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри». 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик». 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном «Елисеевский». Башкион. Эликоин 41.
1: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса. 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750 мл. 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: И снова у меня в студии гостья Лилия Городецкий. Она представляет отдел продаж компании «Тидар». Уже только одно это – работать в компании, которая строит потрясающие дома. Лилия, это правда, это статус? Это статус, никуда не деться.
4: «Тидар» вообще он компания, которая работает только с самым высоким качеством строительных материалов. Они закупаются в Европе.
3: И вот сейчас мы предлагаем вам, уважаемые дамы и господа, кто слушает наше радио, приобрести квартиру в бутик-зданиях. Это Мифца Синай Батьям, так называется этот проект. Это два здания, да? Сколько этажей там будет?
4: 13 этажей. Последний этаж это пентхаус. Есть четырехкомнатные, пятикомнатные квартиры.
3: Расскажите нам метраж.
4: Четырехкомнатная квартира это 115 метров.
3: Окей.
4: И балкон 14 метров. Входит туда и бомбоубежище, очень важно. И плюс к этому пятикомнатная квартира 133 квадратных метра.
3: Отлично.
4: Балконы 17. Вот, и каждая квартира обеспечена парковкой.
3: Подземной. Четырехэтажная подземная
4: минус
3: парковка.
4: Минус 4 этажа, да,
3: вау.
4: Уже. И индивидуальной кладовой.
3: Важно.
4: Это важно.
3: Это очень важно. Итак, вот они, два бутик-здания. Они строятся в зеленом районе города. Это один из центральных районов. Он называется как? Рамат-Йосеф?
4: Рамат-Йосеф, да.
3: Мы вчера еще говорили о том, что это район, который любят и старожилы города Батьям, и те, кто приезжает, потому что очень удобное место с точки зрения коммуникации. Но давайте поговорим о деньгах. Дело в том, что за любую квартиру нужно платить. И мы, те, кто хотим купить квартиру, а у нас таких много радиослушателей, хотим знать, на каких условиях?
4: На каких условиях? Очень удобных условиях. 20% при первой встречи, вот если хотите закрыть квартиру.
3: Да, то есть если вы хотите купить ее, то сначала вы даете взнос
4: 20%
3: от суммы, которую мы закрываем.
4: От суммы. И 80% вы плачете при получении уже ключа, при получении квартиры. И плюс к этому, что цена, она фиксирована, не привязана ни к какому индексу. Плюс вы получаете еще колоссальную скидку.
3: Скидку, мы сейчас о ней поговорим. Значит, по поводу цены, когда вы приходите договариваться, когда вы вкладываете свои 20%, вы закрываете конкретную сумму, которая не изменится. То есть спустя 2 года, когда дома будут сданы, они должны быть сданы в июне 2028, это та же самая сумма. Но чем хорошо, что за эти 2 года вы можете, например, продать свою старую квартиру, можете подкопить денег, можете решить финансовый оборот, потому что через 2 года, когда вам дадут ключ от квартиры, вы в ответ отдадите оставшиеся 80%, и квартира ваша, и она в Батьяме.
4: Совершенно верно. Звоните, звездочка 8383, договаривайтесь о встрече, наши консультанты объяснят вам все, не будет никаких вопросов.
3: Более того, есть скидка, и теперь о скидке два слова. Что это за скидка? Сколько это?
4: Скидка до 250 000. На минутку.
3: До 250 000. То есть я закрываю с вами, и закрыв цену, я говорю, а теперь скидку, и вы мне даете минус, как я так понимаю, что минимум 215 тысяч.
4: Скидка выходит 80% при оплате, когда вы уже получаете квартиру,
3: вычитают. Но в любом случае это минимально 215 тысяч шекелей, может быть даже больше. То есть это скидка, которую уберут с вашей цены. И еще очень важный момент, гарантия, которую дает «Тидар». Охрают.
4: Единственная компания в Израиле, которая дает не 7 лет гарантии, 10 лет гарантии. 10 лет гарантии.
3: На все?
4: На все.
3: На всю квартиру. Итак, я могу вам сказать только звездочка 8383. Все, что вы можете сделать ради интереса. Это вас ни к чему не обязывает. Позвонить и узнать все условия. Задать еще дополнительные вопросы. В том числе на русском языке у вас отвечают там, правильно?
4: Да, конечно.
3: Звездочка 8383. Кохавит шмоны шалош, шмоны шалош. Позвоните, поговорите. И вполне вероятно, потом, сидя на балконе и за чашечкой кофе, будете вспоминать и непосредственно госпожу Лилию Городецки и этот эфир на Первом радио. Спасибо вам, Лиля.
4: Спасибо.
5: Реклама. Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: Дискотека «Авария». Был такой коллектив. «Лето навсегда» — так называется песня, которую я завершаю музыкальный час. Сегодня у нас не будет «Jive Time», мы не успеваем. Времени, ну, просто не хватает катастрофически, потому что впереди реклама и далее выпуск новостей, который нам готовит Светлана Карабут. А в 16 часов программа «Гостиный двор», и к нам сегодня в студию приходит актриса театра и кино, клоунесса, которая работает в больницах, педагог театральной студии Маргарита Смирнова. Мы будем вести прямую трансляцию на нашем канале в YouTube. Канал так и называется «Первое радио», поэтому я предлагаю вам не только слушать, но и смотреть нашу программу. Ну а пока реклама.
1: Картина маслом. Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
10: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эли Коэн, 41.
13: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
14: «Дакс» в Ришон-Ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. «Дакс» Ришон-Ле-Цион – Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот – Вайцман 2.
12: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эли Коэн, 41.
15: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие – 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая – 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания» Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Юрсоветник Кнессета призвала провести повторные выборы госконтролера. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Юридический советник Кнессета Сагит Афик заявила, что необходимо выполнить решение Высшего суда справедливости, отменившего результаты выборов государственного контролера, и как можно скорее провести повторное голосование. Афик добавила, что выборы могут состояться во время парламентских каникул. Напомню, Высший суд справедливости ранее принял драматическое решение. Результаты выборов госконтролера были аннулированы. В минувший четверг был оглашен вердикт, в котором судьи отметили, что в ходе голосования было допущено существенное нарушение, способное повлиять на результат. Кандидатами на новый тур голосования также будут Михаил Рабелло и бывший судья Верховного суда Йосеф Эль-Рон. Официальный представитель созданного президентом США Дональдом Трампом Совета мира по сектору Газа сообщил о плане создать на юге сектора пилотную гуманитарную зону, рассчитанную на десятки тысяч человек. Как отмечает Arab News, предполагается, что она появится в Рафиахе и станет первым местом, где будет действовать власть нового правительства технократов. Безопасность будет обеспечивать международные силы, создание которых также предусмотрено планом Трампа по Газе. Периметр гуманитарной зоны будет охраняться, что вызывает протесты гуманитарных организаций и многих дипломатов, указывающих, что создание ограды противоречит международному праву. Однако в Совете мира заявляют, что переход будет открыт для всех при условии, что они не вооружены. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении торговых отношений с Испанией, резко раскритиковав страну за ее участие в деятельности НАТО. Выступая в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, американский лидер назвал Испанию ужасным партнером Альянса. «Испания – ужасный партнер в НАТО. Они не участвуют, они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией», – заявил Трамп. По его словам, он распорядился, чтобы министр финансов США Скотт Бессент немедленно прекратил торговлю с Испанией. Европейское агентство по авиационной безопасности смягчило ограничения для полетов на Ближний Восток и исключило Израиль из списка стран высокого риска. Срок действия строгого предупреждения от ИСА, которое фактически блокировало в Израиль многих европейских перевозчиков, истек сегодня и не был продлен. Вместо этого ведомство опубликовало новый информационный бюллетень, в котором статус воздушного пространства Израиля переведен в категорию умеренного риска. Израиль теперь находится на одном уровне с такими ближневосточными странами, как Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. При этом строгие предупреждения в отношении Ирана, Ирака и Ливана остались в силе. Валютные торги завершились сегодня ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 4,4 агары, евро 3 шекеля 47,1 агары. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве и Бершеве 31, в Эйлате 38. Это были новости. Эфир на Первом продолжает «Гостиный двор».

0: 16 часов 4 минуты. С удовольствием приветствую наших радиослушательниц, радиослушателей, которые включили радиоприемники, запустили аппликации и оказались на волне любимого первого радио, на волне 89.1 FM. В эфире программа «Гостиный двор». Одно название уже говорит о том, что сегодня в студии у нас кто-то есть, и мы сейчас его вам представим. Даже не только вы его услышите, но мы вам его будем показывать, потому что так устроено это. У нас будет прямая трансляция, которую начинает в эти минуты режиссер трансляции Екатерина Вергунова. Присоединяйтесь к нашему YouTube-каналу, поставьте лайк, поддержите нашу гостью. Вот я уже приподнимаю занавес интриги. И можете поделиться этой трансляцией. Это тоже поможет и нам, и увидят эту трансляцию те люди, которые, может быть, о ней даже и не знали. А я с удовольствием представляю нашей аудитории актрису театра и кино, клоунессу, которая работает в больницах, в том числе педагог театральной студии, Маргарита Смирнова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Влад, и все-все-все.
0: Маргарита, кстати, разрешает называть ее Ритой, так что если где-то у меня вдруг проскочит, прошу нашу аудиторию не возмущаться. Это не фамильярность. Хорошо? Итак, я, может быть, даже первый раз встречаюсь в эфире с клоунессой. Так же говорят, правильно, клоунесса?
1: Да, конечно, мы и клоуны, и клоунессы.
0: То есть и так можно?
1: Клоуны еще кто-то говорит. Вы клоуны.
0: Клоуны. Ну да, может быть, в том городе, где я родился и вырос, так, может быть, даже и говорили. Но я хочу начать не с того, чем вы занимаетесь, хотя мы об этом будем говорить больше всего. Вы ведь родом с Камчатки.
1: Да, это мой, можно сказать, родной уголок.
0: Я вот пытаюсь понять, как девочка с края земли вдруг добралась до Санкт-Петербурга, да еще не просто так, а училась и поступила. Расскажите.
1: Ну, это все благодаря вере учителя, которого я очень любила, и моей мамы. И вот этот тандем людей, которые даже были незнакомы друг с другом, моя мама и мой учитель, которая нас собирала у себя в кабинетике. Мы были десятиклассники. И она сидела вот такая большая, наклонившись на стол, вот так вот подперев ее щечку. Говорит, ну давайте, спойте что-нибудь. А я играла на гитаре, и мы все сидели, пели. И вот это такой вот атмосфера такая, сплоченность, внимание с ее стороны. Она нас так заразила, и до такой степени заразила, что мы вдвоем с моей одноклассницей с первого раза, как-то так поверив в себя, лучше нас нет. Только нас надо взять в театральный институт, а там 100 человек на место. Ну, вот.
0: Но, с другой стороны, я вот тоже из провинции. Я могу представить, каково это поехать в центр, практически во вторую столицу Санкт-Петербург.
1: А, из маленького городка?
0: Да, из маленького
1: городка. Я приехала раньше. Да, там как раз в 94-м я приехала. Там все стало очень печально. Так. Туда сначала ехали в 70-х годах, в конце 70-х как-то стать побогаче.
0: Да.
1: А к 90-м годам стало очень все уныло. И мы все оттуда стали уезжать. Ну, мы все там народились и потом поехали вот на материк. Так называли,
0: хорошо.
1: На материк.
0: Итак, Санкт-Петербургская академия театрального искусства. Вы поступили на какой факультет, то есть на какую специальность?
1: Актер драматического театра и кино.
0: Так
1: назывался он и сейчас, наверное, называется.
0: Сразу вот практически с первого раза?
1: Там, как обычно это бывает, несколько мастеров набирают.
0: Да.
1: И люди все, вот ты к какому мастеру? Я только к этому. А потом уже, ну ладно, хоть кто-нибудь возьмет. Эх, не взяли, пойду в институт культуры. Эх, в институт культуры не взяли, пойду на платное отделение. Я уже забыла, как называется этот институт, который тоже актеров готовил. И поэтому мы туда, на Маховую, там, боже, такое святое место, Маховая. И когда я туда пришла, очень хорошо, что я не знала, какие муки проходят люди, поступая много-много раз. И я, не ведая, не зная, сходу в длинной юбке, с длинными волосами, с гитарой зашла на эту сцену. И меня из 4 мастеров приютил, можно так сказать, мастер, у которого я училась, Михаил Александрович Левшин. У него был и есть театр комедианты у нас на Лиговском проспекте. У нас, у них.
0: Не говорит ли это о том, что после окончания академии вы пошли туда, нет?
1: Да, мы там немножко поработали, да? А потом уже еще и учась. И у меня там были спектакли. А потом стали искать еще. Вот, и я потом поработала в таком детском театре. Он называется «Детская филармония для детей и юношеств». Такое длинное название. И это был такой очень интересный период, когда актеры... Ой, это можно прям писать, как для... Как Зощенко писал для кого-то, или, да, для... Я уже забыла, кто выступал с такими памфлетами, как актеры на каких-то повозках куда-то едут. А даже Пугачева рассказывала, как она колесила по Сибири, и там они вот вездеходы этих куда-то привозили в ДК, и они спали там все вместе в каких-то маленьких отелях. И вот мы тоже, сев утром в 7 часов в такой небольшой газик, пазик, я не знаю, как это называется, уже забыла, и мы ехали в детский сад и играли спектакли, это называется выездные спектакли, и я, такой у меня прививка от усталости, от агрессии и от уныния. Именно вот такими поездками всегда есть чему порадоваться, вот.
0: Я хочу сказать, что у нас сегодня в гостях актриса театра и кино Маргарита Смирнова. Вы можете смотреть нашу программу в YouTube, идет прямая трансляция. И сейчас я хочу добавить то, что у нас там работает чат. В этом чате можно задавать вопросы нашей гости, можно комментировать услышанное. Мы никогда не выключаем этот чат, поэтому пользуйтесь им, заходите, добро пожаловать. Итак, мы выяснили, да, что уехав с Камчатки, вы оказались в Санкт-Петербурге, потом была Академия театрального искусства. Но вы себя видели драматической актрисой и дальше, скажем так?
1: Да, я хотела пойти, например, работать в молодежный театр к Семену Спиваку. Или многие мои однокурсники попали в ТЮЗ, и там есть и детские спектакли, взрослые проекты. Но так сложилось, что меня не взяли. Не потому что, наверное, я не талантливая или еще по каким-то причинам. Звезды не сошлись. Обычно это очень зависит от разнообразных, кто там нужен сейчас, кто ушел в декрет, кого нужно заменить, или какого плана нужна высокая, низкая актриса, яркая или, наоборот, очень такая, ну, не знаю, как сказать, какой антоним этого, многоплановая.
0: Дурнушка какая-нибудь.
1: Дурнушка. Ну, любая актриса может и дурнушку сыграть. Это же в этом...
0: Я искал, как яркая кого.
1: Дурнушка.
0: Когда режиссер говорит, надеть мне дурнушку, которая будет ходить с кулисы в кулису.
1: Я очень люблю вот такие дураковатые в итоге персонажи, дурнушек. Тут я стала носить очки. Я не заметила, как у меня испортилось зрение, я не могу читать. Мне говорят, ну попробуй очки. Я надела полтора или там 1,75. Я говорю, боже, я вижу, я увидела буквы. Я стала носить очки и поняла, что моя мечта осуществилась. Раньше я на сцену надевала очки, чтобы быстро перевоплотиться. Артисты часто надевают очки, особенно жанр клоунады. Там сплошь и рядом эти очкарики. Вот я специально говорю комплименты всем, кто носит очки. И за себя очень рада.
0: Я даже настолько привык, что я даже сейчас только вспомнил, что я тоже ношу очки. Да.
1: Так вот... Вот эти дурнушки, вот эти несуразные люди. И Маршак писал про Рассеянного. Это мои любимые персонажи. И они же очень людей поддерживают своей неказистостью. И поэтому я очень люблю выбирать таких персонажей. И, ну и, конечно, женщина-вамп. Это тоже прекрасно примерить на себя. И у меня в театре комик Трест. Может быть, слышали, в Петербурге есть такой театр?
0: Честно скажу, нет.
1: Так вот, я вам расскажу. Это прекраснейший театр, который объездил весь мир со своими чудесными спектаклями в жанре клоунады и в жанре уличного театра. И Вадим Фессон, который ездил на коляске с, не знаю, 25 лет, он был без ног, и ездил на коляске. И вот этот человек, у которого они там сделали такие перформансы, у них были воткнуты какие-то штуки классные, это все крутилось, и он на коляске выезжал в каком-то шлеме, сзади крылья. То есть этот человек и весь театр, это был гимн тому, что нет безвыходной ситуации. У тебя есть вот весь мир. Впереди взлетная полоса. И в комик-тресте у меня был такой персонаж. Мы делали спектакль очень интересный. Это называется «Док-театр плюс клоунада». Интересное сочетание.
0: Да.
1: И вот у нас Олег Горкуша, один из основателей такого, да, акцион. И еще... Вот я
0: Гаркуша был один из основателей комик-треста.
1: Нет, аукцион.
0: Аукцион, я знаю, да.
1: Аукцион, группа «Аукцион».
0: Конечно, он был очень, да. очень такой, скажем так...
1: Да, очень эффектный, своеобразный, да. фрик. Ну, вот клоун без носа. Так вот, еще Шагин, Дмитрий Шагин, который Митьки, вот эта вот вся большая. В общем, вся питерская интеллигенция, которая злоупотребляла алкоголем, а потом, которые прошли лечение, 12 шагов американская система. Так вот, три таких прекрасных человека сидели у нас на сцене и рассказывали о том, как это случилось. А спектакль назывался «Трезвые». И мы все на эту тему до этого полгода импровизируя разные сюжеты, придумывая для спектакля номера. И ведущая актриса и сейчас художественный руководитель этого театра «Комик Треста» Наталья Фессон, она была главным персонажем, и мы на эту тему шутили, плакали, и у меня была, вот если говорить про женщину-вамп, и как это называется, амплитуда от дурнушки к женщине-вамп, это мечта актерская сыграть разные такие роли, и вот у меня была женщина в огромном фиолетовом парике с шикарными блестками, и она появлялась в тот момент, когда... У нас актер, вот этот вот персонаж, который немножечко выпил, пришел домой, он заходил и видел, это очень короткий номер на 3 минуты, он видел, стоит спиной к зрителям его жена со скалкой, вот она этой скалкой бьет, он смотрит это, выключает свет. Потом он его включает, а в это ЗТМ, актерский сленг ЗТМ, это что?
0: Затемнение.
1: Да. И в это затемнение я менялась с другой актрисой, и появлялась такая, в такой же позе, эта женщина вам со скалкой, с шикарным париком, с блестками, и потом из этой скалки доставала огромный платок, и начиналась феерия вокруг этого мужчины, и так и сяк я его крутила. Это было в танце, нам поставили танец, и потом превращала его, снимая какие-то одежды, в такого элегантного мужчину, и мы с ним уходили. То есть это такая мечта женщины. И в моей жизни тоже был интересный период, когда я соприкоснулась с этим и в своей семье мамы с папой, и в своей личной тоже истории. И это вот именно с темой алкоголизма. И когда мы это придумывали, мы прямо чувствовали, что с нас спадают какие-то путы, что мы чувствуем мир легче, что проблема может решиться. И вот такой был спектакль у нас.
0: Но с драматическим театром у вас не сложилось, да?
1: Ну, детские спектакли я играю, да. До сих пор драматические, не только кукольные элементы кукольного. Я драматическая актриса. И в Питере я играла, например, Сонечку Мармеладову. У меня был такой давно-давно спектакль. Потом что еще? А, с театром куклы, а потом этот театр назывался 3-4, а сейчас этот театр называется «Алев».
0: Ух ты!
1: Да. И мы с ребятами сотрудничали, и я играла у них на площадке спектакль свой, который до сих пор здесь играет, «Человечек из часов». И также они меня звали в свои спектакли, там, вводили меня, это какое-то время пожила в их спектаклях тоже.
0: Ну, а теперь, если говорить о вашем приезде в Израиль, когда он состоялся? В каком году?
1: В 23-м году, в начале.
0: В начале,
1: да, в январе я приехала.
0: То есть вы, в принципе, 4-й год пошли здесь уже жить, да? Ну, и меня интересует, вы, наверное, уже смогли сравнить какие-то вещи. Да, и ваш смех выдает мне уже потерять.
1: Вы, наверное, смогли уже потерять надежду, найти надежду. Это, знаете, как степени... агрессии, и там есть какая-то эта градация, когда я не хочу, потом ну ладно, потом ну хорошо, потом принимаю, потом радуюсь. Вот я забыла эти. Я прошла все стадии и начинаю по новой.
0: Ну, я хотел спросить вот о чем. Просто это мега насыщенная театральная жизнь Санкт-Петербурга, Ленинграда, вот, и театральная жизнь Израиля — это несколько разные понятия. Я хочу, чтобы вы сравнили, есть ли какие-то... Нет, есть. Но какие отличия, на ваш взгляд, между той театральной деятельностью и этой? Или и есть какие-либо разочарования у вас?
1: Ну, если честно, давайте я буду честной.
0: Да, мы все равно нас никто не слышит, поэтому честно, да.
1: Мне нравится, да. Я не скажу, что там было очень насыщенно, а здесь не насыщенно. Но я скажу, что финансово, для того, чтобы здесь заниматься искусством и продолжать жить, не беря кредит, и там не уходя в минусы. То есть это нужно талант, дальновидность, талант шахматиста, помощь профессионала, потому что мне все это там не нужно было. Я жила. Я работала в театре, в проектах, делала свои проекты. А здесь... Это как болото, которое ты не понимаешь, за что ухватиться. У меня есть за что ухватиться, я расскажу. Но это чувствуешь, что чуть тебя утягивает, и ты не понимаешь, как с точки зрения финансового вопроса тебе, не быть банкротом, не стать... я не знаю, как за стадии банкрота, что дальше. Можно, например, как говорят, если ты хочешь перестать чего-то бояться, представь себе самую тяжелую ситуацию. Я, честно говоря, не очень информирована, что может самым страшным с точки зрения финансов. Но я три года мне понадобилось для того, чтобы понять, что этому надо обучиться. Нужно перестать делать то, что ты делал раньше, и начать делать новое. Я в начале этого пути. Но я не хочу переставать заниматься театром. Я буду. Просто здесь я вижу, как живут мои коллеги. Друзья, собратья по несчастью и счастью. И я учусь у них. И вот, например, мои любимейшие друзья театра «Черной совы» и Аня Хитрик. И я говорю: «Аня, я буду сегодня где-то в центре». Он говорит: «Рита, так у нас же спектакль». И я понимаю, что у них был позавчера спектакль, у них сегодня спектакль, у них завтра спектакль, у них послезавтра спектакль. И я понимаю, чего это стоит. Это же нужно... выгрузить из машины все, поставить туда. Это очень много не только актерской, режиссерской работы, это очень много физической работы. И все актеры меня поймут в Израиле. Но в Питере тоже те люди, которые не работают на зарплате, например, в каком-то БДТ или еще где-то, там тоже много минусов, но много плюсов. Ты пришел, как я, например, здесь работаю с Тель-Авивским камерным оркестром. Такое счастье случилось со мной. Они позвали сначала режиссера Романа Феодори. Они знают, что это классный режиссер. Он действительно очень хороший режиссер. И он сочинил со своей коллегой Софией Матвеевой, художницей, чудесный спектакль. А мы с Томой Карповой, актрисы этого спектакля, музыка плюс театр. Сзади нас 18 струнных. Музыканты, так, да. Да. Музыканты, которые работают.
0: Или струнных инструментов, или музыкантов, у которых есть струнный инструмент, да.
1: Обладатели этого чудесных инструментов. Я преклоняюсь перед ними. Это небожители. Как они это делают?
0: Как этот спектакль
1: называется? Этот проект называется... наш спектакль называется «Волшебный сад». Там звучит музыка Петра Чайковского. И называется этот «Времена года». Этот... 12 композиций.
0: Как мы можем посмотреть это, сразу спрашиваю?
1: Да, 10 августа так. Вы можете прийти в музей Тель-Авива, то, что рядом с оперным театром, в 10:30 и в 12 два спектакля подряд. И на сайте камерного оркестра Тель-Авива уже продаются билеты. И мы вдвоем с Томой Карповой, она гном, я садовница, и мы ходим с, как они называются, эти грабли, лопаты, у нас там все растет, мы там что-то копаем, выносим огромные помидоры, которые придумала София Матвеева и Тома Карпова из Шила. И Феодори Роман придумал эту потрясающую композицию, которая состоит из стихов коротких, из этюдов, которые мы тоже с Томой наваяли. И люди, которые смотрят, они говорят: мы не ожидали, это так классно. И зрители от 5 лет сидят и слушают музыку. Это же многого стоит.
0: Итак, целый 10 час. Августа, музей Тель-Авива, в 10 утра и в
1: 12. В 10:30 и в
0: 12. В 10:30 и в 12. Да. Два спектакля, в них играет актриса театра и кино Маргарита Смирнова, и «Сшитые помидоры» тоже там есть.
1: Летают.
0: Реклама на Первом, мы вернемся. Я напомню о том, что идет прямая трансляция на нашем канале в YouTube, который называется «Первое радио 8.9.1».
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.

0: Славы.
1: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
4: С нами сейчас мой коллега Игорь Красковский. Я хочу его услышать.
5: Да, привет, Влад, еще раз. Мой репортаж, как и прежде, сегодня из Елисеевского, гастронома Елисеевского в Ашкелоне, который празднует свой первый день рождения. Только сегодня праздничные скидки, цены, которые вас удивят, живая музыка, лотерея, праздничная атмосфера. Итак, приезжайте всей семьей, Эликоин 41 Ашкелон, годик. Гастроном Елисеевский. И вот несколько примеров цен, дорогие наши радиослушатели. Итак, язык свежемороженый 18,90 за килограмм, икра красная премиум 39 шекелей за 100 граммов, филе соломона свежемороженое 49,90, филе амнон свежемороженый 9,90, сельдь малосольная премиум 2,90 за 100 граммов. Икра красная Лемберг, две баночки по 90 граммов, всего лишь за 49,90 сегодня. Паргит куриный 2 килограмма 49,90. Мякоть телячья 59,90 за килограмм. Антрикот свежий на кости 79,90 за килограмм. Дорогие друзья, сегодня исполняется год. Гастроному Елисеевский, Эликоин 41 Ашкелон. Приезжайте и разделите с нами вкус праздника. Спасибо, Влад.
4: Спасибо, Игорь.
5: Пока.
6: Шон Лицеони отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон Лицеон, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин, 41.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрикот свежий на кости 79,90 за килограмм. Мякоть телячья 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эликоин, 21, напротив Академического колледжа.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
1: Реклама.
0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
4: 16:28 в стране. Среда продолжается. И в студии у нас актриса театра и кино, педагог своей собственной театральной студии, о которой мы сейчас поговорим, и больничная клоунесса Маргарита Смирнова. Мы уже достаточно много о вас узнали за эти 25 минут. Но сейчас я хочу вас спросить, что такое смешной театр?
13: Смешной театр — это тот домик, который я себе придумала, и там живут 5 спектаклей моих. Профессиональные спектакли с профессиональными актерами. Первый спектакль, который я играю одна, моноспектакль, называется «Человечек из часов». Я с ним уже, наверное, 25 лет живу. И еще с тех пор, где мне было 22 года, я играла мальчика. И сейчас мне 47, я играю мальчика. И я набралась смелости и продолжаю это делать, потому что несколько раз даже я спрашивала и у взрослого зрителя, и у ребят маленьких, а кто это был на сцене, или у взрослых. Я спрашивала, актуально еще, можно мне играть? Он говорит, да, ты энергетику передаешь, нам не важно, как ты выглядишь, в какой комплекции. Я потолстела, похудела, все равно там костюмчик специальный, я в нем болтаюсь. А у ребенка я однажды спросила, это кто был, тетя или, может быть, дядя или еще. Он говорит, нет, я говорю, девочка, нет. А, нет, то ли мальчик, я не помню, но, в общем, она сказала, что это ребенок. Mm-hmm. И я так, фух, слава богу. То есть все дети, которые сидели в зале, они приняли эти правила игры и с удовольствием в эти правила играли. И этот спектакль «Человечек из часов» я могу играть, даже если меня позовут в библиотеку, в детский садик, даже кому-то домой. Это очень мобильный спектакль. Есть еще спектакль.
4: То есть вы можете приехать вот так вот непосредственно, допустим, если вас пригласят в частном порядке, и сыграть этот спектакль
13: детям. Да, и построить там театр. Я принесу 4 фонаря, я сделаю черный кабинет.
4: Ух ты!
13: Да. Черный пол.
4: Скажите, а мы можем как-то сообщить нашим зрителям, как они могут, слушателям, как они могут с вами связаться, как они могут вас пригласить?
13: Сайта у меня сейчас нет, но есть страница в Фейсбуке.
4: Угу. То есть вот непосредственно Маргарита Смирнова.
13: Рита Смирнова. Да. И есть группа «Смешной театр». Английскими буквами «Смешной театр».
4: В Фейсбуке, правильно?
13: Да, да.
4: И там можно отправить сообщение и сказать, вот, Рита, здравствуйте, мы бы хотели пригласить вас со спектаклем, а вы скажете, вот есть такой, есть 5 спектаклей.
13: Да, есть «Мумитроли», есть спектакль по стихам Хармса, который мы играем с Томой Карповой, и второй по стихотворению Хармса «Цирк». Мы все эти спектакли свозили на фестиваль в «Чемодане», и нас там знают и любят, и мы их любим. И еще есть спектакль новый, мы его играем с Касьяном Рывкиным «Без слов», «Клоунада». Мы прилетаем на большом воздушном шаре, и происходят разные чудеса. Кася дует в тубу, я бью в барабан. Вот.
4: Это все смешной театр.
13: Да, это название мое сейчас. Раньше я придумала название «Самех», а потом возникли обстоятельства, и мне нужно было поменять. И я поменяла. Если кто-то меня помнит как Самех, это я.
4: Подождите, а сразу я хочу уточнить для себя. И, во-первых, я напомнить нашим слушателям, что вы можете стать зрителями, смотреть нашу программу в YouTube. Идет прямая трансляция, стрим на канале Первого радио. Подключайтесь, поставьте лайк, в том числе Рите Смирновой. А я хочу спросить вас, а что это за спектакль «Кухонные сказки» 1 августа вы собираетесь
13: это
4: показать?
13: Это новая история.
4: Так.
13: Я не могу сказать, что это премьера, потому что у меня не было достаточно времени. Это эскиз. Но я это... называется, соединяю с моим проектом. Он называется «Аллегро Практик». Возник этот проект, когда я сюда, приехав, решила преподавать взрослым людям и собирала их на тренинги. И у нас было пару встреч, мы очень веселились, смеялись. И у меня есть даже поклонники, которые помнят, как они лежали на полу от смеха. Но не вырос этот проект именно... коммерческий проект, когда люди хотят продолжать постоянно, оплачивая свое обучение. И поэтому я перестала стучаться в эту дверь, но я увидела другую потребность у людей, которые пришли ко мне один раз, сказали, что здорово. Я увидела, что они хотят выходить к детям и быть волонтерами. И я сказала, слушайте, давайте мы будем встречаться на экспресс-курсы. Они сами оплачивают свое обучение. Это очень короткие такие, 3 встречи, 4. И я им очень благодарна, что они вкладывают оправдываются финансово, потому что пока этот проект благотворительный, как я его назвала, я не нашла мецената, но я в надежде, что кто-то увидит, что мы уже сделали несколько мероприятий и захочет тоже нас поддержать финансово.
4: Но вы можете сейчас обратиться к меценатам или к тем людям, которые захотят поддержать, да? И театр, и спектакли ваши, и этот проект.
13: Да, я расскажу, как это выглядит. И в Фейсбуке есть такая группа «Allegro Практик», тоже чарити-проект. И там описание трех наших мероприятий. Нет, двух. Вот сейчас будет третье. В первый раз мы съездили после такого экспресс-курса с моими участниками в костюмах. Мы выбрали персонажей. Они выглядели очень хорошо. Это был... Нам говорили, что мы выглядим как профессиональная группа, если на нас вот просто смотреть. Понятно, что они, может быть, не такого уровня, как профи, которые могут много чего, но они очень аккуратно работают с детьми. Я говорю, работают, это действительно так. Это не волонтер, который там раз в год пришел порисовать. Хотя это тоже прекрасно. Я преклоняюсь перед этими людьми, которые тратят свое время, дарят свое время. А эти мои участницы, некоторым из них 67, 70 лет даже, чуть постарше. И вот мы бывали на благотворительном мероприятии фонда «Шанс на жизнь», и там с детьми они встречались. Потом я делала свое мероприятие в Хайфе, и к нам приезжали подопечные двух фондов. Это первый фонд, это... Так, сейчас я буду вспоминать, я вспомню, скажу. Кроме «Шанса на жизнь», к нам вот из этих двух фондов тоже приезжали люди, и дети бесплатно смотрели спектакль. Они сначала играли в интерактивную игру, целый час переходили от станции к станции. Называется эта игра «Городок», и мы ее 1 августа в Хайфе повторим. И тогда...
4: Кстати, надо сказать, что вы из Хайфы.
13: Я там живу.
4: Да, вы там живете.
13: Да, но летаю я по всему Израилю на своих крыльях и на своей машине. Она большая, можно туда все загрузить и всех... И да. Приехать. И в Хайфе, в нашем месте, мы недавно нашли чудесное место. И мы туда, кстати, ищем субарендаторов. Если кто-то слышит, если кто-то хочет в Хайфе, в зал 100 метров, заходишь, бегаешь, танцуешь. И мы очень хотим с моим другом, товарищем, который взял на себя ответственность и финансовую, в том числе, снять это помещение. Это коммерческий проект, нас никто не поддерживает пока. И нам нужно, чтобы не уехать оттуда в сентябре, еще несколько проектов, которые будут постоянно там работать и вкладываться в аренду. Вот. Так вот, вот в этом большом месте дети, придя, они зашли, увидели целый город. И там сидела бабушка, ей нужно было постирать белье. А там был дедушка, и там жонглировали апельсинами. А там мама, все это были клоуны, и там накручивали бигуди. И вот они целый час играли, это было очень весело. Потом сели, смотрели спектакль. А 1 августа мы повторим эту историю. И сейчас, в ближайшую пятницу, мы начинаем встречу. У нас будет 3 встречи по пятницам в июле. И мы будем... Там у нас была итальянская тема. Это все было такое в итальянском стиле. А сейчас у нас будет Франция. И мы будем заниматься пантомимой, белить лица. И 1 августа эти участники этого проекта, взрослые участники, это не для детей, они, обучившись, выйдут к детям. И в этом заключается благотворительная составляющая. Дети, которые придут, часть детей бесплатно. Часть людей, которые захотят купить билеты, они таким образом будут участвовать в том, чтобы это все состоялось. Аренда, некоторые работы, актерская работа моя. И все это не требует больших вложений. Поэтому я считаю, что у него большое будущее у такого проекта.
4: Так вы сразу сориентируете нас. В пятницу это где будет происходить?
13: Все это в Хайфе. 3 встречи. 10-го. 17 и 29. Сейчас не помню, какие пятницы, но, в общем, 3 пятницы в июле в Хайфе можно будет с нами потренироваться. А 1 августа уже в костюме я придумаю образ, помогу человеку выглядеть, ну, очень хорошо. И в клоунском персонаже он будет играть с детьми и таким образом помогать этому проекту быть.
4: А 1 августа где?
13: 1 августа в Хайфе, Харев 19, улица. Район Ахуза.
4: Ага, да, это зал, да, где?
13: Да, это наш зал, как раз называется он Movimentum. И мы там работаем. Моя театральная студия там живет с апреля. И я играла там уже несколько спектаклей. Он превращается в театр. Он занавешивается окна, ставится черный кабинет. Там есть маленькая кухня, где можно налить кофе, там где можно подождать. Там есть мамады, что немаловажно.
4: Так, хорошо. Во-первых, вы нас просветили с точки зрения спектакля. Я сразу хочу сказать, что вся эта информация и о спектакле, и о классах, ее можно найти на странице Риты Смирновой в Фейсбуке и на странице Смешного театра.
13: Да.
4: Вот. Мы сейчас в нашей трансляции, в чате, спасибо режиссеру трансляции, дали линки на Смешной театр, линк на страничку Риты в Фейсбуке. Да.
13: Я хочу показать одного маленького персонажа, которого вы встретите, если придете 1 августа.
4: Внимание, всем прильните к экранам, потому что сейчас в камере появится маленький персонаж.
13: Я туда, мне поближе.
4: Так.
13: Этот дедушка живет в очень маленькой квартирке. У него есть вот такой вот пальтишечко. Его создала Яна Алиса Якиманская. Вот она придумала ему такое пальтишко. Она придумала ему вот ручки, которые тоже могут работать, жить. Вот эти пяточки.
4: Он, посмотрите, похож на Альберта Эйнштейна, я скажу так.
13: Наверное, в прошлом он был, не знаю, может, учителем школьным.
4: Альбертом, как минимум, да.
13: Да, не такого высокого полета он был. Может быть, он очень простой человек. Вот у него есть такой чемоданчик. У него есть, между прочим,
4: мне очень нравится табуретка. Очень качественная, хорошая табуретка.
13: У него есть вот такие вот съемные крылья. И зритель будет участвовать в 10-минутном спектакле. Это не тот спектакль кухонной сказки, который будет, эскиз они увидят. Это 10 минут во время игры «Городок». Каждый... Это театр для одного актера. Один актер заходит... Ой, для одного зрителя.
4: Так.
13: Да. Зритель заходит в маленькое-маленькое пространство, очень маленькое, и видит вот его квартирку. Вот там вот свет такой на него направлен. Вот сейчас мы его должны направить. Вот. Туда светит. Вот он... Все очень маленькое. И зритель участвует в этом 10-минутном спектакле и помогает ему сочинять мелодии.
4: Ух ты!
13: Да, я сейчас, к сожалению, его
4: появилась.
13: Держу. Да, но я смогу им руководить. Еще у него там все такое. А, вот. И в конце он превратится в человечка, который улетит, надев вот такой нос. Сейчас я ему надену этот нос и буду еще немножечко рассказывать.
4: Я должен сказать свои первые впечатления. На самом деле, те, кто нас слушают и не смотрят, они немножко как бы озадачены тем, что происходит в студии. Но я скажу, что вот если сидеть и наблюдать, как Рита Смирнова и этот мужчина на табуретке меняет свои образы, даже мне интересно, потому что так все качественно сделано, вы знаете. И даже несмотря на то, что он схож с Эйнштейном, вот, у него такие приятные босые ножки такие, младенческие такие.
13: И можно будет все это там потрогать, попробовать. Маленький зритель сможет пропылесосить, помочь ему убраться в его пыльной квартирке. Это так называемый малюсенький иммерсивный театр, когда зритель непосредственно влияет на сюжет и знает, что от его участие очень много зависит и увидит результат в конце. Это, кстати, вот последний раз показываю его, он прощается с вами. Посылает воздушный поцелуй.
4: Скажите, а минимальный возраст зрителей какой?
13: От 4 лет. Угу. Конечно, вообще от 5 лет ребенок готов там час держать внимание. Но так как здесь у нас интерактивная игра «Городок» и вот этот малюсенький спектаклик, от 4 точно, а от 3 иногда дети же разные бывают. Некоторым нужно все время бегать, а кто-то очень внимательно может смотреть долго. И поэтому от 3, возможно. Хотела еще сказать. Вот, так как я как больничный клоун проходила много и тренингов, и обучение у нас было в течение полугода.
4: Об этом, кстати, я хотел поговорить сразу после рекламы.
13: Да?
4: И тем более у вас есть еще что показать. Mm-hmm. Так что, уважаемые дамы и господа, если у вас есть минутка, другая, подключиться к нашей прямой трансляции в YouTube и посмотреть,

0: непосредственно в этой театральной студии мастерству. Но это будет сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батья. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. Пельмени Шева. Десятка 19,90 за килограмм. Сыр королевский и пошехонский 5,90 за 100 граммов. Мороженое Ласунька 3 за 9,90. Мада Неймания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоэн, 41.
13: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
14: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
15: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мада Неймания. Эликоэн. 21. Напротив Академического колледжа.
16: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
17: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
18: Жаркое лето в Центр Кар.
19: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
18: Центр Кар Азур.
19: 03-558-5458.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоэн 41.
16: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
3: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. Вермут Мартини Бьянка и Росса 39,90 за литр. Вода минеральная Боржоми 750 миллилитров, 6 бутылок за 49,90. Виски шотландский Балантайнс 99,90 за литр. Мада Неймания. Мидхам Эликоэн 21. Напротив Академического колледжа.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
20: «Гостиный двор» с Владом Зерницким.
0: Да, это действительно «Гостиный двор», и сегодня в нашей студии гостья. Ее зовут Рит Смирнова, она актриса театра и кино, она клоунесса, она педагог театральной студии. И сразу, не теряя времени, я хочу спросить про театральную студию. Кто в ней занимается, кто в ней может заниматься, и как в вашу театральную студию можно попасть в качестве ученика?
21: Это детская театральная студия. Дети у меня 4 до 13 лет. Это разные группы. Соответственно, несколько дней в неделю мы встречаемся,

0: Часто родитель выбирает один раз в неделю. Можно и два раза в неделю. Вот если сравнивать с Петербургом, да, вы, Влад, задавали этот вопрос, в чем здесь действительно у людей очень мало времени, мало разных возможностей, что ли, и финансовых. И поэтому вот если говорить про театральную студию, часто это один раз в неделю, один час. И вот за этот час нужно... Ой, я не знаю, как это получается, иногда не получается, но то, что в итоге за три года я сделала, я могу себя очень похвалить. Я считаю, что это очень хорошо. Мы сделали, ну, не знаю, больше 20 спектаклей, таких маленьких выпусков, когда родители сидят, видят своего ребенка в каком-то образе. Так. Он что-то, ну, во-первых, может петь или рассказывать, выучил текст, и он вписан в какую-то историю.
1: Я сразу хочу вас спросить, потому что вы, понятно, можете о своей студии рассказывать 6 лет нон-стопом, но а у нас остается не так много времени. Дети проходят какую-то отбор, какой-то экзамен, или любой ребенок может прийти и заниматься, и наслаждаться этим?
0: Ну вот у нас будет проект для взрослых детей. Так. Возможно, там мы сделаем какой-то маленький отбор, потому что хотим сделать что-то такое значимое и выходить на публику не только родители, а все маленькие дети, если родители понимают, что это поможет ребенку раскрепоститься и довериться.
1: Развиваться, да.
0: Да, и, кстати, некоторые родители говорят, он стесняется. Нет, это неправильное слово. Ребенок просто должен понять, что он может доверять этим людям, этому миру, и поэтому это место, где он приобретает это доверие. Вот
1: я
0: так
1: предполагаю, что вы на русском преподаете, да?
0: Ну, конечно.
1: Угу. Мы, кстати, должны сказать, что у нас идет прямая трансляция в Ютьюбе, и нас смотрят не только в Израиле, но и в разных странах. Вот нам сейчас пишет из Канады Алекс. Он пишет, очень интересно, у меня сейчас сынок, 8 лет, тоже участвует в театре, тут, в русскоязычном театре, поэтому классно, очень интересно смотреть. Спасибо, спасибо, Алекс, что вы смотрите и слушаете. Я, значит, скажу так, для того, чтобы привести своего ребенка в театральную студию Рите Смирновой, а она находится в Хайфе, эта студия, вам точно так же нужно обратиться к ней в личном сообщении через Facebook.
0: Да, и летом мы встречаемся по воскресеньям, это разовые мастер-классы. Вот на последней встрече мы сделали облако, ребенок ушел с таким облаком, оно светилось, и ночью, вечером он может его себе включить, и маленькое стихотворение мы выучили. Летом у нас такие разовые встречи, а с сентября уже начинаем делать спектакли новые.
1: Так, хорошо. Театральная студия для детей, начиная от 4-5 лет и старше, поэтому подумайте. Ну, в первую очередь мы обращаемся к слушателям и к родителям, которые живут на севере нашей страны. Теперь о клоунессе. Это очень важный момент. Я так понимаю, что вы этим начали заниматься на протяжении 10 лет еще до приезда в Израиль. Это больничный клоун, да, это называется. Как вы к этому пришли?
0: Эта история... Ну, я сначала была волонтером, когда меня звали поиграть с детьми. Да. В фойе больницы я что-то делала для детей. А потом проект, который начал очень быстро развиваться, его Сергей Седов, это папа Константина Седова. Сергей Седов — писатель. Он написал очень много детских книг. А Костя Седов, его сын, он организовал очень большую организацию с большим количеством филиалов по всей России. Сейчас он живет в Америке, Костя. И в России продолжает эта организация существовать, больничные клоуны. Он сделал так, чтобы мы, профессиональные актеры, прошли курс обучения. Для нас это было бесплатно. Он нашел деньги. Он спонсировал наше обучение. Мы встретились с таким количеством классных педагогов. К нам приезжали из Америки, из Израиля. Мы потрясающе общались все. Мы насытились все этими знаниями. И это подарило мне новую профессию клоунесса, и я стала потом работать с комик-трестом. И это подарило мне такое понимание, что такое арт-терапия. Это не связано с актерскими навыками. Ну, в том числе нужно, конечно, знать, что такое темпоритм, образ. Но это еще умение видеть человека, понимать, что именно в данный момент ему нужно, схватить из воздуха момент игры и потом превратить это пространство в театр на 3 минуты, на 5 минут. И вот мы этим занимались. Я 10 лет ходила в больницу. Ты заходишь в палату, ты понимаешь, первое, может быть, тебе нужно выйти. И так бывало. Мы просто заглядывали и выходили. Это больница. Тут же можно было бы считать, что именно с этим ребенком сделать, что ему предложить, может быть, вообще ничего, только с партнером. придумать игру. А может быть, он так здорово настроен, что можно его хватать, трогать, что-то ему бросить, какой-то мяч.
1: И вот... А что, что самое тяжелое в этой профессии?
0: Поверить в то, что все, что ты не сделаешь, на пользу. Потому что если там немножечко ошибиться и потом выйти и сказать, какой ужас. А потому что там зона риска. Дети, которым, ну, нельзя... Ну, если ребенок расплакался, ты понимаешь, что ты ужасный человек, тебе никогда нельзя туда ходить больше. Но если что-то случается, но ты сказал, да, вот это, вот это, вот это, больше так не делай, делай по-другому. Вообще лучше не говорить ни детям, ни себе так не делай. Лучше сказать, как делай. Вот, это более терапевтично. И потом ты понимаешь, что это случилось не зря, а для того, чтобы было лучше.
1: Скажите, а это какой-то образ у вас, например, я не знаю, там, кнопочка, болтик, там, бабочка, кто там?
0: Почти. Я была пуговичкой.
1: А, пуговичка, да?
0: Потом я поменяла. Кто-то надо мной стал смеяться. Рита, ну какой бред, что за пуговичка? А потом я придумала укропчик. Какой укропчик? В общем, я долго искала это имя, и оно ко мне пришло, я Шуша.
1: Шуша?
0: Да, случайно. А потом я узнала Шоша, это
1: да,
0: здесь
1: в Израиле это
0: имя.
1: Вообще прям попадание
0: да,
1: в десятку.
0: Да, да. И я Шуша, и... Вот, я Шушана.
1: Слушайте, Шушана, я бы даже сказал. Я хочу вас спросить вот что еще. В чем заключается смысл этой терапии? Отвлечь ребенка, например, там, от боли, от процедур, от вот этого вот замкнутости палаты, или действительно повлиять каким-то образом на его самочувствие?
0: А все вместе. Отвлечь — это идеально. Нам один доктор говорит: слушайте, давайте попробуем. Я видел, в других странах это делают. Вот я буду сейчас делать ему болезненную процедуру. Пожалуйста, побудьте рядом. Мы обычно приходим, там в палатах дети. И тут мы попали, когда ребенку что-то делают укол или берут какую-то... Ну, процедура болезненная.
1: Да, да.
0: И вот там мы себя очень... Мы сказали, все будет хорошо, Рита, ты хорошая актриса. Партнеры наговорили кучу друг другу разных слов. И мы пошли, бросились в этот опыт. И у нас получилось... Он то смеялся, то плакал, то смеялся, то плакал. И именно этот момент, когда он переставал плакать и смеялся, мы увидели вот реальный результат своей работы. Но там спектр всего. Там даже родители могут получить от нас много разного прекрасного. Я вот принесла такую вот, покажу. Да. У меня в руках перчатка, она длинная. Вот если надеть перчатку, да и можно у нас тут накупить разных и перчаток, и длинных, и таких. Вот, например, у меня...
1: Белая длинная,
0: да,
1: перчатка.
0: Белая длинная перчатка.
1: Надевается
0: можно
1: на правую руку.
0: Можно до локтя ее надеть. Мне сейчас не очень мне мешает моя так. одежда. И вот у меня в руках на резиновой леске такие бусины большого размера, и я нарисовала фломастером черные зрачки. И вот если... Это
1: два
0: что...
1: глаза.
0: Да, это два глаза надеваются на руку, и тут же рука превращается... Вот правда, мгновенно. Иллюзия.
1: Да,
0: и да. Реальный персонаж, который может с нами
1: общаться.
0: Я вот
1: вижу, например, доброго удава. Доброго удава, да.
0: И что, передашь
1: привет? Йоси такой.
0: Йоси.
1: Да, Йоси. Машлум ха, Йоси.
0: Неплохо, бестселлер.
1: Прекрасные у него зубки, пальчики.
0: Да, можно его преобразить. Здесь надеть какую-то резинку для волос и будет...
1: Обалденно.
0: У него, да, обалденно. Я считаю, что каждый родитель должен это иметь. И если малыш... Или повзрослевший ребенок капризничает, не хочет есть, или не хочет одеваться. Это действует вот идеально. Ты достал, даже можно без перчатки на руку. Ну что, посидим немножко, отдохнем. Ну давай, что происходит? Что, почему плачешь?
1: Я возьму это на вооружение. Рита, наша программа завершена. Час пролетел как одна минута, хотя вы принесли сюда пол театра.
0: Ладно, декорации. Я приглашу на спектакль, который произойдет в начале сентября.
1: Вы пригласите
0: сентября.
1: Сейчас наших слушателей. Да. У вас есть такая возможность. Прямо сейчас, на ближайший какой будет?
0: Да, 8 сентября мы сыграем спектакль «Золушка плюс».
1: Вот.
0: Да. И будет это в Тель-Авиве, в театре, который называется Театр Хабай, Ниссан Натив. Театр, спектакль, созданный Романом Феодори, про которого я уже говорила, играет там Тома Карпова со мной в дубль. Это если я играю, то она не играет. Если она,
1: ну, понятно,
0: то не я.
1: Да.
0: И также с нами Федя Макаров, всеми нами очень любимый из театра «Давай».
1: Приходите на спектакли, где играет наша гостья Рита Смирнова, а именно она сегодня была в нашей студии. Я вас благодарю и в любом случае желаю так, чтобы наступила возможность дышать полной грудью и все больше спектаклей появлялось в вашем репертуаре.
2: Гостиный двор. До новых встреч.
3: Реклама. Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Чебуреки 29,90 за 600 граммов. Семечки подсолнечные Мартин 2 пачки за 16,90. Пиво Волковской пивоварни 10,90. Пиво Gold Star и Макаби 3 банки за 19,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления. Маданеймане. Болейте вкусно.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
5: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
7: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
8: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» 17 декабря в Оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра 03-692-7777.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
11: ДАКС в Ришон Ле Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ле Цион – Лишанский 3 и ДАКС Ашдот – Вайцман 2.
12: Абалонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
14: В новом филиале Маданеймане Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданеймане. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
5: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Дональд Трамп заявил, что новый удар по Ирану возможен уже ближайшей ночью. Подробнее через несколько секунд. 17 часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп, принимающий участие в саммите НАТО в Анкаре, заявил, очевидно, США уже нынешней ночью нанесут новый удар по Ирану. «Они рехнулись», — добавил он. «Прошлой ночью мы основательно по ним ударили. Очень вероятно, что сильно ударим по ним и этой ночью. Они были громилами Ближнего Востока, но теперь уже нет», — цитирует Трампа CNN. По словам президента США, в ходе переговоров иранские представители постоянно вводили американцев в заблуждение. «Мы договаривались обо всем, а потом они собирали пресс-конференции, где говорили, что эти вопросы даже не обсуждались». Юридический советник Кнессета, адвокат Сагит Афик, заявила, что необходимо выполнить решение Высшего суда справедливости, отменившего результаты выборов государственного контролера, и как можно скорее провести повторное голосование. Как стало известно Вайнет, это мнение юрсоветник выразила в письме на имя спикера Кнессета Амира Уханы. Афик добавила, что выборы могут состояться во время парламентских каникул, даже после заявления о распуске Кнессета нынешнего созыва. Она отметила, что до приведения к присяге Кнессета нового созыва действует состав депутатов обладает всеми полномочиями для избрания государственного контролера. Ранее сегодня министр юстиции Яриев Левин призвал не выполнять решение Багаца. «Тут не о чем спорить, никаких повторных выборов госконтролера проводить нельзя», — заявил Левин. «Адвокат Михаил Рабелло должен просто вступить в должность». Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Анкаре. В публичной части встречи Трамп прокомментировал усиление украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Он сказал, что это эскалация, но эта эскалация может привести войну к завершению. Президент США также сказал, что намерен выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». «Зеленский больше не сможет жаловаться, что мы их недостаточно поставляем. Делайте их сами», — сказал Трамп. По словам президента США, вскоре после окончания встречи с Зеленским он намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Полиция Израиля запустила новый проект для ужесточения борьбы с аварийностью на дорогах. Как стало известно сегодня, около сотни патрульных машин оборудуют видеокамерами для фиксации опасных нарушений в движении и в реальном времени. По замыслу полиции, это позволит усилить не только контроль над ситуацией на дорогах, но и оперативнее пресекать нарушения правил, усилить сдерживающие эффекты, повысить безопасность участников движения. Проект расширяет возможности дорожной полиции. Теперь куда больше патрульных машин смогут работать как активный инструмент фиксации и документирования нарушений. В полиции рассчитывают, что более широкий охват увеличит масштаб контроля за водителями. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 24-30, в Хайфе 21-28, в Бершеве 19-32, в Эйлате 25-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
17: Шестая передача на Первом радио.

Ну и, конечно же, композиция «Ла-ла-ла» от Сэма Смита открывает наш вечер. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на волне Первого радио 89.1 FM, с вами я, Алина Дарк. А это значит, что шестая передача начинается. И, как обычно, по средам она продлится 3 часа, и после этого будет программа «Не по Фрейду». Да, все стабильно, все хорошо. А, ну что же, идем по этому дню с улыбкой. А все почему? Да потому что среда, средушка стремится, наконец. Господи, как я ждала этого дня. Вы себе просто не представляете. Эта неделя была какая-то просто сумасшедшая. Ну как, она еще не закончилась, конечно, но сегодня крайний последний день, как хотите, так и называйте, когда я в эфире до субботы. Поэтому я с вами хочу разделить это счастье. Ура, ура, ура, ура! Выходные близко. Ну, лично я этому безумно радуюсь. А еще я радуюсь тому, что замечательное настроение, прекрасная погода. Не то чтобы сильно жарко, потому что, например, сейчас моя мама находится во Франции, и она говорит, у них 38 градусов. У них 38, и нас это прохладнее. Я не знаю, как они там будут спасаться, учитывая, что нигде нет кондиционеров. Это просто катастрофа какая-то. Боже, бедная мамочка. Ну ничего, она любит жару, а хотела же, вот, получайте, распишитесь. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня обсудим с вами много тем, а в 18.20 еще и послушаем рубрику «Полный вперед». Все стабильно, все по плану. А прямо сейчас композиция «Золото» от пиццы. Погнали!

Какая задорная песня. Прям так и хочется опуститься в пляс, но делать я этого не буду, потому что я слишком ленивая. А знаете, пришло время переходить к нашей сегодняшней теме. И сегодня мы снимем маску с вещей, которые нас окружают. Замечали ли вы, что человечество — это такая общность невероятно упрямых созданий? Нам дают инструкцию, а мы говорим «спасибо, но я сделаю по-своему». И самое забавное, что производители все прекрасно видят, тихонько потирают руки и продолжают зарабатывать миллионы, делая вид, что все идет строго по плану. Сегодня мы раскроем этот великий заговор молчания между фабриками и потребителями. Поговорим о вещах, которые были созданы для одной цели, но обрели истинную славу в совершенно других и порой безумных амплуа. Так что устраивайтесь поудобнее, прибавляйте громкость и давайте вместе посчитаем, сколько предметов из списка прямо сейчас лежит у вас в кармане или дома на полочке, используемые вопреки любым правилам. И как вы думаете, о чем первым я хочу рассказать? А не догадаетесь или же догадаетесь? Хотя эту историю наверняка знают практически все, но тем не менее. Ватные палочки. Да, начнем с абсолютного лидера нашего хит-парада «Быстрого лицемерия». На абсолютно каждой пальчике ватных палочек мелким, едва заметным шрифтом напечатано строгое предупреждение «Не вводить в слуховой проход». Производители официально и с абсолютно серьезным лицом заявляют, что этот инструмент создан исключительно для нанесения макияжа, корректировки стрелок на глазах или бережного очищения техники. Ну, давайте будем честными перед всеми. Абсолютно весь мир покупает их именно для того, чтобы чистить уши. Лор-врачи по всему миру бьют тревогу, пишут пугающие научные статьи о вреде такой процедуры, но это никогошеньки не останавливает. Бренды продолжают ежегодно выпускать миллиарды палочек, прекрасно понимая, зачем люди тянутся к этим мягким спонжам каждое утро. Юридически крупные корпорации защищены своим идеальным предупреждением на упаковке, создавая забавный общемировой парадокс. Получается масштабный заговор, где товар используется не по назначению в масштабах всей планеты, а заводы продолжают на этом богатеть. Так что признавайтесь, кто сегодня утром нарушил этот запрет? Давайте, не стесняйтесь.

0: Вот поговорили мы с вами про ватные палочки. Александр Искадера прислал сообщение, которое срочно нужно послушать.
1: Добрый день, Алина. На этих палочках еще более мелким шрифтом написано: «Не суй палец в розетку, в мясорубку и в обручальное кольцо». Но никто же не читает.
0: А чем вам обручальное кольцо, не угадает дело-то в конце-то концов? Я понимаю, мясорубку, там еще куда-то, в розетку, понятное дело, но... Что, печальный опыт был? А ну-ка, Александр Искадыр, что это такое?

0: Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Жаркое лето в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. «Центркар Азур».
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
5: Легендарный театр «Forever Tango» Луиса Браво в Израиле. «Forever Tango» – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. «Forever Tango» – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
7: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
8: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоэн 41.
9: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эликоэн. 21. Напротив академического колледжа.
0: Реклама.
10: Шестая передача.

Ну что ж, вечер продолжается. Сообщение от Серого получила. Добрый вечер! Вы в своем уме? Какие палочки? Берешь советскую розовую клизму с наконечником, вставляешь в ухо, нажимаешь. Серая из уха вылетает сама, пишет Серый. Ну, в принципе, плюс-минус это и советует лор, но да, действительно, большинство же людей все-таки ватными палочками пользуются. Итак, сегодня обсуждаем с вами, какие такие вещи мы используем не по назначению. Следующее у нас на очереди средство контрацепции из латекса. Да, этот интимный предмет личной гигиены уже несколько десятилетий как вышел за пределы спальни и стал настоящей легендой среди выживальщиков, военных и заядлых путешественников. Производители, разумеется, позиционируют его в рекламе исключительно как надежное средство контрацепции и защиты здоровья. Однако невероятная эластичность и стопроцентная водонепроницаемость латекса превратили его в универсальный мультитул для экстремальных ситуаций. Опытные туристы знают, что в обычном вот этом средстве можно переносить до литра воды, если под рукой вдруг не оказалось фляги. Охотники и солдаты часто натягивают его на ствол оружия, чтобы защитить дорогой механизм от попадания песка, грязи и болотной влаги во время переходов. Путешественники прячут в них спички, документы и мелкую электронику во время сплавов по реке, к примеру, чтобы гарантировать абсолютную сухость ценных вещей. Даже в полевой медицине им порой находится неожиданное применение в качестве жгута или эластичной фиксации. Бренды прекрасно знают об этих суровых лайфхаках, но продолжают держать марку элегантного и романтичного продукта. А вы пользовались когда-нибудь не по назначению?

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет, Илья. Добрый вечер, Алина. Добрый вечер всем, кто слушает Первое радио. Ну, а я, как обычно, как водится, сегодня в командировке, шикарная командировка. Сегодня годик исполняется гастроному Елисеевский в Ашкелоне. И Елисеевский празднует свой первый день рождения. Только сегодня, друзья, праздничные скидки, цены, которые приятно удивят вас. Живая музыка, беспроигрышная лотерея, праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Эли Коин, 41, Ашкелон. Сегодня годик гастроному Елисеевский. И, да, как всегда, несколько вариантов примеров цен. Пельмени классические 19,90 за килограмм. Креветки свежемороженые 19,90 за полкилограмма. Филе Амнона свежемороженый 9,90 за килограмм. Сельдь малосольная 2,90 за 100 граммов. Икра красная Лемберг. Две баночки по 90 граммов всего лишь за 49,90. Паргит 2 килограмма 49,90. Курица целая 14,90 за 1 килограмм. Антрикот свежий на кости 79,90. Виски Лаудерс 0,7 всего лишь за 64,90. Внимание, содержит алкоголь. Следует воздержаться от чрезмерного употребления. Итак, друзья, сегодня мы празднуем целый год гастроному Елисеевский в Ашкелоне, улица Эли Коэн, 41. Конечно, приезжайте и разделите с нами вкус праздника. Алина?
1: Спасибо, Игорь.
0: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
3: «Дакс» в Ришон-Ле-Ционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах «Дакс» огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от «Дакс» на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу «Дакс» Ришон-Ле-Цион, Лишанский 3 и «Дакс» Ашдот, Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в «Дакс».
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: 8 июля гастроном «Елисеевский» в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном «Елисеевский». Ашкелон. Эликоэн 41.
6: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях.

0: а не симптомы. Не терпи. Звони. Звездочка 9533. Центр GovCure. Звездочка 9533.
1: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: DAX в Ришон-ле-Циони отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. DAX Ришон-ле-Цион – Лишанский 3 и DAX Ашдот – Вайцман 2.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкеоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкеон, Эликоин 41.
1: Реклама.
9: Шестая передача продолжается. Сегодня обсуждаем, какими же приспособлениями мы пользуемся не по назначению. Следующее в списке – это мицеллярная вода. Если вы не знаете, что это такое, сейчас расскажу. Но изначально этот косметический продукт создавался французскими лабораториями как максимально деликатное средство для снятия макияжа и очищения кожи лица. Уникальный химический состав микроскопических мицелл позволяет им мгновенно притягивать жир и микрочастицы грязи. И эта особенность быстро оценили не только бьюти-блогеры, но и заядлые любители чистоты, далекие от мира косметики. Оказалось, что мицеллярная вода – это просто феноменальный и самый бережный очиститель для белоснежной подошвы кроссовок. Она моментально, без лишних усилий, убирает черные полосы, въевшуюся уличную пыль и возвращает обуви первозданный магазинный вид. При этом, в отличие от агрессивных порошков, она абсолютно не повреждает структуру нежной кожи или текстиля. Девушки и парни по всему миру теперь целенаправленно скупают литры этого средства, чтобы протирать свои любимые редкие сникерсы. Компании по производству косметики продолжают делать вид, что выпускают продукт исключительно ради снятия макияжа и снятия туши. Однако аналитики явно замечают резкие скачки продаж, которые никак не связаны с количеством макияжа на лицах потребителей. Вот так-то. А если вы не знали этот лайфхак, что ж, теперь вы знаете немножечко больше.

stagione scorsa, a Colle e le Pauca, gdzie tkanie rwotsa, на связь сердец крепка, через стальные сети.

подходит к завершению первый час шестой передачи на волне Первого радио. Будем плавно переходить во второй. И хочу напомнить, что в 18:20 нас с вами ожидает рубрика «Полный вперед» для всех автолюбителей, конечно же. Ну а до этого музыка, музыка, музыка и очень много музыки, конечно, в этот вечер 8.07.2026. Ну а каких-то несколько минуточек, и мы услышим выпуск новостей и узнаем, что же там происходит в Израиле и мире.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
5: Center Car Azur.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
7: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эли Коэн 41.
14: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
15: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
16: Эй, вот это какой адрес у него?
15: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
13: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения. Беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эли Коэн, 41.
17: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
18: Абалонь. Без него не начнут.
19: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
20: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм.
21: В соответствии с условиями мероприятия.
20: Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
2: Реклама.
22: Первое радио. Новости.
23: 16 человек пострадали в Иерусалиме при утечке опасных веществ. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В Иерусалимском районе Атур 16 женщин были эвакуированы в больнице в бессознательном состоянии из салона красоты. По данным 13-го телеканала, салон расположен в подземном этаже. На месте происшествия работают расчеты пожарно-спасательной службы, которые занимаются идентификацией вещества, вызвавшего отравление, выяснением обстоятельств инцидента и предотвращением дополнительной угрозы для населения. К другим новостям. Президент США Дональд Трамп, принимающий участие в саммите НАТО в Анкаре, заявил очевидно, США уже нынешней ночью нанесут новый удар по Ирану. «Они рехнулись», — добавил он. прошлой ночью. Мы основательно по ним ударили. Очень вероятно, что сильно ударим по ним и этой ночью. Они были громилами Ближнего Востока, но теперь уже нет, цитируют его слова CNN. По словам Трампа, в ходе переговоров иранские представители постоянно вводили американцев в заблуждение. «Мы договаривались обо всем, а потом они собирали пресс-конференции, где говорили, что эти вопросы даже не обсуждались». Юридический советник Кнессета, адвокат Сагид Афик, заявила, что необходимо выполнить решение Высшего суда справедливости, отменившего результаты выборов государственного контролера, и как можно скорее провести повторное голосование. Как стало известно порталу Вайнет, это мнение юрсоветник выразила в письме на имя спикера Кнессета Амира Оханы. Афик добавила, что выборы могут состояться во время парламентских каникул, даже после заявления о распуске Кнессета нынешнего созыва. Она отметила, что до приведения к присяге Кнессета нового созыва действующий состав депутатов обладает всеми полномочиями для избрания государственного контролера. Напомню, ранее сегодня министр юстиции Яриф Левин призвал не выполнять решение Багаца. Тут не о чем спорить. Никаких повторных выборов госконтролера проводить нельзя, заявил Левин. Адвокат Михаэль Рабило должен просто вступить в должность. Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Анкаре. В публичной части встречи Трамп прокомментировал усиление украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Он сказал, что это эскалация, но эта эскалация может привести войну к завершению. Президент США также заявил, что намерен выдать Украине лицензию на производство ракет «Патриот». Зеленский больше не сможет жаловаться, что мы их недостаточно поставляем. Давайте делайте их сами, сказал Трамп. По словам президента США, вскоре после окончания встречи с Зеленским он намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Топонимической комиссией муниципалитета Тель-Авива одобрено предложение мэра города Рона Хульдаи назвать площадь перед Музеем искусств площадью похищенных. Для окончательного переименования площади решение должно быть утверждено городским советом. Стоит отметить, что это неофициальное название закрепилось за площадью почти сразу после событий 7 октября 2023 года. Именно там собирались и продолжают собираться семьи похищенных. Там проходят демонстрации и памятные акции. А теперь о погоде. Завтра температура воздуха останется в пределах среднесезонной. Будет малооблачно в Иерусалиме 18 градусов ночью, 28 днем. В Тель-Авиве 24-30, в Хайфе 21-28. В Бершеве 19-32 и в Эйлате 25 градусов ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

что ж, дорогие друзья, вот и начинается второй час шестой передачи «На волне». Первое радио всех приветствую. С вами я, Алина Дарк. Вечер, вечер среды, средушки, средицы. Продолжается сегодня у нас 8 июля. На календаре зарплата уже скоро. Ждем ее с нетерпением, не правда ли? Ну, а сегодня мы с вами сидим и болтаем о вещах, которые мы используем не по назначению. Вот, казалось бы, они созданы для одного, а используются совсем по-другому. И следующий пункт — это у нас пищевая сода. Маленькая картонная пачка со знакомым с детства оранжевым белым дизайном, да, знаете такую? Ну, может быть, у вас, конечно, дома сейчас другая находится, но я точно знаю, что вот в магазинах, как бы, таких русскоязычных магазинах Израиля можно вполне себе найти ту самую соду. И ее покупаешь, и она тебе на всю жизнь, казалось бы, но нет. Да, кажется, она способна пережить даже ядерную войну и передаться в некоторых домах по наследству. На ее обороте четко написано, что это разрыхлитель для теста и важный кулинарный компонент для выпечки. Однако, если вы выйдете на улицу и спросите любого прохожего, он сходу назовет вам как минимум 10 способов ее применения, бесконечно далеких от кухни. Содой идеально чистят застарелый чайный налет на чашках, отмывают раковины до блеска, устраняют любые неприятные запахи в глубине холодильника и даже спасаются от изжоги. Она легко заменяет половину дорогой и токсичной бытовой химии, справляется со своими задачами на твердую пятерочку. Производители уже многие десятилетия принципиально не меняют дизайн упаковки, хотя я видела в рекламах, что они пытались это сделать, но люди начали возмущаться, такие: «Верните старую! Верните старую!» Да, сохраняют все-таки культовую эту упаковку, и почти такой мистический статус продукта имеется. Производители скромно продолжают печатать рецепты пышных кексов на картоне, прекрасно зная реальное положение дел. Сода в разы чаще отправляется в сливное отверстие раковины или на чистку кафеля, чем в праздничный пирог. А каким способом вы соду используете? Признавайтесь! Лично я тоже знаю несколько способов. У меня тоже... Я и пользуюсь не только для выпечки, потому что, как я уже говорила ранее, с выпечкой у меня большая беда. Тесто — это не мое. Готовлю я прекрасно, но вот тесто — это совершенно не мое. Да, поэтому соду использую только не по назначению. Ну что ж, давайте начинать, продолжать что-нибудь делать с этим вечером, и пора слушать музыку. Погнали!

Я не буду проверять твой мобильный, потому что люблю тебя слишком сильно. Но иногда так и тянет проверить, могу или не могу тебе верить. Стоп, говорю себе, так недолго и свихнуться. Надо просто подумать о хорошем и улыбнуться. А ревность — это такая подруга серьезная. Лучше расстаться с ней, пока не поздно. Лучше расстаться с ней, пока не поздно.

0: Реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Да, привет, Алина, привет все, кто слушает сейчас Первое радио. Я сегодня в командировке. Сегодня празднует годик гастроном Елисеевский в Ашкелоне. Празднует сегодня первый день рождения. И поэтому сегодня праздничные скидки, цены, которые вас, конечно, приятно удивят. Живая музыка, беспроигрышная лотерея, праздничная атмосфера. Приезжайте всей семьей. Эликоин 41, Ашкелон, Елисеевский. Итак, друзья, приготовили для вас несколько примеров цен. Вот, пожалуйста, язык говяжий, свежемороженый, 18,90 за килограмм. Икра красная премиум, 39 шекелей за 100 граммов. Филе салмона свежемороженый, 49,90 за 1 килограмм. Хек свежемороженый, 19,90 за килограмм. Четверти куриные, 2 килограмма за 29,90. Майонез Махеев, 380 граммов, всего лишь 8,90. Мякоть телячья, 59,90. Антрекот свежий на кости, 79,90. Пиво баночное в ассортименте. Пол-литровые баночки, 3 штуки, 14,90. Всего лишь, внимание, содержит алкоголь. Стоит воздержаться от чрезмерного употребления. Итак, гастроном Елисеевский, улица Эликоин, 41. Ашкелон сегодня празднует один годик. Разделите с нами вкус праздника. Конечно, приезжайте. Алина, спасибо тебе.
1: Спасибо большое, Игорь. До новых встреч в эфире.
0: Реклама.

0: травы. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Самый гостеприимный ресторан бухарской кухни «Райхона». Плов, манты, шашлыки, шурпа, самса и, конечно же, самые вкусные лепешки прямо из тандыра. Ресторан «Райхона». Мы всегда рады нашим гостям.
2: Эй, вот это какой адрес у него?
1: Абанаим 3, Ашдот, 052-4040-602.
3: 50% скидки на товары с выставки и оставшийся импорт.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
6: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн, 41.
10: Футбольный вечер начинается в Маданеймане. Чебуреки 29,90 за 600 граммов. Семечки подсолнечные Мартин 2 пачки за 16,90. Пиво Волковской пивоварни 10,90. Пиво Gold Star и Макаби 3 банки за 19,90.
11: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Маданеймане. Болейте вкусно!
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион. Эликоин, 41.
0: Реклама.
12: Шестая передача.
13: Шестая передача в эфире, а точнее в эфире сейчас будет рубрика «Полный вперед», потому что, во-первых, сегодня среда, а во-вторых, вот такие вот дела, да, все. Ну что ж, дорогие друзья, будем слушать. Для всех автолюбителей это идеальный момент, который наступает так редко, но такой долгожданный. Ну что ж, готовы? Погнали!
0: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
14: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий и Евгений Вейнард, который на линии на другом конце земного шара. Женя, здравствуй.
15: Здравствуй, Слава, всем здрасте. То есть пламенный зашариковый привет.
14: Да, большой и круглый, как слон.
15: Слон. Надо чуть-чуть так на «ада». Слон.
14: Ты изменил звучание этого слова?
15: Как звучание изменил? Нет, для меня, ну, слон — это слон. Это, в смысле, не тот слон, который слон. Извини. Это тот, который музей слон, о котором мы уже пару раз...
14: Слоан, который, я понял.
15: Да. Ну, он такой слон.
14: Который слоун, на самом деле, или нет?
15: Нет, такое, как короткое теневое «а», слон. Ну, пару раз мы вообще-то говорили об этом музее.
14: Ну да, мы уже вещали из этого места.
15: Да, один раз, когда там стояли концепты джемовские.
14: Незабываемый эфир.
15: Да, 50-х, начало 60-х. А второй раз, когда я там пересекался в очередной раз с Кипом Васенко.
14: Твой любимчик.
15: Да, который презентовал рассказ, живой рассказ о том, как создавался Buick Wildcat. 85-86 год. А вот, собственно, с презентацией самой машины.
14: Да, и ты специально поехал, чтобы на Buick Wildcat посмотреть?
15: Нет. В этот раз было вообще все по-другому. Это просто под эгидой этого музея делается большая автомобильная выставка. Это, в общем, глубинка американская такая, настоящая. И вот представь себе аутентичная ферма, которая там больше 100 лет, со всеми этими... Господи, как же это? Большие сараи красные.
14: Ангары такие.
15: Ну, типа ангаров, да. Я вспомню это слово, как это правильно сказать. Значит, ну вот ты приезжаешь, это такое вот глубинное настоящее, сохранившееся. Это не новострой абсолютно.
14: Ну, ты мне прислал фотографию этого ангара, красного сарая, с таким вот выводком тракторов.
15: Да. Ну вот, значит, соответственно, поскольку это такая рабочая крестьянская глубинка, то, во-первых, подавляющее большинство автомобилей американские. Во-вторых, огромное количество пикапчиков, ну, грузовичков всяких. В-третьих, да, трактора, они представлены просто отдельной выставкой такой. Причем это реально впечатляет. Там трактора, которым по 70-80 лет, и они там не просто стояли.
14: Я смотрю, они все такие, знаешь, открытого типа. То есть такой заднеприводный родстер на место.
15: Да, в идеальном состоянии. И периодически, значит, они этой колонной такой, стайкой, гуськом таким выезжали. Дело в том, что, ну, все дороги вокруг, они тоже аутентичные, оригинальные, да? Выставка совсем не маленькая. И плюс ко всему, внутри ходит паровозик. Ну, настоящий, 100-летней давности, с вагончиками. То есть он просто желающих прокатывает вдоль всей этой выставки. И вот, значит, с одной стороны жужжат, это мягко сказано, эти вот трактора. С другой стороны, на каждом перекрестке сигналит этот паровоз с дымом настоящий. Вот. А с другой стороны стоят всякие американские пикапчики. Ну, разные, причем совершенно, совершенно уникальные.
14: То есть очень все такое милое, аутентичное.
15: Абсолютно.
14: По-американски так доброе.
15: Да, абсолютно. Вот та старая, добрая, так сказать.
14: Среди этой вот всей доброты я вижу фотографию, нечто вообще из другого мира. Это такой, как это, транспорт вермахта времен Второй мировой.
15: Ну, окей, это такие любители есть. Дело в том, что... Ну, я сейчас попытаюсь...
14: Очень-очень вообще так выпадает из этого милого ряда.
15: Я сейчас попытаюсь объяснить...
14: Концепцию всего мероприятия.
15: Да, значит... Ну, поскольку все-таки музей Слоун – это имени Альфреда Слоуна, который возглавлял GM 33 года, да? В такие самые, самые переломные моменты.
14: Слышали систему Слоуна.
15: Да.
14: Но это как бы он, да, модельный ряд, вот это вот все придумал тогда, вот этот, как это, в чем вообще его заслуги этого Альфреда?
15: Ну, он вообще-то разделил, это даже не модель, брендовый ряд на социальные слои. Это он первый сделал. Ну, то есть Шевроле — это для простолюдинов, да? Это потом уже после него появились спортивные модели. Oldsmobile, Buick — это такой средний класс и чуть-чуть выше, вот. А Cadillac — это уже у нас совсем...
14: Для богемы.
15: Типа, да, лакшери, да. Ну, лакшери по джемовским меркам, потому что выше ж, понятное дело, всякие там ребята типа Rolls-Royce, Bentley, вот. Ну, это уже Европа. А вот в американский подход именно такой был у GM.
14: Ну, все равно потом все перемешалось, и все равно все друг с другом конкурировали.
15: Это не просто перемешалось. Просто Pontiac был отдан, так сказать, в спортивной, да, истории. В итоге Pontiac прекратил существование, а Chevrolet перешла в класс особо спортивных. То есть ничего подобного Corvette просто не существует. Понятно, что на этой выставке был отдельно представлен там Buick Club, Chevy Club, Carwire Club. Ну, так отдельные такие вот вещи. Именно вот так и представлены. И да, вот, вот полянка такая зелененькая, святое дело. Старые домики, куча деревьев, под всем этим стоят Растек, Бьюики, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, или там Шевроле. Отдельная площадка для грузовичков. Цюндап немецкий. Да, это гусеница с колесом. Такой мотоцикл-гусеница.
14: То есть он тоже в каком-то клубе состоит?
15: Вот, он представлен как транспорт для того, чтобы вывозить с поля боя раненых или что-то в этом духе. Вот он именно стоял на этой площадке.
14: Но там был еще один гусеничный почтовый вагончик.
15: А вот этот гусеничный почтовый вагончик, он стоял в категории грузовичков. Это на самом деле Ford T 22 года.
14: Ford T на гусеницах, забавно.
15: Да, который поставлен на гусеничный ход, и впереди у него лыжи. То есть у него впереди колеса, но когда снег... Лыжи опускаются, колеса поднимаются. Такая вот штучка. И это почтовая на самом деле. Карета такая.
14: Ну, очень нестандартный вид транспорта.
15: Да. Но рядом с ним стояла совершенно замечательная штучка, которая, ну, мне, ну, очень понравилась, на удивление. Такая Brush 1908 года. И это исключительно грузовичок. Он так и называется. Brush Delivery Truck. То есть для доставки. Одно из подтверждений того, что для глубинки важнее были не понты с кадиллаками, грузовой транспорт.
14: Уже тогда был запрос на траки. Вот это вот.
15: Да, конечно, конечно. Вот, поэтому, собственно, на официальном постере присутствует грузовик. На официальном постере выставки, я имею в виду, присутствует грузовик. Да, кстати, шутки шутками. Значит, это 54-я выставка, организованная этим музеем. То есть она ежегодная, но все это началось в 1970-м, просто минус 2 года, 20-21 это пандемия, поэтому истории самой выставки 56 лет, а сама выставка 54-я, вот так вот. То есть она традиционная.
14: Тем не менее, логотип у музея такой модерновый, как бы я бы не назвал его каким-то таким древним.
15: Все идет вперед, и понадобились новые идеи. Я понимаю, куда ты просто знаешь эту историю, потому что на самом деле это мой товарищ делал, этот логотип разрабатывал. Но он на самом деле, там у них есть еще институт при музее, разного творчества. Он там преподавал, он графический дизайнер. Вот он там в свое время преподавал и делал этот логотип. Так что да, у меня тут чуть ли не личные связи какие-то. Личное отношение. Кстати, если ты обратишь внимание на одну фотографию, там где, ну просто сзади сфотографированный такой пикап зеленый, красненькая повозка, беленький Ford T на горизонте. Это все стоит на улице, на самом деле, на фоне дома.
14: Но улица-то сама по себе уже древняя.
15: Ну, она аутентичная. Угу. Тут у тебя там, где стригут, как-то парикмахерская, да? Тут тебе кусочек банка по фамилии, владелец банка по фамилии Северный. Северный и сын.
14: Звучит как песня в стиле шансон.
15: Ну, в общем, да. Совершенно замечательная штука, пожарная машина, которой 107 лет. Ну,
14: начнем с того, что это восторг любого ребенка. Большая красная машина с блестящими всякими краниками.
15: Во-вторых,
14: с точки зрения, да, музейной ценности, это нечто впечатляющее, потому что у меня в голове не сопоставляется возраст и, собственно...
15: Только делали ее явно эмигранты из Франции. Ну, собственно, «Шевроле» тоже эмигрант из Франции, да?
14: Я всегда удивлялся, почему «Шевроле» так сложно пишется.
15: А «Пежо» и «Рено» тебя не удивляло, да?
14: Вроде американская фирма, пишется с французскими приколами.
15: Одни остались во Франции, а другие приехали в Америку. Все нормально.
14: В общем, такое все классическое, американское, всех разных уровней лет, клубов и так далее. И среди всего этого американского, классического и красивого вдруг мы видим «Желтый лотос». Или Катерхэм, что это вообще?
15: Ну, смотри, там можно было увидеть не только «Желтый лотос», а можно было увидеть BMW Z, которая, кстати говоря, меньше, чем «Лотос». Это очень такой странный вид, когда стоят корабли.
14: Да, ну, 5,5-6 метров. Да, нормально.
15: Да, да, да, да, да. Вот, а когда рядом, вот просто буквально рядом становится «Лотос», этот, ну, «Лотос Супер 7», вот, то, ну, он в полтора раза уже и почти в два раза короче. Это очень забавно. Причем осознавать, что это приблизительно те же годы. Я уже, ну, допустим, «Корвет» появился раньше, да? Но он все равно большой. Всякие там «Бьюики» и «Шевроле», ну, просто... Ну, просто очень смешно. BMW Z еще смешнее, потому что она еще меньше. Вот. И, допустим, там стоял первый «Гольф», кабриолет. Но он здесь был очень популярен в Америке в свое время. Да, назывался просто «Раббит», «Зайчик». Но именно в варианте кабриолет. Но он же тоже крошечный.
14: Но даже по любым меркам крошечный. Сегодня «Гольф» уже в два раза больше, чем первый «Гольф».
15: Да, в том-то все и дело. Да, он чуть больше, чем «Лотос». То есть по сравнению с BMW Z он вообще гигантский. Да, но по сравнению с американскими машинами он вообще не заметен. «Гольф», потому что это просто, ну, рядовая бытовая машина. Просто очень-очень маленькая по сравнению с американскими кораблями.
14: На этом мероприятии был какой-то конкурс, какие-то судьи, что-то? Или это чисто такой вот показатель?
15: Нет, была отдельная площадка. Вообще отдельная площадка для конкурсных машин. Вот их там было, наверное, ну, под сотню. Ну, где-то 1/4 часть от всей выставки. Вот. Ну, то есть...
14: Я начинаю болеть за европейские автомобили. Такой неравный
15: борьбе. Не надо болеть, лучше оставайся здоровым. Нет, ну почему, подожди. Те же «Бьюики», допустим, 50-х.
14: Ну, да.
15: Ну, то, что было в кино, обычно оно, так сказать, На слуху, да. Делориан вернулся к жизни после фильма. Кстати, Делориан там тоже стоял. Меркьюри, на котором Сталлоне ездил, да, с днем рождения его. И Бьюик, они как бы вот очень похожи, как ни странно, хотя это разные компании, да, Ford и GM. Ну, стиль. Ну, это действительно красиво. Ну, что ты можешь сказать?
14: Ну, Бьюик 40-50-го года.
15: Да. Европейский, не европейский, ну, это совершенно симпатично. Ну,
14: для меня вообще не что Меркьюри, что Бьюик, этот Делюкс, как он там, спешл, это вообще одно и то же.
15: Ну, в общем, можно сказать, что это была выставка американских автомобилей, глубинных американских автомобилей.
14: Мне прямо сейчас захотелось углубиться. Глядя на такую роскошь.
15: А, кстати, там стояли, естественно, наши любимые доджи с нашими любимыми эмблемами.
14: С конечными звездами.
15: Да. И вот, значит, стоит этот абсолютно идеально. Кстати, это все автомобили в идеальном состоянии, не забывай. А рядом с ним на столике стоит модель. Она такая метровая, такая модель, хорошая, настоящая. И все сделано не просто идеально, до смешного. В настоящей машине на заднем сиденье сидит игрушка, обезьяна на заднем сиденье.
14: Мягкая игрушка,
15: да, обезьяна. Да, довольно большого размера. Да, но в модели этой тоже сидит точно такая же игрушка, только крошечная. Кто-то специально сшил.
14: Веселятся люди, молодцы.
15: Да. Это такой подход интересный, достойно уважения.
14: И все-таки, кто победил-то?
15: Все победили. Зрители. Я всегда говорю в таких случаях, победил зритель. Я объясню, почему. Это, кстати, не шутка. Я объясню, почему. Дело в том, что у каждого класса есть свой победитель.
14: То есть в классе гусеничных мотоциклов?
15: Победил гусеничный мотоцикл, да.
14: Справедливо.
15: Ты будешь удивлен? Да, ты будешь удивлен, но победил гусеничный мотоцикл, да.
14: Да, смешно.
15: Ну, в общем, вот такая вот забавная выставка.
14: Ясно. Спасибо, Женя, что все-таки посещаешь постоянно такие интересные места и делишься с нами эмоциями. То есть тут больше речь о эмоциях. Не все видят фотографии, в отличие от меня, который получает это как это в прямом эфире фактически. Вот, но можете тоже заглянуть в Facebook и посмотреть, как это все выглядело. А мы с вами прощаемся на недельку.
15: Да, вот это вот прощаемся на недельку, и сразу хочется так ту-ту-ту через левое плечо.
14: Да.
15: Да, всем хороших дорог.
14: Пока.
15: Пока.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: 26-я передача.
1: Реклама.
2: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur.
5: Терех Ашива 9.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон-ле-Цион. Бен-Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн 41.
7: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг». 90 грамм. Две банки за 49,90.

0: Зоны зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Решен Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
1: Реклама.
2: Шестая передача.
3: Ну что ж, шестая передача продолжается. Я надеюсь, вам понравилась рубрика «Полный вперед». Ну а мы продолжим наш с вами увлекательный разговор о том, какие вещи мы используем не по назначению. Вот их создали с одной целью, а мы используем для другого. И следующий на очереди у нас смазка ВД-40. Это легендарный синий-желтый баллончик изначально создавался американскими инженерами для защиты космических ракет от агрессивной коррозии. Буквально в самом названии зашифрована техническая фраза «Water Displacement», а сороковка — это просто номер успешной попытки создания работающей формулы. Создатели предполагали строго профессиональное использование состава в авиации, космонавтике и крупной промышленности. Но сегодня волшебная баночка ВДшечки есть практически в каждом доме. Гараже, бардачке, автомобиле и вообще везде. Ее без разбора брызгают абсолютно все. Чтобы хоть немножечко скрипит, вот это нужно сбрызнуть. Заедает, отказывается крутиться. ВД, и все поможет. Помимо этого, ей очищают въевшиеся следы от скотча, удаляют жевательную резинку со сложных ворсистых ковров, полируют помутневшие фары и даже отпугивают садовых насекомых. Уникальный химический состав средства до сих пор держится в строжайшем секрете, что лишь добавляет ему популярности. Маркетологи делают вид, что это суровый продукт для профессиональных автомехаников, хотя знают, что им чаще смазывают петли домашних шкафчиков и молнии на куртках. Признавайтесь, у вас ВД есть или нет?

Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи «На волне первого радио». Будем передвигаться в третий, и, конечно же, третий завершающий. Но все это сразу после итогового... Какого итогового? Еще рано. Выпуска новостей. Все правильно. Что-то я несусь вперед. Хочется поскорее домой. Ну и, конечно же, хочется еще послушать музыку и хорошо провести время и безопасно доехать до дома. А также хочу напомнить, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Не по Фрейду не пропустите». Но этот вечер, вечер среды продолжается. Погнали.

0: Шестая передача.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоин, 41.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво в Израиле. Forever Tango – всемирно известное шоу, покорившее Бродвей. Десятки танцоров и танго-оркестр виртуозных музыкантов. Страстное шоу с блестящей хореографией. Forever Tango – 17 декабря в оперном театре Тель-Авива. Билеты в кассе театра. 03-692-7777.
8: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости – 79,90 за килограмм. Мякоть телячья – 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада – всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоэн, 41.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
17: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм, только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм, всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоин, 41.
3: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Иран вновь угрожает закрытием Ормузского пролива. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Пресс-секретарь оперативного командования Хатам аль-Анабия Ибрагим Зальфакари пригрозил закрытием Ормузского пролива в случае новой атаки США на Иран. По информации иранского телеканала Пресс-ТВ, события, произошедшие за последние 48 часов, подтверждают, что Тегеран не намерен отказываться от контроля над Ормузским проливом. По данным телеканала, Иран готовится применить новую стратегию в ответ на каждую атаку, полностью перекрывать пролив. При этом, как отмечает телеканал, Тегеран намерен и наносить ответные удары, вдвое превышающие по количеству те, что будут нанесены по нему. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп, принимающий участие в саммите НАТО в Анкаре, заявил, очевидно, что США нынешней ночью нанесут новый удар по Ирану. «Они рехнулись», — добавил Трамп. Глава правительства Израиля Бениамин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отменили участие в военной церемонии из-за внепланового совещания, посвященного вопросам безопасности, сообщает радиостанция КАН. По информации Вайнет, речь идет о церемонии выпуска курса Академии национальной безопасности. В этой церемонии Вместо премьер-министра примет участие президент Израиля Ицхак Герцог. По данным источника, решение было принято на фоне напряженности после ударов США и Ирана и заявления Дональда Трампа о том, что, по его мнению, режим прекращения огня завершился. Юридический советник Кнессета, адвокат Сагит Афик, заявила, что необходимо выполнить решение Высшего суда справедливости, отменившего результаты выборов государственного контролера, и как можно скорее провести повторное голосование. Как стало известно порталу Вайнет, это мнение юрсоветник выразила в письме на имя спикера Кнессета Амира Оханы. Афик добавила, что выборы могут состояться и во время парламентских каникул, даже после заявления о роспуске Кнессета нынешнего созыва. Она отметила, что до приведения к присяге Кнессета нового созыва действующий состав депутатов обладает всеми полномочиями для избрания государственного контролера. Напомню, ранее сегодня министр юстиции Яриф Левин призвал не выполнять решение Багаца. Тут не о чем и спорить, никаких повторных выборов госконтролера проводить нельзя, заявил Левин. Адвокат Михаил Рабило должен просто вступить в должность. К другим новостям. В Венесуэле в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения, продолжают работу инженерные группы командования тылом нашей страны. Накануне совместно с местными службами израильтяне провели проверку зданий. Приоритет отдается многоэтажным жилым домам. Также израильскими специалистами был представлен план национального восстановления пострадавших районов, исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и членам правительства. По итогам презентации план был утвержден. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес публично поблагодарил израильских специалистов за помощь. Топонимической комиссии муниципалитета Тель-Авива одобрено предложение мэра города Рона Хульдаи назвать площадь перед Музеем искусств площадью похищенных. Для окончательного переименования площади решение должно быть утверждено городским советом. Стоит отметить, что это неофициальное название уже закрепилось за площадью почти сразу после событий 7 октября 2023 года. Именно там собирались и продолжают собираться семьи похищенных. Там проходят демонстрации и памятные акции. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха останется в пределах среднесезонной. Ожидается малооблачная погода в Иерусалиме. 18 градусов ночью, 28 днем. В Тель-Авиве 24-30. В Хайфе 21-28. В Бершеве 19-32. И в Эйлате 25 градусов ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Шестая
14: Шестая передача на Первом радио.

Вот и начинается третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. Приветствую вас! С вами я, Алина Дарк. Ну что, продолжим наш сегодняшний разговор. Сегодня мы разговариваем о вещах, которые подразумевались как одно, а мы их используем совершенно по-другому. Ну, окей, не все, не абсолютно. Как бы, понятное дело, что и по назначению мы тоже ими пользуемся. Но, тем не менее, нашли для них какие-то иные способы, как их приспособить. И следующий на очереди у нас газета. Печатная пресса создана исключительно для распространения важной информации, аналитических статей и неторопливого чтения за утренним кофе. Но как только номер устаревает и теряет актуальность, газета обретает невероятную вторую жизнь, о которой авторы колонок предпочитают не думать. До сих пор в мире нет лучшего средства для мытья окон до зеркального блеска, чем старая скомканная газетная страница. Типографическая краска и особая структура бумаги идеально впитывают лишнюю влагу и совершенно не оставляют разводов на стекле. Газетами плотно набивают промозглую зимнюю обувь после дождя, чтобы она быстрее высохла и сохранила свою правильную форму. Их используют как импровизированную скатерть на пикниках, упаковочный материал для переезда или защитную постилку во время домашнего ремонта. Издательства продают свои тиражи ради рейтингов и политического влияния, закрывая глаза на бытовую реальность. Их главные аналитические статьи в итоге чаще всего служат надежной защитой для свежепокрашенного пола. Ну а я хочу напомнить, что на волне Первого радио в каждый будний день можно услышать обзор газет с 9 до 10. Ну, конечно же, если вы его пропустили, можно послушать в архиве в аппликации, на нашем сайте в архиве, ну или же на нашем YouTube-канале тоже есть выпуски, поэтому слушайте, наслаждайтесь и узнавайте больше о том, что происходит в мире.

Первое радио. Всегда с тобой. Down to be wrong.

еще люди используют не по назначению? Казалось бы, лак для ногтей, прозрачный в частности. А да, это классический финальный штрих в маникюре, призванный защищать цветное покрытие и придавать ногтям глянцевый блеск. Но спросите практически любую женщину, и она расскажет, как этот крошечный флакончик спасал ее капроновые колготки в самый ответственный момент. Одна маленькая, вовремя нанесенная капля прозрачного лака способна намертво остановить ползущую стрелку на тонкой ткани и спасти важный вечер. Кроме того, этим средством часто покрывают дешевую металлическую бижутерию, чтобы она не окислялась от контакта с кожей и не оставляла темных следов. А также таким способом можно чуть-чуть уменьшить размер кольца, не правда ли? И все-таки тем самым прозрачным лаком аккуратно закрепляют мелкие, постоянно выпадающие винтики на очках и намертво запечатывают важные почтовые конверты. Косметические компании позиционируют свой лак как элемент высокой моды и премиального ухода. Они делают вид, что работают на индустрии красоты, прекрасно понимая, что в сумочке он часто лежит на случай мелкой текстильной катастрофы.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», «Эликоэн», 21, напротив Академического колледжа.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
0: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Какие еще вещи мы используем не по назначению? К примеру, аспирин. И сейчас хочу сделать такой дисклеймер. Ребята, все, что я говорю, это чисто факт, взятый из интернета. Если что, можете ими не пользоваться, даже желательно. Хотя некоторые вещи действительно работают. Эти маленькие белые таблетки изначально созданы фармакологами для быстрого снятия головной боли, снижения жара и разжижения крови. Но опытные садоводы и просто любители домашних цветов знают аспирин совершенно с другой, не медицинской стороны. Если растворить всего одну таблетку в вазе с прохладной водой, срезанные розы или тюльпаны простоят в два раза дольше обычного. Салициловая кислота эффективно блокирует выработку гормона увядания этилена и уничтожает бактерии в воде. Также аспирин активно используется в домашних бьюти-целях. Его измельчают в порошок и делают маски против воспаления на коже. А некоторые добавляют его прямо в шампунь для эффективной и быстрой борьбы с перхотью. Хозяйки же успешно выводят концентрированным раствором аспирина стойкие желтые пятна пота с белых воротничков. Фармацевтические гиганты позиционируют его строго как серьезное лекарство, но объемы продаж явно поддерживаются любителями домашней флоры. А вы знали о таком лайфхаке?

0: реклама.
1: А с нами на связи Игорь Красковский. Игорь, привет.
2: Привет, Алина, привет всем, кто слушает Первое радио. У меня сегодня командировка. Целый день я в гастрономии Елисеевске в Ашкелоне, где проходит празднование первого дня рождения. Первый день рождения, целый годик. Только сегодня праздничные скидки и цены, которые, друзья, вас приятно удивят. Живая музыка, беспроигрышная лотерея, праздничная атмосфера. Так что приезжайте всей семьей по адресу Эликоин 41 Ашкелон. Открыты мы будем до 9 вечера, поэтому вы все успеете, я в вас верю. Ну а вот несколько примеров цен для вас, дорогие друзья. Пельмени классические 19,90 за килограмм, креветки свежемороженые 19,90 за полкило, филе Амнона свежемороженое 9,90 за килограмм, малосольная селедка премиум 2,90 за 100 граммов. Икра красная Лемберг, две баночки по 90 граммов, всего лишь за 49,90. Паргит куриный, 2 кило за 49,90. Курица целая, 14,90 за килограмм. Антрекот свежий на кости, 79,90 за килограмм. Виски Лаудерс, 0,7, всего за 64,90 шекеля. Огород, внимание! Содержит алкоголь, стоит воздержаться от чрезмерного употребления. Итак, друзья, сегодня празднует год гастроном Елисеевский в Ашкелоне на улице Эликоин 41. Разделите с нами вкус праздника, приезжайте открыто, напомню, до 9 вечера. У вас еще полтора часа, успеете разделить с нами этот потрясающий праздник. Алина, тебе спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
2: И тоже приезжай.
1: Хорошо, обязательно, договорились.
0: Реклама.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Реклама.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкион, улица Эликоэн, 41.
4: ДАКС в Ришон-ле-Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон-ле-Цион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот, Вайцман 2.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкионе отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкион, Эликоэн 41.
10: Готовимся к Песоху с Маданой Мания. Язык говяжий замороженный 14,90 за килограмм. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Только до конца недели в Маданой Мания. В соответствии с уставом мероприятия.
0: Реклама.
11: Шестая передача.
12: Но если мы с вами сегодня говорим о вещах, которые используются не по назначению, то нельзя обойти стороной старую зубную щетку. Когда индивидуальная щетка вырабатывает свой трехмичный ресурс, иногда двухмичный, иногда у кого-то пойдет, стоматологи настоятельно рекомендуют ее выбросить ради здоровья полости рта. Но ни одна старая зубная щетка в нашем мире не отправляется в мусорное ведро сразу после окончания службы. Она автоматически переходит в высшую лигу домашнего клининга и становится незаменимым помощником. Ей филигранно чистят потемневшие швы межкафельной плиткой, отмывают труднодоступные ножи в блендере, удаляют старую смазку с велосипедных цепей. Проектировщики щеток ежегодно соревнуются в эргономике ручки ради правильного угла чистки дальних коренных зубов, а пользователи же ценят этот хитрый инженерный изгиб исключительно за уникальную возможность залезть под труднодоступный ободок раковины. Признавайтесь, а вы сразу выбрасываете зубные щетки? Или все-таки потом они у вас в хозяйстве пригодятся?

А с вами мы увидимся когда? На следующей неделе, думаете? Ничего подобного. В субботу. В субботу мы проведем вместе. А также хочу напомнить, что с часу до трех... До двух. Все. В субботу у нас с вами будет программа «Нерабочий полдень». Подготовьтесь к ней хорошенько, пожалуйста. Все. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока.

Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к завершению на сегодня шестая передача. Ура, ура, ура! Эта неделя потихонечку завершается. Я вас буду отправлять в хорошее музыкальное путешествие, ведь далее вас ожидает итоговый выпуск новостей. Ну а после этого программа «Не по Фрейду».

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.

0: Новый. Целебная минеральная вода «Борсек». Здоровье в каждом глотке.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: DAX в Ришон-Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах DAX огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от DAX на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу DAX Ришон-Лицион, Лишанский 3 и DAX Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в DAX.
3: И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Язык говяжий свежемороженый. Только 18,90 за килограмм. Хек свежемороженый. Всего 19,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые. 500 грамм только за 19,90. Кубики филе баса. 500 грамм только за 9,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает свой первый день рождения. Только в этот день специальные скидки в честь дня рождения, беспроигрышная лотерея, живая музыка и праздничная атмосфера. Приходите всей семьей. Ждем вас 8 июля. Ашкелон, улица Эликоин 41.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Готовимся к Песоху с Мада Неймани. Коньяк Камю ВС 119,90. Виски шотландский Лаудерс 89,90 за литр. Вино Гевюрц только 29,90. Только до конца недели в Мада Неймани. В соответствии с уставом мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Икра «Красная Лемберг» 90 грамм, 2 банки за 49,90. Салями «Херц» 400 грамм только 29,90 за целую палку. Французский сыр «Бри» 500 грамм только за 34,90. Салями «Эмик» 19,90 за целую палку. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон, Эликоин 41.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Иран вновь угрожает закрытием Ормузского пролива. Полиция расследует утечку опасных веществ в Иерусалиме, приведшую к массовому отравлению. Сын Бениамина Нетаньяху сменил имя. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. 20 часов в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Пресс-секретарь оперативного командования Хатам аль-Анаби Ибрагим Зельфакари пригрозил закрытием Ормузского пролива в случае новой атаки США на Иран. По информации иранского телеканала Пресс-ТВ, события, произошедшие за последние 48 часов, подтверждают, что Тегеран не намерен отказываться от контроля над Ормузским проливом. По данным телеканала, Иран готовится применить новую стратегию. В ответ на каждую атаку полностью перекрывать пролив. При этом, как отмечает телеканал, Тегеран намерен наносить и ответные удары, вдвое превышающие по количеству те, что будут нанесены по нему самому. Напомню, ранее президент США Дональд Трамп, принимающий участие в саммите НАТО в Анкаре, заявил, очевидно, что США уже нынешней ночью нанесут новый удар по Ирану. «Они рехнулись», — добавил он. Стоит отметить, что по утверждению иранского агентства «Фарс», которое ссылается на пресс-службу армии, в результате ударов США по целям в районе Ормузского пролива и вокруг него погибли 8 военнослужащих армии Ирана. По данным источника, среди погибших военнослужащие ВВС и военно-морских сил Ирана, они находились в районах Бандар-Аббаса и Бушера. В армии Ирана заявили, что военные погибли при защите страны. Глава правительства Израиля Бениамин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отменили участие в военной церемонии из-за внепланового совещания, посвященного вопросам безопасности. Об этом сообщает радиостанция КАН. По данным источника, решение принято на фоне напряженности после ударов США и Ирана и заявления Дональда Трампа о том, что, по его мнению, режим прекращения огня завершился. Полиции начато расследование обстоятельств утечки опасного вещества в салоне красоты на улице Шейх Анбар в районе Атур в Иерусалиме. По сообщению полиции, задержаны трое подозреваемых. Их доставили для допроса в отделение Шалем. По предварительным данным, утечка могла произойти из-за генератора, установленного в помещении с нарушением правил безопасности. Медики сообщили, что с места происшествия были эвакуированы 14 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще 9 пострадали легко. На месте работают пожарно-спасательные расчеты, они устанавливают, какое именно вещество стало причиной отравления и выясняют обстоятельства происшествия. К другим новостям. Президентом Израиля Ицхаком Герцогом помилован 73-летний бывший глава Ассоциации промышленников Израиля Шрага Брош, приговоренный к году лишения свободы за налоговые нарушения, мошенничество при отягчающих обстоятельствах и подделку документов. В канцелярии президента сообщили, что решение о помиловании принято с учетом вклада Броша в развитие Израиля, возраста осужденного и серьезных личных обстоятельств, в которых невозможно распространяться из соображений конфиденциальности. Решение президента страны заменить оставшийся срок заключения Броша на исполнение общественных работ было принято после всестороннего изучения всех обстоятельств дела, говорится в заявлении. Сын премьер-министра Бениамина Нетаньяху Яир Нетаньяху сменил имя и фигурирует в официальных документах как Йонатан Хон. Об этом сообщило издание «Арец» со ссылкой на документы налогового управления, свидетельствующие о смене имени в течение последних 18 месяцев при сохранении номера удостоверения личности. Издание отмечает, что в новых документах, поданных сыном премьера, также указан фиктивный адрес – улица Бальфур, 0. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха останется в пределах среднесезонной. Ожидается малооблачная погода. В Иерусалиме 18 градусов ночью и 28 днем. В Тель-Авиве 24-30, в Хайфе 21-28, в Бершеве 19-32 и в Эйлате 25 градусов ночью и 39 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы «Не по Фрейду».
10: Не по Фрейду.
11: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И сегодня в этой студии человек, у которого сломался утюг. Александр Солнцев. Что случилось?
10: Добрый вечер. Вроде бы она как-то связана со стилем, но совершенно не разбирается в трендах. О ком я, спросите вы? А я вам скажу. Человек, именем которого назван снег. Белоснежная Владлена Прешель. Добрый вечер.
11: Да, и сегодня у нас...
10: Убью.
11: У нас великолепные гости, между прочим. Марина Прешель, автор образовательных проектов по финансовой грамотности, популяризатор осознанного отношения к деньгам. Аплодисменты затянулись.
10: А фамилия просто знакомая.
11: Знакомая, да. После переезда в Израиль Марина помогает русскоязычным семьям разобраться в особенностях местной финансовой системы, как грамотно планировать бюджет, создавать накопления, избегать финансовых ошибок и чувствовать себя увереннее в новой стране. Ну, кстати, это очень актуально. Ты напрасно вот шуточки шутишь.
10: Я вообще шутки не шучу.
11: Потому что, знаешь, в Израиль приезжают люди, да?
10: Да.
11: Цены заоблачные, работы сразу у тебя нет. Вот эта корзина абсорбции есть, ну окей, уже хорошо.
10: Можно подумать, в другой стране тебе так встречают.
11: Да, но цен таких нет, понимаешь, ты приезжаешь,
10: ну, тебе сразу зарплат по голове. Нет, здесь вот зарплаты, вон, Марин, до свидания. Смотри, зарплаты здесь, значит, нормальные, зарплаты здесь высокие, потому и цены высокие. Вот, как найти работу. Наконец-то у нас есть человек, который поможет нам. Марина, привет. Как найти работу, чтобы ничего не делать и было много денег?
12: О, классный вопрос, спасибо большое, рада находиться здесь с вами, очень весело, классная атмосфера. Как найти работу, чтобы ничего не делать? Для этого нужно накопить 1,5 миллиона шекелей, получать с них пассивный доход и ничего не делать.
10: Или познакомиться с Ициком. Да, хотел бы я спросить у кого-нибудь, но, к сожалению, не у кого.
12: Там не Ицик, там...
10: Ну ладно.
11: Ну да ладно. Скажи, пожалуйста, ты говоришь накопить 1,5 миллиона шекелей. А возможно ли вообще накопить такие деньги? Просто как говорят некоторые, что надо больше зарабатывать, а не меньше тратить. То есть вот эта тема накопить, она вообще насколько состоятельна?
10: Господи, каждый месяц по миллиону, и через 1,5 месяца у тебя накоплено 1,5 миллиона. Ладно.
11: Замуж за миллиардер.
12: Даже за 3 месяца по 500 можно упростить процедуру и разбить ее на маленькие шажочки.
11: Ну серьезно.
12: Да, конечно, можно накопить. И, конечно, можно прийти к финансовой независимости. Mm-hmm. Главное начать с маленьких шажочков, mm-hmm. выстроить себе структуру, систему и по ней идти. И потихонечку вы дойдете туда и загадать желание, не желание там, где дышат некоторыми органами, а желания, которые откликаются вам, финансовые желания, перевести их в финансовые цели. И когда он на самом деле, маячок такой он светит, когда вы хотите, например, год не работать и накопить для этого какую-то сумму, вы туда обязательно придете и грамотно выстроите всю свою стратегию.
11: А вот. Что это за маленькие шажочки? Ну вот, например.
12: Маленькие шажочки – самый один из главных пунктов первой финансовой грамотности.
11: С чего начать, да?
12: Да, заплати сначала себе. Любая сумма, которая приходит на твой счет, 10% как минимум, ты должна заплатить себе, а уже потом закрывать все.
10: Заплатить себе, в смысле же, ты имеешь в виду не потратить на себя, а типа отложить ту самую кубышечку, в которую...
12: Отложить туда, в будущее.
10: Можно
12: что...
10: я тебя поправлю, пожалуйста?
12: Пожалуйста, да.
10: Сначала, когда приходят деньги, заплати сначала налоги, пожалуйста. А вот потом с оставшихся заплати себе, потому что если сделать наоборот, потом придется платить намного больше.
12: Но я вам скажу по секрету, если вы попробуете отложить 10% от вашего дохода, вы не почувствуете разницу. Вам хватит и на налоги, и на ипотеку, и на ваши расходы ежедневные. Все хватит, просто попробуйте. Это правда работает.
10: Это действительно работает. Влад, ты хотела вопросы, потому что у меня есть комментарий.
11: Говори, говори.
10: Да, я сейчас объясню свою точку зрения. Поправь меня, пожалуйста, если я не прав.
12: С удовольствием.
10: Мне кажется, что все эти шаги... Сейчас мы серьезно поговорим минуту. И потом,
12: я поняла.
10: И потом перейдем к вопросам. Значит, все эти системы работают, если у тебя зарплата медиум плюс. Потому что если у тебя зарплата медиум минус, то по большому счету, если ты еще, не дай бог, живешь не в коробке из-под холодильника, а снимаешь квартиру, или если ты совсем ненормальный и решил ее купить, то минус 10% реально это прям чувствительно. Вот,
12: смотрите,
10: если я не прав.
12: В моей практике были, да. Я веду сейчас консультации, веду семьи, мы выстраиваем финансовые бюджеты.
10: А, семейные консультации, ладно, надо
12: были
10: сходить.
12: Случаи, когда у семьи доход 70 тысяч, и они живут перманентно в минусе. Перманентно.
10: Извини, пожалуйста, у семьи доход 70 тысяч?
12: И они живут в минусе.
10: Это, я объясню, это другое. Вот когда у семьи доход 17 тысяч.
12: Послушайте, а у семьи доход 15-17 тысяч, они умудряются откладывать,
10: да.
12: ездить в отпуск без кредитов.
10: Да.
12: Как это работает?
10: Как это работает?
11: Просто
10: очень
11: одни
10: просто.
11: Одни любят бизнес-класс, а вторые нет.
12: А вот поэтому, когда растет зарплата, вам необходимо держать уровень ваших расходов в узде, а не разгонять их до уровня ваших доходов увеличенных. И тогда поэтому вот эту дельту, которая остается между доходами и расходами, мы абсолютно спокойно инвестируем и откладываем на свои финансовые цели.
10: Кстати, в простонародье эта дельта называется уздец. Полный уздец — это когда у тебя такая много в дельте есть. И тоненький уздец — это когда дельта почти незаметна.
11: А когда приходит понимание, что я могу вот уже тратить? То есть, окей, у меня поднялась зарплата, да?
10: Поздравляю.
11: Спасибо.
10: Хоть у кого-то.
11: Ну да. Был доход там 17 тысяч, стал, я не знаю, 40. Я живу так же, как жила при 17 тысячах. А когда я уже могу тратить больше-то?
12: Вы можете сумму... увеличение расходов сделать непропорциональной увеличению доходов. То есть если ваш доход увеличился на 50%, увеличить расходы на 10%, но не на 50%. А эту разницу
11: сложно.
12: Откладывайте. А если вдруг пришел доход, который вы не ожидали, и вдруг какая-то суперпремия, отложите от нее 50%. 50% потратьте, а 50% отложите.
10: Мальчики и девочки, у нас есть WhatsApp 054-2070-800. Редкий случай, когда можно получить бесплатный совет от платного специалиста. Так что если у вас есть вопросы... Например, я живу в минус, зарабатываю 3000 в месяц, у меня квартира и 8 детей. Как заработать миллион через год? Вот задавайте эти вопросы, сегодня вы получите на них ответы. Продолжай.
12: точно, кстати, вы можете еще получить таблицу от меня. Супер таблицу, которая мне в свое время помогла 5 лет назад выйти из этих крысиных бегов. Кстати, я тоже являюсь сертифицированным ведущим игры Cash Flow. Это про финансовые всякие штуки.
10: Успехи.
12: И успехи, и промахи в том числе. По книге Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Есть вопросики...
10: Отвратительная, кстати, книга.
12: Да, есть вопросики к самой книге, но идея в общем и целом, в общем-то, выглядит живучей до сих пор. Вот, и в этой игре есть малый круг, называется «Крысиные бега». Это когда люди, живущие от зарплаты до зарплаты, как белка в колесе, получили деньги, рассчитались по основным своим обязательным платежам, и все, и дальше новый месяц, новые минусы и новая работа. И не видя жизни, не видя цели, не видя той мечты, к которой они идут, собственно. А есть большой круг, называется «Большой круг инвестора». Вот я когда-то свои 5 лет назад вышла, попыталась выйти, остановилась, просто выдохнула, вышла чуть-чуть из этого круга, в котором сама была...
10: Так.
12: И посмотрела на свою жизнь со стороны.
10: Так.
12: И поняла, что мы что-то делаем не то. То есть мы хорошо зарабатывали, в принципе. Муж, я, мы вместе работали. У нас даже были какие-то накопительные фонды. Но я увидела ситуацию, когда мы только работаем на наши базовые потребности. И что-то надо менять.
10: Ничего себе потребности у них, да? Мы хорошо зарабатываем, накопительные фонды. Еле-еле закрываем наши базовые потребности.
12: На самом деле так и было.
10: Что делать, ну вообще?
12: Что делать? Я посмотрела на это и решила, что я не могу увеличить количество часов в сутках. Ну, я бы хотела, конечно.
10: Почему?
12: Но нету.
10: Кстати,
12: палочку потеряла.
10: Очень просто. 25 часов в сутки — это элементарно. Каждый день встаешь на час раньше.
12: Отличная логика. Но я подумала, что можно увеличить стоимость... Стоимость часа, не количество часов.
10: Ага.
12: И иногда
10: то
12: такие решения...
10: То есть продавать себя дороже где-то? На...
12: Да, все верно. И иногда такие решения, глядя в таблицу с цифрами, они просто открывают глаза, и ты честно смотришь на свою ситуацию. Тогда было принято решение менять профессию, менять, все менять, и пойти зарабатывать большие деньги. И было понятно, что в той сфере, где я была тогда, это потолок, и я не смогу больше ничего прийти. Но привела меня туда табличка. Поэтому, если кто-то хочет в WhatsApp написать, я пришлю бесплатно.
10: Да, пишите в WhatsApp 054-2070-800. Но, кстати, вот сейчас... Владочка, извини, пожалуйста.
11: Да.
10: Ну, она красивая. Значит, ситуация такая. Ты сейчас, в принципе, сказала как бы мимоходом очень важную вещь. Типа, мы посмотрели со стороны и поняли, надо менять работу, сферу и так далее. То есть не в дисциплине дело, а в очень многих случаях нужно человеку сказать: так, я, конечно, слесарь от Бога, но пойду-ка я лучше работать коучером. Ну, то есть, как бы, то есть что-то поменять в своей жизни, и тогда поменяется. А не просто: о, у меня есть 10 шекелей, отложу 10 огород.
12: Да, Александр, все верно, потому что вы не можете экономить до бесконечности.
10: Я не могу точно.
11: Моя сестра тоже.
10: Да, у меня и так уже рубашка. Причем это итальянская, дорогая рубашка. Мятая
11: рубашка. Мы все поняли. Дорогущая, Гуччи.
10: Сама
12: чем
10: такая.
12: Мягче, тем дороже.
10: Вся. Я каждый раз себе так говорю, утром смотрю на свое лицо. Чем мягче, говорю, тем дороже. Спасибо. Спасибо большое, Мария. Да.
12: Да, то есть иногда бывают случаи, что ты, да, можешь сэкономить и сократить свои расходы. Но, опять же, смотрите, страховые компании предлагают каждый год продлить вашу страховку. Они скидывают вам мейл, в котором написано: стоимость страховки 1000 шекелей.
10: Да.
12: Согласны? Нажимаешь на кнопочку, и все.
10: Да.
12: Полис готов, у тебя на руках.
10: Да.
12: Но ты заходишь в полис, ты смотришь по. В прошлом году я платила 890. Какого, извините,
10: лешего?
12: Я должна платить вам 1000.
10: Так.
12: Там 100 шекелей сэкономил, тут 100 шекелей.
10: Да.
12: Смотрите, мы недавно считали с клиентом 50 шекелей в неделю.
10: Угу.
12: Это пицца. Ну, даже чуть, наверное, поменьше, чем стоимость пиццы.
10: 50 шекелей в неделю?
12: Послушайте,
10: это пол пиццы в неделю.
12: Вот.
10: Пицца стоит 100 шекелей.
12: Это же сильно не ухудшит вас, ваш уровень жизни, даже может чуть здоровее
10: уровень,
12: сделать.
10: Может быть, нет настроения, может ухудшить.
12: Ну, я уверена, вы найдете, чем заменить.
10: О, да.
12: Так, через 30 лет, допустим, молодой человек решает, что он будет сейчас дисциплинированно пользоваться сложным процентом. Кстати, восьмое чудо света, которое, говорят, Эйнштейн открыл, это не точно. Вот. И значит, за 30 лет откладываний таких у вас будет 500 000. Это сложный процент будет работать. Из них 70-80 тысяч, скажем, сделает это ваши вложения. И 420 это деньги, заработают вам деньги, принесут
10: главное,
12: новые деньги.
10: Главное, чтобы вы же еще дожить же за это время. Сколько лет надо, говоришь?
12: 30 лет.
10: 30 лет, 500 000.
12: 50 шекель, да.
10: 30 лет, 500 000.
11: У тебя есть еще
10: у меня,
11: время.
10: Не знаю, Влада, ты хочешь через 30
11: я
10: лет 500 000?
11: Я хочу прямо сейчас... 500 000.
10: Вот, и я это слышу с утра до вечера.
12: Я сочувствую вам, Александр, да. В финансах очень важно терпение и выдержка.
10: Запомни, подожди, вот смотри, тут сидит твоя однофамилица, Влада.
11: Да,
10: и вот послушай, вы вообще разные. У меня такое ощущение, что мне двоится в глазах, настолько вы разные. Вот, Марина, пожалуйста, еще раз вот этой девушке, что важно, еще раз повтори, пожалуйста.
12: Дисциплина и совланут, как у нас первое слово будет?
10: Терпение. Терпение. Терпение and discipline.
11: Ну, где-то я слышала такие слова, но
12: Бульбань.
11: Очень далеко, да.
10: Откройте словарь
11: мне.
10: Даля Ожегова. Там все написано. У нас, кстати, есть уже несколько сообщений с просьбой прислать таблицу. Обязательно пришлем, само собой, разумеется. У нас есть пару минут перед включением рекламы.
11: Давай, раз уж ты про книгу сказала, что ты впечатлилась, да, книга «Богатый папа, бедный папа». Ну, впечатлилась по-разному, но, тем не менее, она смотивировала тебя стать коучем этой игры, или как это называется, ведущим этой игры. А какие книги ты бы посоветовала почитать для того, чтобы стать финансово грамотным, ну, или для того, чтобы приблизиться как-то к своим финансовым целям?
12: На самом деле есть много книг, я не буду сейчас углубляться в те, которые рассказывают, как инвестировать, они могут быть очень сложными, но «Самый богатый человек в Вавилоне» — классная книга, которая просто простым языком рассказывает, как еще давным-давно-давно люди могли управлять со своими финансами, mm-hmm. и как это приводит к свободе финансовой, когда ты твой активный труд не зависит, не влияет так сильно на твой заработок. Mm-hmm. «Богатый папа, бедный папа» — есть вопросики к тому, что Киосаки пытается всех сделать индивидуальными предпринимателями, mm-hmm. и наймы — это табу, и все плохо. И есть вопросики, но я считаю, что это не так.
11: Но тут звонит даже, чтобы...
12: О, класс. Позже, все позже.
10: Не звоните на WhatsApp.
11: Мы не можем.
10: 054-2070-800. WhatsApp — это текстовый мессенджер.
11: Так, так, так, дальше.
12: Вот. Но, тем не менее, эта книга, просто само понимание глобальное, она поменяла много жизней, много людей развернулись в сторону вообще понимания, что такое деньги, как они работают и чего они хотят достичь. Ну, говорят о том, что большую часть своего капитала Киосаки заработал не на советах, которые он дает, а на книгах.
11: Ой, как все
12: коучи. Ну, это мы ему простим, да.
11: Ну, кстати, да, не каждый же может иметь свой бизнес. Кто-то хороший исполнитель, и он заработает на этом гораздо больше, чем если он будет иметь свой бизнес, там, вот
10: ну,
11: это
10: кстати,
11: все, и все
10: да,
11: потеряет.
10: Вот унижение моральное людей, типа, что ты на дядю работаешь?
11: Да,
10: на
11: да,
10: самом
11: да,
10: деле,
11: да, да.
10: С моей точки зрения, на дядю работать для очень многих, если не для большинства, это, во-первых, удобно,
11: стабильно.
10: Во-вторых, стабильно, в-третьих, не подрывает психику.
11: Да.
10: Ты вышел с работы, пришел домой, ты человек, а не вот этот бизнесмен, типа, у меня колготки mm-hmm. не продаются. Mm-hmm. Ну и как бы, да, или продаются, не дай бог, у всех, а у тебя нет. Короче, мне кажется, что работать на работе, mm-hmm. а еще социально защищен со всех сторон.
11: Да, да.
12: Действительно,
11: да,
12: это
11: да.
12: Вот. Это так все что, верно.
10: На мой взгляд, это вполне себе окей.
11: Что еще?
12: Я полностью поддерживаю эту позицию, потому
10: спасибо.
12: Что...
11: Он
12: потому
11: успел,
12: что я считаю, успел. Что нести ценность да. людям, и неважно, где ты работаешь и в какой ты роли, это самое важное. Если ты на работе делаешь на 100% свою работу, и ты приносишь ценность таким образом, ну, условно сейчас скажу на отлетевшем, то есть служение какое-то.
10: Угу.
12: Пусть врачи тоже работают с нами, но они служат.
10: Да.
12: И
10: актеры.
12: Актеры,
10: да.
12: музыканты.
10: В театре служат.
12: Извините, да, полицейские.
10: Да. Это официанты прислуживают, а все остальные...
12: И официанты тоже служат. Слушайте, я в офисе всегда говорю большое спасибо человеку, который убирает у нас кухню и посуду в офисе.
10: Да.
12: Потому что если бы не он, мы бы заросли.
10: А у вас еще и офис есть, ну-ну.
12: Да, я работаю в найме. Секрет вам скажу.
10: Вот, видишь?
11: Так причем, а можно я расскажу, что человек поменял бы... Сколько тебе было лет? 40?
12: 5 лет назад где-то это
10: пол
12: было.
10: Пол поменял,
12: да.
10: как все нет, наши гости?
11: Пол, это уже в прошлой программе у нас было. Поменяла работу, стала IT-специалистом, и теперь работает в хай-теке, ну как бы на секундочку.
10: Смотри, да, но далеко не всем людям подходит поменять себя, допустим, на IT-специалиста.
11: Не, не
10: есть
11: на
10: люди,
11: IT
10: которые,
11: вообще.
10: Да, которые, ну, как
12: Александр,
10: бы завязывают
12: я
10: свои...
12: аккуратненько поменяла, то есть я до сих пор в финтеке. Моя вся жизнь, я уже были да. более 15 лет в
10: да.
12: финансах, и
10: да.
12: всю свою жизнь она так или иначе связана с деньгами. Это были банки, страховые компании в России, и собственный бизнес, в котором я тоже, кстати...
10: Список обокраденного.
12: Да. Я, знаете, так мечтала открыть свой бизнес. Я думала, все, буду как пить коктейли, буду свобода. Ну, типа, открыл ноутбук, как во всех этих собственный бизнес. Но я же не думала, что мне надо быть в одном лице маркетологом, нянечкой для персонала, переговорщиком, бухгалтером. И ты не можешь даже уехать в отпуск, у тебя голова всегда там. Вот что вы говорите, ты не можешь закрыть ноутбук и уйти. И поэтому с бизнесом тоже есть вопросики. Не все можно делегировать, и часто делегирование приводит к постепенному упадку этого же бизнеса. Поэтому есть в найме свои большие плюсы, и я считаю, что да. Вот.
10: Мальчики и девочки, значит, те, кто нам уже прислал запрос о таблице, мы сейчас начнем ее рассылать.
12: Заполнять.
10: Значит, ваша задача получить таблицу, но внимательно послушать, как ей пользоваться. Я так понимаю, что надо будет объяснить, правильно?
12: Я объясню в двух словах, не будем сильно глубоко.
10: Сейчас не надо пока. Окей. Хорошо. Сразу после небольшой рекламной паузы и песни, естественно, которая привлечет к вам деньги, вы узнаете, как пользоваться этой таблицей.
12: А мы тоже будем петь?
10: Да, мы петь будем.
11: Караоке!
10: Естественно, естественно. Ну что, а я сяду в кабриолет, да?
12: Да.
10: С этого начнем. Погнали.
0: Не по Фрейду. Реклама.
13: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости. 79,90 за килограмм. Мякоть телячья. 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада. Всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
2: ДАКС в Ришон Ли Цион отмечает свой 30-й день рождения всю неделю и в субботу. ДАКС Ришон Ли Цион Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2.
6: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эликоин 41.
0: Реклама. Не по Фрейду.

0: Не, не по Фрейду. Итак, дамы и господа, 20 часов 26 минут на нашей башне часовой. Да, я не просто так сказал, дамы и господа, потому что обычно я со всеми нашими радиослушателями здороваюсь, как мальчики и девочки, но после сегодняшнего эфира, если уж что, все станут дамами и господами, я так полагаю, Марина, я правильно говорю?
1: Конечно.
0: Вот. Значит, мы через определенное количество времени начнем рассылать табличку всем, кто хотел. Вот,
1: а там еще одна прикольная штучка. Это там не только табличка, там еще.
0: Там Владины фоточки случайно попали в коллекцию со вчерашних съемок для прозрачных купальников. Но ладно, это пойдет уже как.
1: Придется менеджеру по рассылке сообщений брать обратно. Печать, но вообще нет.
2: Да, там есть еще одна ссылка. Если хотите, я про нее тоже расскажу. Готова делиться бесплатно.
1: Вот сегодня у меня написано, что это. А, это нельзя было?
2: Можно было.
1: А, окей. Написано Гарри.
2: Да.
1: Финансовый помощник по личным финансам. Что это за Гарри? Так, вот.
2: Расскажи, смотрите, у большинства.
1: Взорвет ваш. Что ты на меня так смотришь?
2: Гарри это собачонок. Классный такой, с ушами. Это не человек. Это AI финансовый помощник. Я видела, насколько сложно людям сесть, заставить себя и начать вести бюджет. Это реально сложно. Ну, я люблю таблицы Excel, потому что у меня мозг так работает. Но для кого-то слово Google таблицы, оно просто в дрожь человека бросает, в пот, потом в дрожь, потом снова. Ну, в общем, ты понимаешь.
1: Да.
2: И я подумала, почему бы не совместить мои навыки в IT и мой финансовый опыт и не сделать что-то такое, чтобы облегчило людям жизнь. И мы создали AI-помощника. Это бот в Телеграме. Вы ему говорите словами «Зарплата 5000 пришла». Дальше. Продукты 200, там, кофе 20.
1: Да, словами прям?
2: Словами через рот.
1: Русскими словами?
2: Русскими, ивритом и английским.
0: Через
2: три
0: рот,
2: языка.
0: Главное
2: можно написать.
1: А не тем, чем я дышу, для того, чтобы деньги были, да?
2: И бот автоматически разносит. Во-первых, в конце месяца формируется дашборд такой красивый, вот как у нас в студии. Вот такой красивый, с графиками, с диаграммами. И второй вариант, который можно сделать, можно выгрузить Excel-таблицу и посмотреть, где я нахожусь и где я нахожусь.
0: А, где ты
1: круто!
0: Находишься?
1: То есть, я тоже подпишусь.
0: Такой навигатор. Всегда можем знать, где ты находишься. Я понял, это хорошо. Хорошая таблица.
2: Да, классная таблица, которая облегчает людям жизнь. Гарри, он интерактивен, то есть он напоминает вам. Он говорит, эй, дружище, что-то сегодня не было трат, как все нормально там у нас?
1: Ой, это не я.
2: И он переводит еще валюты. Вот мы добавили новый функционал, он делает, если вы за границей, и, например, в евро пишете кофе, то да, вы пишете ему, сижу на площади Сан-Марко, ну, кофе капец дорогой, 15 евро, друг, переводи, он тебе переведет все и в шекелях, в той валюте, в которой вы выбираете изначально, когда вы делаете онбординг, когда вы подключаетесь к нему, то есть выбираете язык и валюту.
1: Я не знала даже.
2: Пользуйтесь.
1: Интересно, да, потому что, ну, для меня таблица это все, это смерть. Ну, просто невозможно. Если можно словами наговорить, то...
2: И это очень быстро, и даже мне, как говорят мои клиенты, это проще, чем приложение. Приложение надо открыть, заморочиться, а тут раз и...
1: Наговорила. Окей, а как вообще ты пришла к этой теме? Ну, объясню, почему такой вопрос. Я... В принципе, понимаю.
0: Мы же не понимаем, почему.
1: Я понимаю вообще контекст этого всего, и сама сталкивалась с такой ситуацией. Люди, которые только приехали в Израиль, да, о чем я начинала говорить. Да, есть какие-то накопления, да, но когда ты переезжаешь, ну, из России, да, например, мы переехали, то это, ну, ничего.
2: Они
1: в Израиле.
2: Очень быстро тают.
1: Да, эти накопления, это сразу, ну, учитывая курс, да, и вот это все, это сразу как будто минус половина. И они очень быстро тают, потому что ты привык к определенному уровню жизни, ты не хочешь его снижать. И вроде как хочешь жить, как жил, а не получается ту же косметику покупать. В салоны красоты там по три раза в день ходить, я не знаю, в рестораны каждый день. Ну, вот у многих такая, ну, не то, что проблема, да, а вот такое, что раньше я ходила там на завтрак, обед и ужин в рестораны, а в Израиле я не могу себе позволить, потому что дороже, чем много где. И я так понимаю, что многих людей вот именно переезд в Израиль, да, если мы говорим уже об израильтянах, приводит к этой финансовой, ну, к несостыковке и к тому, что нужно быть финансово грамотным. Как ты к этому пришла? Такая же ли у тебя история?
2: Да, мы переехали 9 лет назад, и почему-то я на тот момент в России уже... Кстати, когда училась в университете, думала, финансовое образование даст мне сейчас ответы на все вопросы. Я буду вот очень легко вести свои финансы личные, но, как оказалось, ни одного курса... Мы изучали экономику, даже компьютерные технологии в корпоративных финансах, что у нас только не было, и бюджетирование, и корпоративные какие-то планирование бюджетов. А что такое, как совладать со своим финансовым или семейным бюджетом? Не было ни одного урока. И стало понятно, что это гораздо сложнее намного вести финансовый бюджет семьи, чем предприятие, потому что там все подчиняется строгим планам, стратегиям, четким каким-то пунктам. То есть шаг влево, шаг вправо, там такого нет. А в семье у нас добавляются
0: настроение эмоции, и циклу. Вот чему,
2: цикл, под... дети, да. расстройства, да, ссора с мужем, пойду куплю себе полмагазина, платье. Да. Поэтому,
0: Так, стоп, все это все интересно. Почему, объясни мне, когда речь идет о ссоре с мужем или там не с мужем, да, почему надо сразу обязательно идти что-то покупать? Почему, например, он не остановиться и не сказать, что я делаю? Ведь он такой хороший человек, я же могу остаться одна. Нет, надо пойти и что-то покупать. Объясните мне
2: это
0: вот это.
2: Это паттерн поведения.
0: Паттерн.
2: Да, это... Я давно к этому пришла, что, в принципе, 90% денежных вопросов — это психология.
0: Вот.
2: Это мы тащим на деньги, перетаскиваем какие-то наши страхи детские, какие-то заустоявшиеся программы и что-то такое. Поэтому, вот, к сожалению, так устроено. Но пока мы не ведем бюджет, это работает, Александр. Потом ссора с мужем превращается в отцифровизацию бюджета. И только дорогая ссора получается. Наверное, я пойду помирюсь лучше.
0: Ты поссорилась с мужем, сходила в магазин, возвращаешься, а тебе твой бот говорит так. Значит, ты, конечно, поссорилась, теперь мужу верни 10 тысяч.
2: Да.
0: Ну, как бы так это работает, да?
2: Примерно так. Да, еще есть, кстати, классный лайфхак, когда вы... когда вы пытаетесь воспитать в себе, не выдержать вот эту вот, спонтанную покупку не купить. Вы, например, проходите мимо кафе, и вы не покупаете кофе с круассаном, и вы эту сумму перечисляете сразу себе на счет, на накопительный.
0: То есть все равно как бы потратили, но не потратили.
2: Но на себя в будущее.
0: На себя в будущее. Мне этот... Извини, пожалуйста, что я как всегда перебиваю.
1: Я просто смотрю на тебя, мне нравится.
0: И мне тоже нравится смотреть на себя. Значит, что я хочу сказать. Мне эта тема знакома очень давно. Я тоже занимался всякими исследованиями в этом вопросе. Что мне в ней не нравится, объясню. Вот эти все, это ты отложи на себя в будущее, на себя в будущем. Дело в том, что никто не знает, до какого будущего ты доживешь вообще ли. У нас сегодня опять Трамп собирается бомбить Иран, да? Никто не знает, что такое будущее, это раз. Во-вторых, вполне вероятно, что я к будущему, допустим, вот мне через 4 дня 90, да? Как бы, может быть, меня разобьет, как ее зовут? Ну, какая-нибудь болезнь с деменцией, окей? А я такой классный, зато я накопил. У меня через год открывается моя накопительная программа.
2: А если мне плевать на детей. И не разобьет?
0: Вот именно. Это начинается уже 50 на 50. И поэтому, когда я активный, когда мне еще 30, 40, 50, я хочу это, и еще, не дай бог, ее, я хочу тратить сейчас, потому что когда мне будет 80, я уже не буду хотеть ни это, и, может быть, даже и ее хотеть не буду. Но зато я буду сидеть на золотом унитазе.
2: Да. А вот здесь мы приходим к балансу. Баланс нужен во всем. Я не говорю о том, что мы должны экономить на всем, с ума сходить и переходить на пирожки с картошкой. Ну, они, конечно, вкусные бывают, но не только их.
0: Алло, это вполне себе нормально.
2: Нормально, да? Нормальная еда. Вот, поэтому важно, если... Но, опять же, Александр, важно поймать... Действительно ли вы этого хотите? Или это вам навязано обществом? Вот вы, например, хотите... Ну, есть мечта. Красный Порше. Вы правда этого хотите?
1: Да!
2: Или это...
0: Вот, по поводу навязанного обществом. Типа, вы должны купить недвижимость. Я, например, считаю, что покупать недвижимость вообще-то самая последняя дурацкая идея, которая только может быть. Но это уже
2: тут я могу поспорить, но да.
0: Естественно, вы же для этого сегодня в студии, чтобы спорить. Да, но, расскажи мне про инвестицию, вот это вот все. Именно салоги 3% этих несчастных, господи.
2: Нет, не 3%.
0: 5.
2: Маленькими шажочками.
0: Ой, маленькими шажочками мне 90 будет
2: скоро. Александр, квартира в Израиле за 9 лет, я не хочу хвастаться, но я хочу сказать, что это да, возможно. И
0: возможно,
2: это
0: только зачем?
2: Работает. Как зачем? Это инвестиция, которая привлекается, которая использует банковское плечо. Ты 100 тысяч вкладываешь своих, и потом начинается...
0: И потом начинаются очень интересные вещи,
2: да,
0: на самом деле. Так вот, я хочу к тому, к чему я все это веду, что мне кажется, что любой успех — это дисциплина.
1: Все верно.
0: Есть у тебя бот, нет у тебя бота, есть у тебя Влад... как ее зовут?
1: Влада? Инфантильная сестра.
0: Инфантильная сестра. Нет у тебя сестры и, слава богу, инфантов, да? Есть у тебя таблица или нет? Если в тебе нет дисциплины, то никакая мотивация, никакая таблица, никакой бот и никакая Влада, которая говорит, где мои деньги, не поможет. То есть мне кажется, что тут действительно в первую очередь именно психология. То есть надо себя выстроить, а потом уже ботов
2: и поэтому остальных. Мы пытаемся сделать инструменты, дать людям, которые помогут им дисциплину выстроить. Александр, я 20, больше 20 лет в спорте. И я тоже и до сих пор меня иногда ломать. Да, шахматы.
0: Дай пять ферзей.
2: И это тоже дисциплина. И питание — это тоже дисциплина. И ходить на работу, блин, это тоже дисциплина. Но есть какие-то маленькие штучки, которые тебе помогают ее держать, либо привести тебя туда, куда ты идешь.
0: Согласен.
2: И поэтому вот.
0: Наши радиослушатели пишут, между прочим, жить надо посредством, пишет нам Дима. И выполнять единственное правило – тратить только ту сумму, которая свободно лежит на счету, и никаких платежей или рассрочек. С одним, к сожалению, исключением – от мошканты не избавиться. Есть комментарий?
2: Но это не совсем так. С одной стороны, да, согласна. Вообще, второе правило финансовой грамотности – тратить меньше, чем зарабатываете. Казалось бы, такая
0: не
2: простая истина,
0: быть.
2: Но некоторым людям это непонятно.
1: Мне
2: Александр,
1: непонятно.
2: А почему иногда это непонятно? Потому что многие люди не ведут семейный бюджет, и они не знают, сколько они зарабатывают.
0: Сколько ты зарабатываешь, Владлена?
1: А у меня в банке там высвечивается. Каждый месяц по-разному, зависит от пассивного дохода.
0: Она мимо банка проходит, там высвечивается. Банка по Алим.
2: Александр, а еще
0: вас.
2: Многие люди боятся заходить в банковское приложение.
0: Да, я знаю. Я знаю.
2: Почему?
0: Потому
2: не
0: что
2: это
0: на иврите.
2: Ли инфантиль? А нет, не потому что цифры, они у нас арабские, извините. Поэтому все
0: Кстати,
2: нормально.
0: Нет. Ну да ладно.
2: Ну и ладно. Поэтому насчет тратить меньше, чем ты зарабатываешь, насчет мошканты. Бывают случаи, когда ипотека уже за вами держится 10-15 лет, у вас поменялись жизненные условия. Вы брали квартиру на 5 комнат, у вас трое детей, дети разъехались. Каждый раз можно пересчитать мошканту, можно поменять место жительства, можно уехать из центра, уехать на север. Если припекло, что называется,
0: тогда
2: и с мошкантой можно и на юг перебраться. Поэтому у всего главное, чтобы была цель и куда мы идем.
0: На самом деле, бюджет и фигура, вот если взять, допустим, вот фигуру, да, и бюджет, окей, и там действует очень простая математика. Надо соблюдать как раз разницу между тем, что ты потребляешь, и то, что ты потратил. Вот и все.
2: Все верно.
0: Если хочешь фигуру, меньше потребляй, больше трать. Хочешь бюджет, меньше трать. Меньше трать и больше сохраняй.
2: Больше сохраняй. Вообще
0: вот
2: у человека
0: все.
2: Есть три основных навыка, которые в идеальной жизни хорошо бы, если бы они были развиты.
0: Я знаю, ешь, молись, люби.
2: Примерно. Но если мы перейдем на мою любимую финансовую тему, умение зарабатывать, умение тратить и умение сохранять и приумножать отложенное. То есть, если эти все, то есть есть люди, которые много зарабатывают, но они не могут сохранять, они все сливают под ноль.
1: Да.
2: Есть наоборот, которые не тратят, они боятся. Есть люди, реально, я была в шоке, которым страшно тратить.
1: Да, это тоже.
2: А если все в балансе, то прям все будет хорошо.
0: А ты знаешь, у меня есть несколько знакомых, они много зарабатывают, прям очень много тратят, у них ничего не остается. Но ты знаешь, чем они отличаются от, например, меня?
2: Да.
0: У них очень довольное лицо.
1: А у меня довольное?
0: Это у тебя тоже довольное лицо. Привет, друзья. Вопрос. Хочу купить новый автомобиль. Могу за наличные или есть опция расписать, но переплачу. Что посоветуете? Спрашивает Кирилл.
2: Всегда нужно смотреть, какая в настоящий момент процентная ставка по кредитам. До сих пор есть. Мы брали свою машину в кредит. Почему? Потому что кредит был ноль, ребята. Ноль. То есть я могла
0: даже
2: эти деньги взять,
0: было?
2: Даже не было прайма. Это было, конечно, 8 лет назад, но были времена. Я взяла эти деньги, пусть там был небольшой процент, но я их инвестировала, и они приносили какую-то копеечку. Зачем я буду сразу вкладывать в машину, если можно не вкладывать? Но если у вас другая ситуация, если ваш банк одобряет вам под 8%, извините, то есть нет, ну, вообще считается, что машина не должна быть по силам. То есть вы понимаете, что если вы замахнетесь сразу на машину, которая вам не по карману, оставьте, что вам кредиты придется платить, вам придется платить страховку дорогую, обслуживание, техобслуживание, все вместе. Не надо сразу вот на 300 тысяч настраиваться. В Америке есть такое правило, что трехмесячная зарплата максимум — это стоимость машины, которую вы можете себе позволить в настоящий момент.
0: В общем, Владочка, фиат десятилетний твой.
2: Спасибо. Мы подняли зарплату, Александр, подождите, мы еще не все знаем.
1: У меня вообще другой принцип.
0: Это после подъема.
1: Если вам интересно, я вот после рекламы расскажу.
0: Да, после рекламы у нас еще несколько вопросов, но самое главное, что после рекламы мы переходим к нашей самой любимой рубрике «Расстрел вопросами». Сразу после рекламы.
3: Не по Фрейду. Реклама. 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год. Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41. ДАКС в Ришон-Лиционе отмечает свой 30-й день рождения. В салонах ДАКС огромная распродажа прошлых и новейших коллекций. Лучшие европейские диваны, спальни и обеденные зоны от ДАКС на эксклюзивных условиях. Скидки и подарки ждут вас всю неделю. И в субботу ДАКС Ришон-Лицион, Лишанский 3 и ДАКС Ашдот Вайцман 2. И, конечно, праздничный фуршет в ДАКС.
4: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Филе салмона свежемороженое. Всего 49,90 за килограмм. Филе мушт. Всего 9,90 за килограмм. Филе копченого салмона. Упаковка 100 грамм только 10,90. Пельмени фирмы «Браво». 1 килограмм всего 19,90. И множество других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
3: Реклама.
4: Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Программа наша продолжается, точнее, подходит к своему завершению. Осталось буквально каких-то 12 минут. За это время нам нужно задать наши традиционные 50 вопросов.
2: Подожди, я вставлю 5 копеек свои, можно?
1: А это 10% от твоего дохода? Как учила Марина Прешель.
2: Подожди, пока они не забыли еще песню. Это была песня
1: про
2: самое удачное финансовое решение в вашей жизни. Все, дальше.
1: Типа, встречайтесь только с нормальными богачами.
2: Но надо еще сохранить эти деньги, это важно.
1: И достоинство.
3: Я чувствую, ростки прорастают.
2: Чуть-чуть.
1: Так, Александр, ты знаешь, как у вас? У нас ростки, слава богу, уже. Да, я в основном по семенам. Значит, продолжаем. У нас есть еще Лев написал. Ну, тут даже не вопрос, а скорее комментарий. Через 30 лет половина миллиона может не хватить на покупку одной пиццы. И тут мы мягко переходим к вопросу инфляции и девальвации.
3: Отлично, наконец-то мы туда пришли.
1: Да.
3: Инфляция, да.
1: Почему? Спасибо. Следующий. Ну.
3: Я могу... Инфляция, которая в Израиле, 3%. Я не знаю, кто ее придумал, 3%, и как считаются статистические данные. Я смотрю четко по своей квартире. Я живу в одной и той же квартире с момента переезда. За 9 лет квартира поднялась с 6200 до 9200. Почти в два раза. Поэтому инфляция, да, она есть, она жесткая. У каждой семьи есть своя инфляция уровня жизни, это называется. Почему мы должны вести бюджет семейный? Чтобы оценить, насколько наша корзина... То есть 3% мы не можем на нее опираться, на эту сумму. У каждой семьи может по-разному быть. Кто-то резко раздул свои расходы, а кто-то покупает все то же самое. Просто вот так мы можем отслеживать, насколько вырастают расходы каждый год. Не то, что это для вас какая-то прям красный флаг, но хотя бы знаете, это очень важно.
1: Ой, красный флаг ты сказал, Владочка сразу оживилась.
2: Инфляция,
3: а деньги в банке, почему, да? Почему мы не храним деньги под подушкой? Именно потому, что у нас есть инфляция. А есть разные инструменты инвестирования в Израиле. Есть и Керен Каспит, и Керен Кренот и Штальмут разные, и разные накопительные фонды, и брокерский счет. Только, ради бога, не под подушкой. Ну, и банковские депозиты, ну, тоже так, под вопросиком. Да.
1: Биткоины где лучше хранить? Под подушкой или все-таки в серванте?
3: Биткоины лучше хранить, знаете, даже не так. Ключ и вот этот пароль от всех доступов
1: лучше
3: в личный кабинет,
1: да, лучше хранить. Отдать мужу.
3: Да.
1: Окей, продолжаем.
2: Про биткоины заговорили, я вспомнила, какое-то дело было, но это еще...
1: Когда Влада купил вот эти, ей продали два железных биткоина красивых.
2: Да, красиво, я их до сих пор храню, нет, там просто открыли какой-то криминальный там авторитет или еще что-то, и у него была папочка такая на компьютере, на пенсия называлась, и вот там у него несколько биткоинов и лежало.
3: Чувак так грамотный был.
2: Когда ты спросил, где хранить биткоины, я вот
1: сказала,
2: в папочке на пенсию, да. Марина, ты ведешь еще лекции от Ирии, или как это называется? Что это?
1: Мэрия это называется.
3: Мы сейчас переговорим.
2: Что за слово странное? Понять не могу.
3: Я поддерживаю любые инициативы, когда меня куда-то приглашают, я бесплатно в качестве волонтерства с удовольствием это делаю, потому что я, как вы уже поняли, могу говорить про финансы очень долго, много, и мне просто эта тема правда заряжает. Мне кажется, что чем больше людей станут чуть более финансово грамотными, чуть уйдет стресс из-за денег. То есть, когда все понятно, стресс снижается. Это как ребенок, который спит в темной комнате, включается лампа, ему уже не страшно. То же самое, когда проясняются людям какие-то моменты, особенно мы, кстати, не договорили про новых репатриантов, когда они переезжают в эту страну. Меняется все абсолютно. Uh-huh. Кроме того, что человек очень часто обнуляется и в социальном плане, и везде. В плане денежном. Даже если он привез с собой капитал и подушку, которую он накопил, будучи еще в своей стране исхода, но тут система совсем другая. Страхование по-другому устроено. Банковская система, вот это снятие раз в месяц для людей, которые привыкли, что каждая покупка пик, смс-ка, минус на счете, сошла эта сумма со счета, он видит, что у него осталось. Здесь трать не хочу, любые суммы, раз в месяц, хоп, 10 тысяч ушло в минус 5.
1: Не, ну тут можно дебетную карту открыть, и тогда будет все
3: нормально.
1: Александр,
3: не любая страховая компания, например, примет дебетовую карту.

0: карту, не, очень сложно с ней здесь жить. Я пробовала.
1: Я понимаю, я вижу, что ты пробовала.
0: Да, не получилось. Поэтому вот эти все разные системы, разница, оставьте разницу менталитетов, оставьте тот момент, что в банках можно за комиссии торговаться.
1: Да.
0: Даже этот момент, от того, что люди его не знают, они просто теряют много возможностей. А переплаченные деньги впустую, например, 29 шекелей просто так за карточку, которую ты можешь позвонить или написать специалисту банка, он может тебе отменить. Зачем платить, если можно не платить? Поэтому ты когда спрашивала, мы переехали, и вот это все, мы тоже были в полном непонимании, что происходит с финансами. Не вели никаких таблиц, потому что было просто не до этого.
2: Да.
0: Но когда пришло понимание, что без этого никак, я села, завела в таблицу все расходы, просто потратила на это. Но это, правда, не быстрый процесс, но это надо сделать. И начала потихоньку изучать, инвестировать, скажем, в свою голову, в знания, в постижение системы. Я долгое время работала в страховании, то есть это мне тоже помогло каким-то образом здесь выйти. И вот эта таблица, которую сейчас получают ребята, это таблица, выстраданная на моем опыте и на опыте сейчас уже моих клиентов, которая учитывает разные варианты, сценарии каждой семьи, то есть там есть структура расходов, которая расписана, есть доходы, расходы делятся на обязательные, без которых вы не можете прожить, и на переменные, на необязательные, которые вы можете что-то с этим играть.
1: У Влада такого нет. У нее все без них жить нельзя.
0: Все обязательные.
2: Да, у меня все, вот, ты знаешь, все обязательные.
0: Да, и поэтому вот именно тот момент, именно начало ведения вот этого учета, оно помогло остановиться, принять грамотное решение, и по сути деньги, они как были, так и есть. Но решения, которые мы принимали, они очень-очень сильно изменились в лучшую сторону.
2: Что ты хочешь,
0: что, Александр, да,
1: я говори. Я хотел два вопроса задать. Один на эту тему, и второй более общий. Значит, на эту тему, смотри. Я лично сам неоднократно слышал, когда люди говорят: окей, будет у меня таблица, я буду видеть, сколько я трачу. От этого же денег у меня не прибавится.
0: Нет, Александр, там есть графа «план». И вот здесь наступает магия, когда вы, основываясь на данных прошлых периодов...
1: Это вот им рассказывают, которые скачали таблицу.
0: Да, рассказываю.
1: Да, кстати, таблица выстрадана, поэтому если у вас из телефона начнет капать слеза, это слеза Марины.
0: Но это золотая слеза, которая приносит удачу.
1: Само собой.
0: Да. Вот, о чем мы говорили, Александр?
1: Ну вот видишь, я же знал, что достаточно сказать про слезы. Про то, что наличие таблицы не делает тебя богатым.
0: Да, есть графа «план», и когда вы, основываясь на данных прошлых периодов, планируете свои расходы, а потом вы еще начинаете планировать свои доходы.
1: А планировать доходы — это так, мы такие, значит, с Владой лежим на песке, ну, в смысле, не мы, я имею в виду, она лежит на песке.
0: Фотки все-таки прошли.
1: Ну да, значит, лежит такая... Вот сейчас бы еще миллион. Вот
2: да,
1: так планировать доходы.
2: А потом,
1: да?
2: Пилишь мужа за этот миллион.
0: Смотрите,
2: где мой миллион?
0: Можно начать
1: планировать. Он распиленный один раз, может быть. Потом по второму разу. По второму разу ты его не распилишь, он уже все.
2: Да.
0: Вы планируете сначала свои расходы, свои хотелки.
1: Да.
0: Что... То, что мне обязательно надо потратить, и то, что я хочу на машину, на квартиру, на образование детей, вот мне сумма нужна такая-то. И дальше уже смотрите, окей, на эти расходы, которые есть, моих доходов хватает? Mm-hmm. Или мне надо поднапрячься, пойти, не знаю, на кассу в Тифтан? Тоже рабочая схема.
2: Ой, у меня ж упало что-то, слышали?
1: Это не у тебя.
0: Слышали. Вот, таким образом наступает осознание, что либо вам придется повышать доходы, либо вам придется удалять свои мечты.
1: Или людей из жизни, да. Я понимаю, хорошо. И такой более серьезный вопрос. Смотри, образование, казалось бы, где ты, да, где финтех, где образование, а где все остальные. Но вот в школе есть много предметов, которые я, честно говоря, не очень понимаю, зачем изучать вот так глубоко, как их изучают. Но поправь меня, если я не прав, было бы очень правильно, если бы еще со школьной доски детей бы учили вот этому пониманию, что такое деньги и как ими управлять. Как
0: абсолютно
1: с ними,
0: Александр,
1: вообще
0: абсолютно
1: жить вместе.
0: Правы вы, абсолютно, я с вами полностью согласна. Сейчас любая инициатива, если ко мне зайдут какое-то предложение по...
1: Мы уже поняли, ты любую инициативу поддерживаешь. Поехали,
0: В школах, в институтах я с удовольствием поддержу. Я считаю это очень важным, потому что, смотрите, даже вот эта вот идея с пиццей с 50 шекелями, которые пусть там с инфляцией приводят к полумиллиона, когда ребенок это слышит, у него это откладывается на подкорочке. Плюс, когда родители ведут, скажем, ну, неправильный, но... адекватный образ жизни в плане своих финансов, дети учатся, они смотрят на вас, как вы, если вы не сходите с ума и не творите какую-то дичь, то дети, они просто впитывают это. Это что должно идти из семьи.
1: Понятно, Влада?
0: А образование...
1: Не творить.
2: А я творю.
0: А в школе, если Александр будет всем преподавать, то это будет невыгодно никому. Потому что это дело рук только каждого человека.
1: Зачем? Что ж невыгодно?
0: Зачем маркетологам, которые вам продают два по цене одного, или какие-то там скидки, или фигню, которую вам не надо, и впихивают? Зачем, чтобы вы были грамотными, восстанавливали себя и говорили, что не, мне это не надо, у меня полный шкаф одежды?
1: Mm-hmm. То есть я правильно тебя услышал, что образование заточено таким образом, чтобы
0: людьми управлять.
1: Чтобы mm-hmm. людьми управлять. Окей, хорошо. Программа не по Фрейду. Самая развлекательная программа здесь
2: ну,
1: на радио.
2: Правда.
1: И вот мы докатились до этой формулировки.
2: Подождите, да. Масоны, иллюминаты, теория заговора. Сейчас мы все об этом поговорим.
1: Правильно говорить, иллюминация.
2: А, да, иллюминаторы.
1: Да, и ламинаторы еще.
2: Это как апелляция и эпиляция. Некоторые путают и говорят, я подала эпиляцию.
1: На ноги. Ты подавала?
2: В суде.
1: А, ну хорошо, и что сказали?
2: Ну сказали, что хорошо, очень гладко, красиво. Да, да,
1: гладко шьешь, сказал судья, да? Окей.
2: Да, ты ведешь курсы, и, ну, я так понимаю, к тебе приходят и обеспеченные люди, и менее обеспеченные. Вот с чем приходят реально богатые люди? Какие у них могут быть проблемы? Окей, там семья зарабатывает 70 тысяч там шекелей на семью. И что?
0: Семья говорит, я в минусе, почему? Подскажи.
2: А почему? Ну, что там было такое? Они тратят, ну... То есть,
0: отсутствует система, то есть люди не понимают, куда уходят деньги, почему? Потому что у них... как сквозь пальцы они утекают. Нету какой-то методологии, по которой понятно, что это обязательно, это нам надо на дом, на дом. Знаете, раньше была такая система конвертов называлась. Я не знаю, кто-то, может, ей сейчас пользуется.
1: Да, да,
2: ну,
1: да.
2: Типа Киосаки как раз-таки,
0: по-моему. Ну, не помню, если честно, но неважно. То есть у человека есть конвертик на обязательные расходы, на переменные, на путешествия, то есть на каждую цель есть какой-то конверт. И были люди, которые даже... У меня были клиенты, которые снимали наличные и клали наличными, потому что, mm-hmm. когда ты рассчитываешься наличными, тебе гораздо сложнее сделать покупку, чем провести картой. И ты это чувствуешь.
1: Именно поэтому в Израиле запрещены наличные операции на суммы более 6 тысяч шекелей.
2: Да, 100%.
0: Все правильно.
2: Ну, и у нас остается, наверное, время только на один вопрос, да?
1: Да, и на одну песню. Вот ты сказала, куда уходят деньги. Есть же песня такая, куда уходят деньги,
2: в какие города.
1: И где найти Марину, чтобы вновь попасть сюда. Да, ну так что еще вопрос?
2: Ну, давайте напоследок какое-то напутствие для людей, для новых репатриантов или вообще, в принципе, для тех, кто сейчас в Израиле, кто сейчас в какой-то сложной ситуации финансовой, не знает, что ему делать, как быть. Какие вот ты напутствия дашь таким людям? Какие-то советы, может быть, лайфхаки?
0: Да, учитывая, что я сама была в такой ситуации, я понимаю, насколько это сложно и насколько теряется почва под ногами, и ты не знаешь, куда идешь и куда ты как выплывешь из этой всей ситуации. Хочется все собрать и уехать домой, там все понятно и все. Предлагаю посмотреть на свою жизнь, немножко отойти в сторону, посмотреть, во-первых, на финансы, подсчитать, на самом деле все плохо или, может быть, где-то есть... какая-то дырка, куда у вас сливается бюджет. Это что касается финансов, да? Если есть дырка, ее постараться
2: это
0: прикрыть.
2: Жена обычно. Правда, так и есть.
1: Можно теперь всю фразу еще раз услышать? Вот, пожалуйста. Я просто хочу убедиться, что мне не послышалось.
0: Закрыть финансовые дыры.
1: Развестись, так.
2: Так.
0: А вот, кстати, это тоже не факт. У людей, у которых факт. Большие капиталы накоплены, развод откатывает их на 10 лет
2: так
0: назад.
2: Жена все заберет.
0: Вот, вот. Копил, Александр. Вы говорите, если болезнь придет, а тут же придет жена и заберет все. Тоже риски.
1: Вот еще непонятно, кто лучше. Болезнь или
2: жена, да.
1: Окей, итак.
2: Так. Закрыть финансовые дыры.
0: Закрыть финансовые дыры, посмотреть, можете ли вы, возможно, как-то улучшить свои навыки, да получить новую профессию. Может быть, знаете, бывает иногда рискнуть и пойти искать новую работу, не сидеть вот где вам совсем плохо. Угу. Понятно, что есть какие-то моменты, что тут ваша зона комфорта, и вы там без языка, еще что-то. Но попробуйте на самом деле просто пробовать выходить и искать. Монетизировать свои хобби. Вы, я не знаю, хорошо шьете, откройте Инстаграм, начните продавать. Что-то делайте. Ну и вся эта картина. И поставьте себе, попробуйте поставить цель и потихонечку, ну, понять, как к ней прийти.
2: Спасибо большое. Мы вынуждены заканчивать наш сегодняшний эфир. У нас сегодня была Марина Прешель, автор образовательных проектов по финансовой грамотности, популяризатор осознанного отношения к деньгам, консультант. Да, если вы успели написать слово «таблица», да?
1: Да, всем разослано.
2: Всем разослано.
1: Всем разослано, но одному из наших радиослушателей все-таки попались твои фоточки. Поздравляю!
2: В общем, подписывайтесь в Инстаграм тоже, Марина, нижнее подчеркивание, да? Прешель, можете там найти. Вот, и также в студии сегодня был непревзойденный Александр Солнцев.
1: Ну и, разумеется, наша полномасштабная... Да, полномасштабная Владлен. Все, всем большое спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Пока-пока.
3: Не по Фрейду.

утра свет, ты словно моя безысходность. Наш поезд тихо уходит в неизвестность. Ищу себя в миноре, так любишь делать больно. Ты словно лед, что так

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Антрекот свежий на кости, 79,90 за килограмм. Мякоть телячья, 59,90 за килограмм. Свежая телячья осада, всего 54,90 за килограмм. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн, 41.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: 8 июля гастроном Елисеевский в Ашкелоне отмечает первый день рождения. Нам год! Приходите и разделите с нами атмосферу праздника. Курица целая 14,90 за килограмм. Паргит куриный 2 килограмма за 49,90. Четверти куриные 2 килограмма за 29,90. И много других скидок. Гастроном Елисеевский. Ашкелон. Эли Коэн 41.
0: Реклама.

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

0: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Радио 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: От музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Хорошо,
1: рядом с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Первое радио. Всегда с тобой.
5: Che hai bonito mine o fortuna, c'è non so prestiti minata, a cominciare.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Радио. 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Вечер.ком 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
2: На первом радио 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: 89.1 FM. Первое радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Porsche.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.
5: Всегда с тобой.